0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. У меня аэрофобия, например, есть такой страх, страх полетов. Сердце начинает колотиться, ладошки потеют. У кого были панические атаки, те в курсе. И у меня начались панические атаки, и мне сказали, иди к психологу. Это надо, блин, к психологу. Психолог говорит, слушай, если у тебя аэрофобия, есть один способ. Когда заходишь в самолет, смотри на пилота. Поняла? Он спокойный, понимаешь? Ну, типа, ты такая нервная, смотришь, а он там, типа, еду я в Москву, что-то там крутит это. И ты, ну, как будто бы успокоен. Ну, очень сложно стоять и смотреть вот так в окно к нему. Потому что люди-то тебя сносят. Нет, мне помогал. У меня не сильная, видимо, аэрофобия. И я такая, все в порядке. И вот так летала несколько лет. До одного момента. Захожу в самолет, смотрю в кабину пилота, а оттуда пилот смотрит на меня. Я думаю, пу-пу-пу-пу. Я подумала, что у нас один психолог, поняла? Что ему психолог просто сказал, если ты боишься летать, но ты пилот. Просто смотри на пассажиров. Смотри, какие они спокойные, заходят, такие, ба-ба. О, да, блин, и мы, вот прям секундное вот это оторопение. Я захожу в самолет, села, и, блин, просто меня от волнения вырубило. Я не помню, как я летела 2.5 часа. Приземляемся в Москве. Типа, я думаю, фу, слава богу, живая. Я только выходить, выходит пилот, который из окна вот этот смотрел. Говорит, Наталья, вы же автор книги «Бывшие». Я давай вспоминать, думаю, может, это кто-то из бывших. Нет, говорю, ну да, я автор, ну здравствуйте. Он говорит, я ваш вообще такой большой фанат. Я скачал вашу книгу и весь полет ее читал. Добро пожаловать в аэрофобию. Обратно, блин. Слушайте, у меня 3 года назад был опыт неприятный. Короче, я записалась к психологу с этими атаками паническими. Прихожу, значит, 16:00, стучу, мне никто не открывает. Я такая, все, я сейчас умру, меня обглодают кошки, меня никто не узнает. Я популярный блогер, почему я должна это терпеть? У меня паническая атака. Открывается дверь, стоит он. Весь в чистом. Не воняет. Красивый капец, как Серкан Балат. Как будто я постучалась в его дверь, поняли? И он открыл, типа. Короче, но красивые психологи не должны быть красивыми. Вот честно, красивому психологу ты не расскажешь ничего. Он меня спрашивает, Наталья, ну какие у вас проблемы? Я говорю, ну прям проблемы. Ну, я красивая, молодая женщина, у меня третьего размера, какие проблемы? Ну... Ну, есть проблема, я готовлю очень вкусно, ну, и секс люблю. Ну, если это проблема прям для вас.

0: Я такая, ну ладно. Он говорит, ну вот ложитесь на эту, на кушетку, там дырка для слез есть специальная. Он меня что-то ощупывает, говорит, а вы в курсе, что... Я думаю, что еще ты нашел? Остеопадла это, блин, нашла что-то опять мне. Он говорит, вы в курсе, у вас левая нога короче, чем правая? Ну, то есть я же не кругами хожу, ну, елки-палки, ну. Он говорит, ищите позитивные стороны. Я говорю, какие? Он говорит, ну, типа, ну вот левая нога короче правой, зато... Чё зато? Зато правая длиннее левой, блин. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть подпишу с***ки. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой для укрепления собственных убеждений.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Чем старше человек, тем больше ему лет. Как говорят у нас, у вас так не говорят. Кесарю кесарева, слесарю слесарева. Купил фитнес-браслет и теперь точно знаю. До ближайшего алкомаркета 236 шагов. Лучше упасть один раз, чем 10 раз. Почему, когда младенец сосет бутылочку, он молодец? А когда я сосу бутылочку, то сразу алкоголик.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
3: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова Л.С. обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Улитки такие медленные, потому что на них давит помимо домика еще и ипотека, которую они на этот домик взяли.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В Москве объявление: при покупке от 2 квартир бутылка шампанского в подарок. Скряги. Бывают письма, мне плакать хочется. Мужик написал: отправил тещу по Волге на судне Чапаев. Не «Титаник», конечно, но надежды теплятся. Михаил Николаевич, вы правы насчет менеджеров. К нам на фирму пришел товар, часть из него была прокована. Поставили молодого менеджера сортировать. И он, хороший по коробке, стал помечать одной буквой «Х», а плохие буквы «П». Михаил Николаевич, как вы думаете, какие коробки выбросили? Спокойно, спокойно, спокойно. Реальная выдержка из результатов осмотра ребенка педиатром. Слова «мама» и «папа» произносят невнятно. При падении уверенно матерится. Мужик садился в машину у своего гаража. Вечер поздний, а замок не мог найти. И замотал проволокой гараж и уехал. Ночью воры взломали 3 гаража. Справа от него и 3 слева. Его не тронули, но баллончиком на двери написали: «Супер, замки не взламываем». Женщина пишет: «Михаил Николаевич, где ваша, блин, мужская романтика? Говорю мужу, сегодня ночью по телеку порнуху будут показывать. Италия, Франция». Встрепенулся: «Полуфинал?» Вчера был у врача. Тот смотрит мою карточку и цинично так говорит: «Хана». Я съежился, он перелистывает страницу. «Капец», говорит. «И ведь еще не такой старый». Я спрашиваю: «Так плохо, доктор?» Он говорит: «Да, блин, очки дома забыл, не вижу ничего».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Снежинске 6 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Алкоголь увеличивает половое влечение. Бывает, выпьешь, ляжешь на пол, и так неохота вставать.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
1: Ты, может, дверь откроешь, не?
2: Ага, если открою, там никого нет.
1: Господи, что у тебя за травма детства такая? Ну, подшутили над тобой один раз. Что, теперь никому дверь не открывать?
2: Ладно.
3: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Логинов, и это мой YouTube-канал Диалогинов. Слышали? Не?
4: Ну, там пока и нет просмотров, если честно, и видосов. Не суть. Я хотел бы взять у вас интервью.
2: У нас? Так мы же это... никто.
1: Ну да.
4: Так вы последние люди в России, кто еще не давал интервью.
1: Я не знаю, а что, нас прям кто-то смотреть будет, что ли?
4: Женщина, пока в России есть пробки, безработица и маломальски удобные унитазы, просмотры будут всегда.
1: Слушайте, в прокуратуре, наверное, меньше людей опросили, чем эти блогеры ваши.
2: Слушайте, нам сейчас, честно говоря, не до этого. Сейчас вон гроза собирается, мы хотели дождь в окно посмотреть.
4: Ну дайте интервью, вы реально последние люди, кто еще не давал.
2: Слушай, ну если все закончились, может, по второму разу возьмешь?
4: По второму разу Собчак берет.
2: По третьему.
4: По третьему зашквар почему-то.
1: Валер, иди сюда. Ну а что, давай, может, дадим ему интервью, раз мы уж последние люди остались, которые не давали. У нас все равно в ближайшие 30 лет по плану только Новые года праздновать.
4: Все, приступаем. Для вас 15 сантиметров приговор.
1: Для нас 15 сантиметров не приговор. Для нас 15 сантиметров это мечта.
4: А для вас?
2: Ну, если нож вошел на 15 сантиметров, то да, приговор.
4: Так, понятненько. Какие сериальчики смотрите?
1: Ой, какие сериальчики? Ну, домой приходим, включаем телевизор и смотрим. Вот такие сериальчики.
4: Круто, круто. А можете взять вот листочек, да, ага. И громко фразы туда вот на камеру надиктовать?
2: Да. Писал форточку.
1: Приседаю, как Давидыч.
2: 5 лет лежал вместо Ленина.
1: Извините, пожалуйста, а зачем вот это все?
4: А это мы в начале интервью нарежем, ну, чтоб люди хоть 5 минут посмотрели видосика. Топ-3 лучших рэпера на сегодня.
2: Ларин.
4: Интересный выбор.
2: Дукалис и Казанова.
1: Да.
4: Калитесь, с каким словом слово рэпер перепутали?
2: Опер.
4: Ну, я так и думал, конечно. Короче, последний вопрос всем задаю. Что вы скажете, когда окажетесь перед домофоном?
2: Скажите, а вы точно не первый раз интервью берете? Mm-hmm.
4: Конкурс, конкурс. Давайте свою вещь, которую мы разыграем в комментариях. Ну, что-нибудь интересное, ну, что-нибудь, что ни у кого нет.
1: Есть! Вот. Есть подушка, у нас дед ее немца задушил.
2: Я на этой подушке сплю.
1: Есть полотенце, доллар, полотенчик.
2: Это наше единственное сбережение, алло.
1: Господи.
2: Слушайте, а автограф Элвиса Пресли пойдет?
4: Ну вот, вот, конечно.
2: Вот видишь, вот такое что-то надо повспоминать.
1: Есть клок волос Саруханова.
2: Да, тут.
4: Не надо, не надо. Короче, все, ладно, не получилось интервью. Это был Диалогинов, смотрите себя на Ютубе.
2: А когда?
1: А когда смотрите?
4: А вот прямо сейчас, я эту хрень монтировать не собираюсь.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: 15 детей из многодетной семьи уговорили наконец-то отца сбрить усы, которые сводят с ума их мамку.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
2: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это «Мандула». Новый жилой комплекс на грани выживания.
1: Вода.
3: То нет, то да.
1: Свет.
4: То есть, то нет.
1: Тепло.
5: Ну, если повезло.
1: А территория.
6: Это та еще история.
2: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
1: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
7: Хочешь выжить в «Мандуле»?
8: В телефон скажи «Алле».
1: Горячая линия 8 800 808 плюс 100500. Ипотека оказалась непосильной ношей?
3: Да, проценты просто дикие. Денег катастрофически не хватает.
1: Ой, ладно вам. Вы просто не обращались в «Плохо банк». «Плохо банк». Ипотечные кредиты населению.
9: Высокий процент, максимальный первый взнос.
10: Выдача кредита по 25 документам.
11: Решение по кредиту, ну, как получится.
1: «Плохо банк». Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
10: То есть у меня еще ничего так условия?
1: Да, бывает гораздо хуже. «Плохо банк». Когда кажется, что хуже уже не будет.
3: Проходите мимо сайта всебудетплохо.ой.
12: Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
13: Да кто вам такое сказал?
12: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
1: А у вас есть человечек в администрации?
14: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
1: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
15: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. Провод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
1: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
14: В вашем мобильном телефоне.
1: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых платформах.

в эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я всегда стою на весы с котом. Независимо от результата, кот прожорливая скотина. Я молодец.

0: FM. Шутки.
1: Вас тоже бесит, когда на работе говорят: давайте это сделаем. А делать это будешь только ты.
0: И песни.
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
3: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
4: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
3: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
5: Так это что, несъедобно?
3: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
6: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
7: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через 2 дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
1: Лига городов, это Лига городов.

0: получи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Нельзя надувать резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два молодого Ваня едут на скорой помощи. Один говорит: Ваня, посмотри, мигалка работает. Тот из окна высовывается, говорит: нет, да, нет, да, нет, да.
2: В Грузии мужик русский едет, смотрит, красный светофор, он остановился. А другие все едут, как будто ничего не происходит. Он думает: да я что, хуже, что ли? Только включил первую скорость, только тронулся, гаишник. Лейтенант Гурбилишвили: вы что, не знаете, что на красный свет ездить нельзя? Знаю. Почему едете? Я почему еду? Они почему все едут? Они не знают.
1: Жена ночью будет мужа: Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
9: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
9: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
11: Будет с кем силушкой помериться.
9: Категория 6+.
12: Чем только черт не шутит. Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
13: Мы не хмуримся и продолжаем.
12: Новости, от которых хочется улыбаться.
14: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
12: Веселые песни.
15: Поднимите мне зарплату. Я закрою
12: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
16: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
12: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
17: 16+.
18: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
19: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
20: Что? Я в игре?
18: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
21: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
18: В кино с 25 июня.
20: Это же круто!
18: 6+.
0: Ю.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Да чтобы я, да еще раз, да с тобой, да с удовольствием.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда Степ и Ко. Город Новосибирск.
2: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
3: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
4: Анфиса.
3: Бац, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
4: Знаете, ну меня смущает греча.
3: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар — это горилла, это результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису
4: и я ее спасаю.
3: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцу от визи и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
4: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Комары кусают тебя не ради еды. Они относят кровь на анализ кукушки, чтобы она могла дать более точный прогноз продолжительности твоей жизни.

0: FM представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень репкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим. Как правильно подойти, чтобы тебя не слили? Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит. Вот как-то так. А когда, ой, пожалуйста, ну разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это все. История, да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум, потрясающе, как интересно. Нижний Новгород? Ой, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве. О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это, важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, намерением, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: поет и шутит Хабиб.
1: Сделал теще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!
3: Шутки, шутки, плюс!
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте окорок варено-копченый Ашан Красная Птица 1 килограмм за 699,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Причины не пойти на работу бывают, ну, прям очень уважительные. Женщина звонит на работу и говорит: «Девочки, привет, я сегодня в офис не приду». «Что случилось? Что-то с тобой случилось? Ты где?» «Да не-не, все нормально, я дома». «А почему не придешь на работу? Ты заболела?» «Да не-не-не, просто у меня муж 5000 рублей потерял». «А ты-то тут при чем?» «Я на них стою».
4: Скажу как специалист. Петь ртом – это, знаете, уметь надо. Вот, представьте. Дом культуры. Полон зал народа. Идет концерт. Молодая певица, ну такая певичка, спела и кланяется. Голос из зала: «Давай еще! Еще! Еще!» Ух ты, она подумала, бис, как же приятно. И спела, конечно же, второй раз. Снова поклон, а из зала вновь: «Нет уж, давай еще раз!» Ну, раз просит, так просит, подумала она, и снова спела. А зал не унимается. «Давай еще, еще, и не один раз!» Ну, тут она не выдержала, говорит: «Ну, пожалуйста, сколько можно петь-то?» Тот же голос из зала: «Сколько можно петь? Ха! Пока не научишься!» Помните, друзья, от наслаждения до страдания буквально один шаг. Беседуют двое друзей.
5: У меня, если честно, знаешь, такая ситуация. Жена страдает от алкоголизма.
3: Что, пьет прям?
5: Нет, пью я, а она страдает.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
6: Реклама.
7: Куда в отпуск поедешь?
8: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
7: Это в Сочи?
8: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
9: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в планете авто!
10: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Олег назвал свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Дали этим женщинам 2 выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут же не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Вахтерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Чего ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех. Музей, нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железя какую-то оторвал, только ударил. Как заверещать, у меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале, ну я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну что ты дребезжишь? Что я тебя трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну я и тихо совсем, ну совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать, а вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь, но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил, колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Кализна.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Юмор ФМ.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Моня почистил зубы, сварил пельмени, помыл ноги и понял, что больше эту воду уже никак не использовать.

0: Вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни и плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: «Шутки, песни и плюс» на Юмор ФМ.
0: Надежда, с тебя первая песня, первая карапулечка.
1: Но песня сразу, говорю, она не про меня, не про меня. Осенью в дождливый серый день просвистел над попою ремень, приносила двойки без конца, лопнуло терпение отца.
0: Тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тыся

0: хем внутри. Несут две белых лилии. Все, хватит.
1: Это что вообще? О, так.
0: Надя, ты твоя песня.
1: Моя любимая песня. Столько лет страдала Алла, губ у Аллы было мало. Алла выла, унывала и рыдала без конца. Капиталы отдавала, Алла губы надувала и надула губы Алла аккуратно пол лица. И накрасив губы, Алла на свидание поскакала. Вот сидит она в кафешке, дегустирует вино. Кавалер увидел Аллу и на час припал к бокалу. Выпил раз и выпил 10, тихий ужас, все равно.
2: Шутки песни на Юмор ФМ.
3: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшки? Не пой.
0: Хорошо. Я купил себе дом, взял в кредит в Подмосковье. 20 лет мне платить ипотеку за дом. Будем есть голубей мы с женой и свекровью, а на ужин сирень, что растет под окном. Правда жизни.
1: Правда, да, ой, что делать вообще?
0: Нюша, твоя песня?
3: Хорошие девчата порой не поступают, становятся плохими, ненавидят белый свет, но проезжая мимо с банкиром в лимузине, с благодарностью смотрят на университет.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
2: Шутки-песни плюс Ярушин, Ангарская.

0: Реклама.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.
4: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В гостях хорошо, а дома убери, прибей, вынеси мусор. Пойду лучше в гости.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто», ООО «Урал Бест Инвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
2: «Угарный папа».
3: Мама помогает 5-летнему сыну Славе одеваться на каток. Мимо проходит папа и стыдит сына. «О, маленький мальчик, мама его одевает». Славик в ответ: «Ой-ой-ой, а сам-то с мамой спишь каждый день, как маленький». Федя 4 года восхищенно смотрит на маму. «Мам, ты у меня красивая, как фотомодель». И чуть подумав, добавляет: «Только немного толстая». Из школьных сочинений Антона. Маша любила Дубровского, и именно поэтому, как истинно русская женщина, отказала ему. Катерина бросилась в воду по личному делу. К сожалению, не все герои Льва Толстого смогли дожить до конца 4-го тома.
2: «Угарный папа».
3: Дочке Тане 3,5 года. Доехали с мамой до садика, выгружаются. Мама говорит: «Ну пошли, моя красавица». Таня отвечает: «Ну пошли, мое чудовище». Внучка Маша на каникулах у бабушки в деревне. Прибегает с улицы: «Бабуля, зубик заболел. Сейчас помогу, есть у меня проверенное лекарство». Бабушка достает шмат соленого сала, отрезает маленький ломтик с прослойкой. «Вот, внуча, положи на зуб и иди полежи». Минут через 7 внучка зовет бабушку: «Бабуль, а нельзя к лекарству еще и хлебушка?» Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: I'm

0: Условия варят от 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Вилкой Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
6: Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: Юмор ФМ.

0: жизни нет. Без тебя жизни нет.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полностью подтвердились.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: развод.
2: Почему развод – это так дорого? Да потому что она того стоит.
3: Жена меня бросила, когда узнала, что я купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке.
4: Воспитательница детского сада разводилась, поэтому дети полгода лепили из пластилина только козлов.
2: Пролил пиво на паспорт. Еще не успел жениться, а паспорт весь в разводах. Мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы, уже давно разведены.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
10: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
13: А дети?
12: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
13: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
12: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
9: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о спорте. Южноуральские боксеры привезли медали из чемпионата страны. Женский баскетбольный клуб «Металлург» сыграет в Суперлиге. А в Карабаше пройдет большой марафон. Сборная Челябинской области успешно выступила на первенстве России по боксу, которое прошло в Краснодаре. В активе южноуральских спортсменов серебряные и 3 бронзовые медали. Соревнования собрали сильнейших боксеров страны среди юниоров от 17 до 22 лет. Серебро соревнований взяла мастер спорта России Екатерина Федотова, которая представляла челябинскую школу «Буревестник». 2 бронзы соревнований привезли воспитанники школы бокса «Алмаз» Егор Горбушин и Алина Капустина. А еще одну медаль завоевала Виктория Кондрашова из «Шор номер 5» Златоуста. О других видах спорта впервые женский магнитогорский баскетбол будет представлен в российской суперлиге. Руководство БК «Металлург» объявило, что в следующем сезоне команда заявится в новом для себя турнире. Победитель высшей лиги прошедшего сезона будет представлен во втором по силе эшелоне чемпионата России. Право на повышение клуб завоевал по итогам финала четырех, который прошел в Магнитогорске. В новом сезоне «Металлург» ждет более высокий уровень конкуренции. Как отметили в клубе, команда готова к этому вызову. Напомню, ранее о повышении в классе объявила и челябинская команда «Славянка ЧКПЗ», которая заняла четвертое место в высшей лиге. А в день «Металлурга» 18 июля в Карабаше стартует спортивный праздник. В марафоне примут участие порядка 2000 человек. Им предстоит покорить разные дистанции – от 500 метров до 45 километров. Сейчас организаторы принимают заявки от желающих. Уже 2 года забег в Карабаше проводится в формате полумарафона. На старт выходят как новички, так и профессионалы более чем из 50 городов России и зарубежья. В этом году мероприятие получило статус марафона. Призерам забегов обещают награды. Также гостей ждут пешие экскурсии по городу и экотропе «Парящий путь» озера Серебры. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Самокат – это обман. Вдумайтесь, чтобы катиться, ему нужны вы.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. «Есть-то, но есть», — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой. «Но как этот стул достать? Купить?»
3: «Ну как же», — ответил Остап. «Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?»
2: «Его нужно ночью выкрасть. Ей-богу, выкрасть!»
3: «Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный НССР с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство — грабить бедную вдову».
2: Ипполит Матвеевич опомнился. «Хочется ведь скорее», — сказал он умоляюще.
3: «Скоро только кошки родятся», — наставительно заметил Остап. «Я женюсь на ней».
2: «На ком?»
3: «На мадам Грицацуевой».
2: «Зачем же?»
3: «Чтоб спокойно, без шума, покопаться в стуле».
2: «Но ведь вы себя связываете на всю жизнь. Это большая жертва».
3: «Жизнь», — сказал Остап, — «жертва. Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть». Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмачки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать кожу, с нежной страстью приговаривая: «Мои маленькие друзья».
2: «Где вы были?» — спросил Ипполит Матвеевич с просонья.
3: «У вдовы», — глухо ответил Остап.
2: «Ну, и вы женитесь на ней?»
3: Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться, как честный человек. Знойная женщина, мечта поэта. Провинциальная непосредственность в центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии и на местах еще встречаются».
2: «Как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а нам, может быть, придется ехать в Москву?»
3: «Ну, чего вы беспокоитесь-то? Заседание продолжается».
2: «А жена?»
3: «Жена? Бриллиантовая вдовушка. Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная слеза и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама Аэрофлот. Город Москва, улица Абат. Дома нет. Украина 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании.
7: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
8: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
9: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
0: Юмор ФМ.

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Всем, кто встречает четверг в компании Первого юмористического, масштабный привет из эфирной студии Юмор-ФМ. Здесь шутки-шоу с этой минуты и на ближайшие три часа. Ольга Мажара в студии. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный. Такой задумался на сколько же? Навсегда? На всю жизнь? Ну ладно, давай начнем с трех часов, а там посмотрим, да?
1: Не буду тебе никак парировать
2: не надо.
1: Этот выпад. Лучше расскажу о том, какой юмор ждет нас в рамках этого часа. Роман Янусов появится под его занавес. «Голые штанги» — самая спортивная рубрика в эфире Юмор-ФМ. Самая брутальная рубрика также в планах на экваторе 60-минутки. Джейсон Стэтхэм. Я такого не говорил. И совсем скоро здесь «Биг стендап».
2: Ну и прямо сейчас наше любимое и традиционное
1: «Доброе, бодрое».
0: Утром на Юмор-ФМ.

0: На Юмор ФМ. Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Друзья, появилась новость о том, что в Москве ищут тестировщика изделия номер два.
1: Да ладно?
0: Да, качество, удобство и так далее, и тому подобное. 18+, соответственно.
1: Mm-hmm.
0: А мы, собственно, исходя от этой новости, задались вот каким вопросом. А вот что бы вам хотелось тестировать, да еще и за это деньги получать? И почему выбрать должны именно вас?
1: Сыр, вино, хинкали. Гамарджоба.
0: Ну, все понятно, да. Вот. Все понятно.
1: Все, не надо объяснять, да?
0: Нет, не нужно никаких уточнений. Тут все в трех словах, в общем-то, описано очень даже хорошо. Я подумал, тут мне со своей спиной, угу. Что-нибудь мягкое я бы потестировал.
1: Например?
0: Матрасы.
1: А-а-а.
0: Диваны.
1: Наоборот, слушай, матрас должен быть жестким, чтобы распределять нагрузку так, чтобы позвоночник отдыхал.
0: Вот и проверили бы, на чем лучше, на мягком или на жестком. А что бы вы хотели тестировать, ну и, собственно, не бесплатно, пишите нам, двери веселого чата открытые, 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс. СМС тоже принимаем.
1: Да, пишите, ну а прямо сейчас встречайте на Юмор-ФМ Ольгу Макееву и все это в рубрике «Биг стендап».
2: И снова в эфире «Биг стендап». Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
3: Всем привет. Мне 31 год, я все еще не замужем и вообще отказалась уже от этой идеи. Потому что, ну, чем дальше, тем сложнее. Проблема в том, что с возрастом запросы к мужчинам поднимаются выше, а грудь нет. Потому что, ну, в 20 ты не особо обращаешь внимание на недостатки. Пускай он там дебил, бухает с друзьями в гараже постоянно, зато какие у него красивые глаза. В 30 ты уже сразу можешь понять, что ничего с ним не получится. Не посмеялся над анекдотом про индейцев, сразу пошел куда подальше. Смысл на тебя тратить время. Ну и в 20 ты больше стараешься. Я в 20 лет перед свиданием делала маникюр, укладку, подбирала там образ какой-то. Недавно я перед свиданием стирала носки. И я еще долго думала перед этим, постирать их вообще или отменить свидание. Кстати, мужчина, если женщина после свидания отказывается идти к вам домой, это еще не значит, что она приличная. Возможно, она просто целый день не снимала сапоги. Я живу одна, довольно давно уже, но я пока не завожу кота, держусь. Но есть же стереотип, что одинокие женщины заводят кота. Кстати, не вижу ничего страшного, когда одинокая женщина заводит кота. Вот хуже, когда одинокий мужчина заводит кота. Потому что как вы узнаете, что у одинокой женщины есть кот? Она говорит, у меня есть кот. Как вы узнаете, что у одинокого мужчины есть кот, когда он заходит, блин, в помещение? Потому что в помещение заходит сначала аромат кота, а потом уже сам мужчина. Многие заводят енотов, это большая ошибка. Я в Гугле недавно ввела «енот дома», и там самый популярный запрос – это «енот дома последствия». Последствия, понимаете? Это всегда же что-то плохое. Потому что если ввести в Гугле слово «последствия», он выдает последствия урагана, последствия ковида, последствия енота в доме. Слово «последствия» не употребляют по отношению к чему-то хорошему, типа «последствия отдыха на Бали». Красивый загар, отдохнувший вид, прилив энергии. Нет, последствия отдыха на Бали могут быть только если вас там укусил скорпион. И я думала, что последствия енота в доме — это, ну, он там может что-то пить, телефон, что-то сожрать, но оказывается, это далеко не все. Там было интервью с владельцем енота, и он сказал один раз, меня долго не было дома, и когда я вернулся, мой любимец так обрадовался, что поиграл со мной чуть-чуть сильнее обычного, и в итоге на руке был разорван нерв, и я несколько недель не чувствовал ладонь. Мужик несколько недель не чувствовал ладонь, и при этом все равно называет его любимец. Это, блин, классический абьюз. Не удивлюсь, если этот енот еще убеждает мужика, что он сам его спровоцировал. Типа, а что ты сделал, чтобы я не разорвал тебе нерв на руке? Спасибо, у меня на этом все.
2: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс-3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Шаменко на Юмор-ФМ.
1: Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?

0: на Юмор ФМ.
1: За тестирование чего вы бы хотели получать деньги? Ну, тестировать, соответственно, и за это получать. В этом вопросе разбираемся. Давайте посмотрим, что прилетело в веселый чат к этой самой минуте. Татьяна желает всем доброго, бодрого. И нам, в частности, Татьяна, добрая. А я бы с удовольствием протестировала депутатскую зарплату. Желательно делать это регулярно.
2: Как интересно. А ничего там не треснет, Татьяна?
1: Я думаю, что вот как раз-таки оклад официальный, там, не знаю, я
2: не треснет,
1: на 100% я не уверен, не такой большой. Но, а вот дальше там...
2: А вот дальше? Да, а дальше я читаю Евгения. Он написал, что хотел бы стать тестировщиком растраты денег на маркетплейсах. Тестировал бы. Мне надо все. Я бы работал 24/7. Жень, да вы там что, шопоголик, что ли?
1: Ну, похоже, да.
2: За себя и за того парня сразу?
1: Ну, да, а что такое? Ну, а что? А там все такое полезное, интересное, нужное. Сергей пишет. Хочу быть тестировщиком аттракционов по всему миру. Обещаю выполнить все условия, выдержать все перегрузки. На все испытания обязательно пойду на полный желудок и с полным карманом мелочи. И обещаю контролировать словарный поток во время испытаний и после. Никакой ненормативной лексики.
2: Ну тогда неинтересно. Наоборот, аттракционы. Ненормативная лексика вот это. Остановите карусель, я зайду!
1: Да, чей-то папа пришел на американские горки, да, а дети выучили новые слова.
2: Именно так и будет. Есть, кстати говоря, еще такое вот желание. Хочу быть тестировщиком релаксирующего массажа. Это же по мотивам вчерашнего эфира, да, я сказала, что хотела бы быть...
1: У нас в студии был массажист, да, который ноги бы тебе массировал во время эфира.
2: Мне, пожалуйста, да, вот тестировщиком
1: Да ладно, не объясняй, мы все поняли.
2: Мы поняли, да. Окей.
1: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, чтобы тестировали, да еще и деньги бы за это получали. Ну а мы продолжаем делиться с вами юмором. Я такого не говорил. Самая брутальная рубрика с цитатами, которые разобрали на цитаты прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере.
3: Я такого не говорил.
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит. Какая разница, кто с кем спит? Главное, что все выспались. Девушка как парашют, может отказать в любой момент. Поэтому надо иметь запасную. Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает. Если девушка знает себе цену, я знаю ее профессию. Ты можешь быть полностью и бесконечно права, но... Какой в этом толк, если твой мужчина плачет?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас, у девочек, это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. «Ашан. Все выгодное тут».
11: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

Вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+. Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда фломастер заканчивается, в него заливают спирт, чтобы он снова заиграл яркими красками. Кажется, я фломастер.

0: Сегодня предлагаем вам примерить на себя роль тестировщика. Что бы конкретно вы такое тестировали, да еще и деньги за это получали, и почему должны выбрать именно вас? Вот такие вопросы. Мурманск на связи. Анатолий нам пишет, что необходимо взять на работу тестировщиком отпуска его. В мои трудовые обязанности должно входить тестирование различных видов отпуска, катание на лыжах где-нибудь на Кавказе, бесконечные поездки по экскурсиям, лежание брюшком кверху где-нибудь на пляже, ну и так далее. А почему именно я должен занять эту должность? Вопрошает Анатолий. Да потому что я свои отпуска провожу так, что мне после отпуска нужен еще один отпуск, чтобы отдохнуть после отпуска, соответственно.
1: Да. Так мы вас понимаем.
0: Да, и еще выходные после выходных.
1: Слушай, а вот это вот брюшком кверху, как это эпично.
0: Я даже, знаешь, вот прочувствовал как будто.
1: Вот Саня, кстати, написал, тестирование по поглаживанию котиков. Я заметил, что они максимально по-разному реагируют. И у каждого своя амплитуда подъема головы. В общем, за небольшую плату подбирал бы клиентам правильно ласкающихся котиков.
0: В следующем часе расскажу, кстати, как влияют на котиков обнимашки, да и на человека тоже с котиками, соответственно.
1: Да ладно?
0: Там есть нюансы.
1: Ждем нюансы, кстати. А вот Евгений пока делится своим, значит, тестированием. Хочет быть тестировщиком диванов и телевизоров. Но там, если что, занимайте за Антоном.
0: Сколько нас таких желающих, Евгений?
1: Да-да-да.
0: Знали бы вы.
1: Диваны, кровати, ну и главное, конечно же, чтобы телевизор был.
0: Еще один комментарий от Яши из Заокска. Доброе бодрое. Салют ЮМРФМ. Доброе бодрое. В общем-то, я бы тещу протестировал, пишет он. Ну вот за сколько по времени она вскопает огород 7 соток? Ну а что, она любит сажать? Вот пусть и копает.
1: Ну, а вы можете, в принципе, ей предложить. Интересно, что она вам на это ответит, так сказать.
0: Интересно, как быстро вы грубость в свой адрес услышите.
1: Да-да-да, и будете убегать. Как быстро?
0: 915-0303-567, телеграм-канал ЮморФМ, группа ВКонтакте, группа ЮморФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение тоже принимаем. Пишите, в общем-то, ваш ответ на наш вопрос, что бы тестировали за деньги, ну и почему именно вы.
2: Шутки шоу на ЮморФМ.

0: FM. Шутки.
1: Это была хорошая рабочая неделя. Хотелось уволиться всего 3 раза.
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Четверг на календаре, но и говорят, что, кстати, этот день довольно хорошо подходит для того, чтобы приобрести автомобиль.
2: Что ты говоришь?
1: Да.
2: Но... съесть рыбу, купить автомобиль.
1: Да, выпить кофе с корицей. Но еще лучше этот день подходит для того, чтобы не тратить деньги, а забрать у нас автомобиль бесплатно, да и деньги, кстати, тоже.
2: Да, для этого нужно просто улыбнуться на сайте веселое-радио.ру. Слушать Юмор-ФМ и ответить на наш звонок. Да, мы вам можем позвонить в любую секунду с одним единственным вопросом. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что? Отвечаете, получаете те самые 3000 рублей и возможность в суперфинале заполучить автомобиль. И, кстати... это будет прямо вот через несколько минут.
1: Да, та самая шутка буквально через считанные мгновения появится здесь в эфире Юмор-ФМ. Поэтому телефончики поближе, ушки на макушке и ждем, когда мы позвоним именно вам.
2: Ну а прямо сейчас встречайте Романа Юнусова. Все это в рубрике «Гол ой, штанга».
1: Оговорки спортивных комментаторов прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Хеллоу! Комментатор комментировал, да не выкомментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
3: Гол! Штанга!
4: Смотрим повтор. Роналду попал в штангу. Но это было после свистка. К тому же это был не Роналду. Вы только посмотрите. Вращение на 2,5 оборота вперед. Вращение на 3,5 оборота назад. Да, спортсмен демонстрирует отличный набор извращений. Но ошибка моя вполне простительна. Издалека попробуй разбери номер игрока, когда я сижу под самым куполом цирка. Любо-дорого посмотреть на такое. Пенальти аккуратно реализовал не менее аккуратно причесанный футболист. Вот вы мне скажите, для чего он лежал с больной рукой, а? Ведь можно было и ходить. Да. На повторе видно, это там Сол Кэмпбелл нырял в поисках мяча, но не встретился с ним. Ну ничего, завтра на том же месте, в тот же час. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в «Планете Авто»!
7: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
9: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРН 319-911-221-447.
10: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiru.ru и найди работу уже сегодня. Робиру – мы знаем, где платят. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Работаю довольно редко, а недовольно каждый день.
1: Автомобиль за улыбку.
2: А вот она, та самая шутка Николая Фоменко, только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Кому-то из вас предстоит ее повторить для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей, а также заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, вы прямо сейчас улыбаетесь в нашем улыбайзере, крутитесь невероятной скоростью, и мы готовы его остановить, чтобы увидеть одну единственную улыбку. Улыбку человека, который, я надеюсь, прямо сейчас заберет у нас 3000 рублей и как раз-таки путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль». Мобиль за улыбку. Антон, если ты готов, я готова, все готовы. И мы говорим...
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку.
3: Алексей, город Москва. Да, именно он появляется в нашем улыбайзере. В кепке такой... Озорной парниша.
2: Ну, по-другому не скажешь, да, действительно озорной. Давайте звонить Алексею, собственно, узнаем, успел ли он поймать шутку или не успел.
3: Да, и готов ли повторить. Алексей, мы звоним вам из Москвы в Москву. Тридцать секунд, одна шутка и хоба. И хоба.
2: И хоба, волшебное слово не помогло почему-то.
3: Нет, давай еще раз попробуем.
2: Папочка номер два.
3: Да. Алексей, мы вам звоним. Вы нам не звоните. Вот прямо сейчас. Давайте, да, вот так договоримся. А то мало ли вы сейчас что-то неправильно поняли. Это мы звоним вам. Вот.
2: Есть гудочек.
3: Совсем другое дело. А теперь ответьте, пожалуйста, на наш звонок и на вопрос. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что? Алексей, 30 секунд.
2: Да уж, это даже же... меньше.
3: Ну вот я хотела сказать, это же не вечность. Они прям вот... пролетят очень быстро.
2: Вот, собственно, они и пролетели, Оля.
3: Алексей, очень хотелось с вами поговорить, и очень хочется по-прежнему, и я надеюсь, что в следующий раз это все случится, потому что улыбка ваша остается в улыбайзере. Если кто из знакомых видит, пожалуйста, передайте Алексею из Москвы. Так что, может, в следующий раз, когда позвоним, он ответит и на звонок, и на вопрос, и все у нас растется.
2: Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, сайт веселорадио.ру, заходите и делитесь. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-00-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Программа «Жара». Это вам не шутки. Это шутки шоу. На
1: Добро пожаловать в новый час всем, кто настроен на первое юмористическое. Новость появилась о том, что в столице нашей необъятной, в Москве, можно устроиться на должность тестировщика изделия номер 2 за неплохие деньги, между прочим.
2: Кстати, между прочим, вроде как бы и деньги хорошие, и удовольствие, и здоровье улучшаешь.
1: Да. Мы спрашиваем, за тестирование чего вы бы хотели получать деньги, ну и почему должны выбрать именно вас?
2: Виктория из Рубцовска написала, что хотела бы быть тестировщиком различных гаджетов, чтобы помогать подбирать людям подходящие им по требованию гаджета. А еще хочется быть дегустатором еды. Я же телец, люблю кушать.
1: Ты, Оля, как телец, подтверждаешь?
2: Конечно.
1: Любовь к еде.
2: Слушай, тельцы — это те еще.
1: Едаки.
2: Да-да-да-да-да.
1: Продолжаем принимать ваши варианты. Координаты прежние, друзья. 915-0303-567. Двери веселого чата открыты. А здесь шутки шоу в эфире Юмор-ФМ. Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго-бодрого.
0: Шутки шоу. Утром

0: на Юмор-ФМ.
1: 18 июня, четверг на календаре. Давайте вместе пробежимся по списку праздников, выпавших на день сегодняшний. Всемирный день гармонии отмечается сегодня.
2: А мне захотелось вообще другое спеть, Антон.
1: Пожалуйста.
2: Вот это. Гармония. А дальше не помню.
1: Видишь, как мы с тобой по-разному представляем гармонию вообще. Меня вот сегодня, да, был я в гармонии с утра до определенного момента.
2: Я ничего не делала.
1: Нет, не связано с тобой.
2: Да, спасибо, слава богу.
1: Международный день пикника отмечается также в этот четверг.
2: В Москве, кстати говоря, вроде не самый подходящий день для пикника. Там обещают чего-то дождь, ветер, все дела.
1: Да, дождитесь выходных.
2: А там, кстати, тоже дождь, ветер, все дела. Ну,
1: вроде как в воскресенье без осадков, нет?
2: Может быть. Но, с другой стороны, пикник можно устроить и дома.
1: Ну и Международный день суши также отмечается сегодня.
2: Ой.
3: Суши, ах эти суши.
2: Это ли не повод заказать, да, Филадельфию?
1: Ну, можно и так отметить. Почему
2: двойную. С двойной порцией васаби.
1: Я, конечно, больше предпочитаю запеченные.
2: Серьезно?
1: В последнее время, да.
2: Ну, ладно, ты запеченный, я обычная. Вот такие вот мы разные.
1: Чувствуете в себе желание заказать роллов суши в шуткам-шоу, пожалуйста?
2: Антон!
1: Мы не против. Ладно, такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится, а мы готовы продолжать. Впереди юмор, друзья. Герой любимого скейт-шоу появится прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Однажды в России.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в баре.
4: Мама, чё за матч сегодня будет, а вообще просто, чё за матч? Я даже 3,5 года назад специально развелся, чтоб сегодня мне вот эта жена никаких дел не подкинула, я посмотрел этот матч.
5: Ну, ты? Да. Нет, Дэн, ты угораешь, а я вот серьезно своей сказал, чтобы сегодня, в этот день, в день матча, никакими своими женскими проблемами меня не задалбливало, да, не звонила ни в коем случае. Вообще. Вот матч закончился. Тогда позвони, расскажи, кого родила, да, вес там, все вещи. А сегодня матч.
4: Матч сегодня. А вчера что за матч был, а? Что за матч вчера был, да? Вчера что за матч был, а? Вчера матч ты видел, Сань? Матч вчера видел, говорю?
6: А, не, я не видел.
4: Твою мать! Ты слепой, да? Реально? 15 лет дружим, только сейчас говоришь, что ты слепой?
6: Нет, пацаны, смотрите, я вчера не смотрел футбол, так, потому что я вообще не смотрю футбол. Я никогда в жизни не смотрел футбол, и вчера, как и всегда, я его тоже не смотрел, окей?
4: Подожди. Тебя какой-то футболист бросил, да? И ты просто, ну, не помнишь, кто именно, и поэтому решил вообще весь футбол не смотреть, да?
5: Обозлился, типа.
4: Не, я тебя с одной стороны понимаю, да, но с другой стороны я-то продолжаю смотреть футбол. Я продолжаю смотреть футбол. Да.
6: Я понимаю, вам это будет сложно услышать, но крепитесь. В мире несколько миллиардов человек, которые не смотрят спорт.
5: Саш, да понятно, что ты с нами как с дебилами разговариваешь?
6: А
5: да.
6: Еще
5: несколько миллиардов человек не смотрят.
6: Да.
5: Но пока живы они были, они ж смотрели.
6: Да.
5: Ты что? Ты прикрылся Моцартом, типа, ну да, Моцарт не смотрит, остальные-то смотрят, ты что гонишь?
6: Короче, Валера, я не смотрю футбол, все, отстаньте от меня.
5: Ладно, давай официанта спросим,
4: давай.
5: Вот он рассудит.
4: Да. Официант, официант! Давай, иди сюда. Футбол смотришь?
7: Так, смотрю ли я футбол? Смотрю ли я футбол? Слушай, смотрите, давай. Я официант. Так. Я официант. Могу позволить себе квартиру за 15 тысяч рублей и, соответственно, столько же километров отсюда. После смены я падаю в электричку, потому что ноги у меня к концу смены, как дети-сорванцы, меня уже не слушаются. Приезжаю домой, принимаю на душ у меня нет сил, и сильно не доходя до кровати, засыпаю. Прям очень сильно не доходя. Конкретно в душе. Через 5 часов я просыпаюсь, потому что водичка до носа дошла, и быстро, очень сильно бегу в электричку. Так как я живу на суперконечной, первые 18 остановок я еду один, даже без машиниста. Зато у меня есть прекрасная возможность выбрать самое красивое сиденье. Я сажусь на сиденье и первые 5 минут смотрю на спинку кресла перед собой, которое похоже на стенки в психушке. Потом я достаю телефон и смотрю футбол. Да, я обожаю футбол.
8: Понял, а? А? Все?
6: Подожди, вы серьезно?
7: Нет, конечно, я ненавижу футбол, я терпеть не могу. Я еще и работаю в спортбаре, это просто ужас. Каждый раз, когда я вижу футбол, мне хочется куда-нибудь написать.
8: Давай.
7: До свидания.
6: Че, парни, как настроение?
5: Вот,
6: я же говорил, есть такие люди.
5: Ну ладно, Дэн, что, реально, походу, есть такие люди, Санек прав. Блин, а мы тебя постоянно в этот спортбар таскаем, а тебе это не нравится?
6: Мне это не нравится.
5: Ну, давай в следующий раз в качестве извинений пойдем туда, вот, ну...

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.
3: Ярко звезды светили,

ничего не надо. Хоть все богатства мира никогда не променяю на любовь с тобой с первого взгляда. Да. Хоть все богатства мира не променяю на любовь с тобой с первого взгляда.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Где-то читал, что у японцев есть автомобили со встроенным биотуалетом в сиденье. Наверное, вдвойне обидно перевернуться на такой машине.

0: Есть рассказать, есть чем с вами поделиться. Обещал про котиков?
1: Мяу.
0: Будь про котиков. В общем, кошки, оказывается, не всегда антистресс. Тут доказали это ученые. Объятия с кошками только ухудшают самочувствие, например, если вы находитесь в стрессе. В чем дело? Потому что взаимодействие с кошками обычно оно пассивное. С их сторон, со стороны кошек. То есть вы ее наглаживаете, вы ее обнимаете, она на это не реагирует, лежит как плюшевый мешок, в общем-то, и все, и по барабану. А в отличие от собак, которые, наоборот, активно отвечают на ласку.
1: Я вот не соглашусь, но, может быть, у меня такой котопес, потому что он сам приходит, он чувствует, что, ну, что-то вот не с той ноги встало. И, значит, начинает мне вот тереться, значит, ложится мне на плечо.
0: Нет, я соглашусь, да, что, конечно, не все такие котики, да, зависят от, в общем-то, и кошачьего характера.
1: Конечно. А в целом, на самом деле, ну, мы уже как-то говорили о том, что вообще обниматься с тем, кто не хочет с вами сейчас обниматься,
2: нельзя.
0: И травмоопасно, имейте в виду.
1: Да-да-да-да-да. Но собаки как будто бы, ну, больше, даже если им не хочется, они все равно ведутся на вот эти вот ласки.
0: Да, это 100%. Собаки более тактильные ребята.
1: Да. Но в целом, я скажу так, обниматься нужно тогда и только тогда, когда идет импульс, и вот с той стороны обнимашек, куда вы направляете.
0: И помните, идеальные объятия должны длиться не менее 10 секунд.
1: Только вслух не считайте, а то будет не очень. Я, кстати говоря, хочу рассказать про сон. Сон – важная штука. Ну, это не новость, да? А новость для тех, кто любит засыпать под телевизор.
0: Это я.
1: Это ты, я знаю. Моя мама, она не может уснуть без телевизора. Ей нужно, чтобы что-то там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А мне нужна тишина. Просто полнейшая тишина. Так вот, привычка засыпать под телевизор вызывает, во-первых, зависимость. Ну, это и понятно, потому что если уж ты всегда так засыпаешь, то ты с трудом заснешь в идеальной тишине. Это будет, наверное, как вот для человека, ну, не знаю, звук дрели, да, тишина.
0: Надо будет попробовать, интересно.
1: Попробуй. Так вот, сон под телевизор сокращает фазу глубокого сна, которая как раз-таки дает вот это вот чувство бодрости на 25-30%. Со временем это все ведет к тревожности и ухудшению памяти, а еще свет от экрана ухудшает выработку мелатонина, а звук вызывает микропробуждение. Поэтому вот еще раз напоминаем, что спать нужно в кромешной темноте, никаких там ночничков, и, конечно же, желательно в тишине. Но если это храп любимого человека, ну что поделать? Любимый
0: уйти
1: же
0: в другую комнату. Такие советы. Такие новости к этой самой минуте. Это шутки шоу. Давайте продолжать далее.
3: Спонсор группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест». Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
5: Посмотрите на этого мужчину.
6: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
5: Он давно мечтает похудеть.
6: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
5: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
6: «Кипарис»? Ну, давайте попробуем.
7: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом, задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
6: Ой, чувствую.
7: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
6: Но мне как-то тесновато.
7: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
6: Но хотелось бы немножечко подышать.
7: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, Красота же! Что скажете?
6: Помогите!
5: Конечно, поможем! Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
7: «Кипарис» – купите, утяните и терпите.
2: Ну кто? Кто вам сказал, что Земля – это шар? Чем докажете?
8: Российский, даже близко не государственный фонд поддержки теории плоской Земли приглашает всех желающих в увлекательное пешее путешествие на самый край Земли.
2: Каждое второе и четвертое воскресенье ровно в 5:47 утра мы встречаемся на железнодорожной станции Дубна-Товарная и совершаем часовую прогулку до границы земной плоскости, где вы своими глазами увидите, как великая русская река Волга обрывается и падает в абсолютное ничто.
8: Не упустите уникальный шанс сфотографироваться с гигантской черепахой, тремя китами, четырьмя слонами и другими экзотическими животными.
2: А также лично убедиться в том, что глобус – это антинаучная профанация.
8: Российский, ни разу не государственный фонд поддержки теории плоской Земли.
2: Нас уже двое. Третьим будете?
8: Подробности на сайте и все-таки она плоская. Все.
3: Потомственная бадунья и яснослышащая госпожа Фёкла объявляет о приеме денег у населения.
9: Проблемы в семье, сложности на работе, неразделенная любовь. Древняя магия и 10 тысяч рублей помогут.
3: Магический салон госпожи Фёклы.
9: Чистка денежных каналов, сексуальные отвороты, обливка воском, откатка яйцом, обсыпка песком, помывка мылом, сушка феном и еще более 100 мощных древних ритуалов.
3: Только в этом месяце универсальный оберег от эпидемий, наводнений, извержений, столкновения с астероидом и энцефалитным клещом доступен за полцены.
9: Магистр ордена Белого Лотоса, академик оккультных практик, заслуженный драконоборец Пензенской области. Это все она, госпожа Фёкла.
3: Индивидуальный прием денег у населения проводится по вторым вторникам, четвертым четвергам и пятым пятницам каждого месяца.
9: В том числе в полнолуние.
3: Магический салон госпожи Фёклы.
9: Защитите себя и ваших близких за мзду малую.
3: Подробности на сайте trachtibidoch.splunь.
4: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
3: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями – источник кальция. Это идеальная основа для правильного питания и крепких костей. Попробуйте и ощутите пользу в каждом. Каждой порции макарон «Макфа Wellness».
4: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
5: 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре, где все иначе, где ура...
8: Алло, игра!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
10: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
11: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кстати, если наступать на грабли с противоположной стороны, то никакого интереса. Ну, палка как палка.

0: Что бы вы хотели тестировать и за это еще и деньги получать, и почему должны выбрать именно вас? В этих вопросах разбираемся. Виктор написал, что многие хотели, россияне бы, быть тестировщиками самогонных аппаратов, а вот он бы тестировал бани, парилки после длинного дня в поле.
1: Слушайте, ну каждый день париться, это, ну, наверное, это не очень хорошо для здоровья.
0: Но очень хорошо для души. Это, кстати, тот самый комментарий, когда вот я сейчас физически ощутил ту прохладу, когда ты выходишь после парилочки, после бани.
1: А не ощутил, как тебя веничком...
0: Это нет.
1: Нет? Вадим вот написал, могу тестировать будильники, открыватели стеклянных дверей на фотоэлементах, только меняйте оборудование. Про дверь я вот не поняла. Будильники, ладно. Угу. А что там дверь с фотоэлементом?
0: Я так понимаю, когда подходишь, двери перед тобой открываются.
1: А-а-а.
0: Вот есть... об этих элементах идет речь.
1: Ясно.
0: Подозреваю.
1: Хорошо.
0: Может быть, я в чем-то ошибаюсь.
1: Ну, ты в чем-то точно, Антон, ошибаешься, но в чем мы не знаем.
0: Ян нам пишет: доброе утречко. Антон и Ольга, доброе утречко.
1: Доброе утречко.
0: А я бы тещеньку отправил пешком до дачи посмотреть, за сколько она дойдет, 150 километров. Ну, а потом встретил бы ее, обнял и сказал: ну что, сажать что сегодня будем? Всем хорошего дня.
1: Слушайте, прям сегодня тещи, ну, обожаю. Сегодня что, день, когда...
0: Обожание тещи, да, логично.
1: Понятно. С праздником вас, дорогие тещи.
0: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте. ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Везде принимаем ответы на наш вопрос. Что бы хотели тестировать, да еще и деньги за это получать. Пишите, ждем.
2: На Юмор-ФМ.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Не забывайте о том, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку», и у вас есть отличная возможность, реальный шанс стать обладателем собственного автомобиля в году наступившем. Достаточно просто поделиться своей улыбкой на сайте веселаярадио.ру, если вы до сих пор этого еще не сделали, и все. И вуаля. И оба, как говорит Оля.
2: Я говорю не оба, а хоба.
1: Хоба.
2: Да, бип-бип-бип-бип у вас где-то под окнами. Уже как раз-таки красуется ваш новый классный любимый автомобиль. За улыбку. Только на Юмор-ФМ такое возможно. Так что добро пожаловать на сайт веселаярадио.ру. Если еще не поделились, делитесь скорее. А мы, кстати говоря, прямо сейчас тоже готовы поделиться с вами классными летними подарками в нашей новой игре. Добавку будете?
1: 229-2909, код Москвы 495. Ждем ваших звонков прямо сейчас. Ну а пока лучшие миниатюры юмористического проекта «Лига городов».
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов – это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ЧОП. Рузаевка.
5: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки, но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
6: И чё, кто победил?
5: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
6: А это же все по телеку покажут же, да?
5: Где покажут?
6: По телеку.
5: Ну да, по телеку.
6: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
5: Ну что, давайте познакомимся поближе.
3: Чоп-чоп.
5: Рузаевка. Это, короче, Чек. Ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю. Ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача – это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
7: Не знаю, я такую водку не пробовал.
5: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас не мой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
7: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
5: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мне было очень тяжело, когда жена ушла, и стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: FM и Макфа представляют и интересуются. Добавку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Доброе, бодрое всем-всем-всем. Ну и, конечно же, о чем можно говорить с утра пораньше? Конечно же, про ПП, про ЗОЖ. Про что-нибудь такое, что поднимает настроение.
3: С утра ПП, это что, помогите, пожалуйста?
2: Помогите, пожалуйста, да. Ну и, кстати говоря, помогать сейчас будем разбираться с аббревиатурами, да?
3: Да. Юмор ФМ и Макфа представляют новую игру «Добавку будете». Будем оригинально те самые аббревиатуры расшифровывать. Непосредственно они связаны с правильным питанием.
2: Да, но если быть точнее, не мы, а Илья, который дозвонился. Добрый, бодрый Илья, вы в эфире.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Илья, у вас как там с правильным питанием?
4: Пока не очень.
2: Ну, давайте тогда работать в этом направлении. С расшифровкой разных аббревиатур, смешным манером. Вот как с этим быть?
3: Давайте, да, сейчас правила объясню, что будет происходить, значит. Ваша задача придумать смешные, интересные, оригинальные, в общем-то, расшифровки аббревиатур. Если справитесь за 30 секунд, то получите приз от спонсора Макфа, даже точнее, целый набор призов для отличного летнего настроения.
2: Готовы ли вы, Илья?
4: Готов.
2: Тогда погнали!
0: Добавку будете?
2: Как бы вы расшифровали ОБ?
4: ОБ?
3: ОБ.
2: ОБ.
4: Отличный большой.
2: Отличный.
3: Хорошо.
2: Большой. Дальше идем. ДК.
4: Добрый.
2: Красивый.
4: Качественный.
3: О. Шикарно.
2: И ЗОЖ. Шлифанем ЗОЖем.
4: Знаешь, о чем живешь.
2: Мне это нравится. Это же прям практически как тост. Ребята, честное слово.
3: А, Оль, что такое ОБ? Расскажи нам и ДК.
2: А я сейчас все расскажу. ОБ – это объем бедер.
3: Ага.
2: ДК – дефицит калорий. Ну а ЗОЖ – здоровый образ жизни. Поддерживайте его. Знайте правильные расшифровки и следите за своим питанием. Ну и давайте поздравлять Илью.
3: Илья, мы вас поздравляем. Браво. Вы получаете сразу несколько призов, беспроводную колонку, пляжную сумку и другие подарки от Макфа для активной жизни и для правильного питания.
2: Мяу-мяу, мур-мур-мур, как говорим мы.
4: Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста, да, друзья. Кстати, завтра продолжим, поэтому дозванивайтесь в прямой эфир Юмор-ФМ.
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
5: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
5: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор ФМ.

по судьбе, разлучнице судьбе. Вновь позавтряну тебе и тихо повторю: кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат, дом 1, ограничен 120, 770, 0, 926, 61. Возможно, изменение в расписании полетов.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я? Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
8: Новые города. Новый сезон.
10: Поехали.
8: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+. Юмор.

0: Программа «Жара». Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час, друзья. Вопрос, в котором разбираемся, звучит по-прежнему. За тестирование чего вы бы хотели получать деньги и почему необходимо выбрать именно вашу кандидатуру?
2: Ну вот, кстати, в ВК Андрей написал, что «Мой конт лучший в мире тестировщик». Тазов, пишите. За кусок говядины приедем, протестируем. Там, кстати говоря, фото кота и, собственно, тазика прилагается.
1: Понятно. Так, этот усатый, да, любит тазики.
2: Ну, они, в принципе, любят какие-то такие места, куда можно залезть и
1: где они закрыты со всех сторон. Ну, коты — это вода, действительно, уже доказано. 915-0303-567. Двери веселого чата открыты. Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, друзья. Шутки-шоу здесь, в студии МРФМ. Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем привет и классного дня!

0: Пара слов о тех, кто отвечает за юмор в рамках этого часа. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер. С порцией анекдотов появится под занавес 60 минутки.
1: Ну, а, кстати, еще раньше с порцией советов с юмором. Но о чем-то важном и серьезном появится тот самый Сатья.
0: Ну, кстати, действительно, вопрос довольно важный. Он будет звучать. Раскроем карты.
1: Давай.
0: Как полюбить свекровь?
1: Хороший вопрос, послушаю с удовольствием.
0: Да, наш эксперт по взаимоотношениям появится, напоминаю, на экваторе 60 минутки. Ну а прямо сейчас здесь те самые золотые номера горячо любимой нами игры.
1: Он вернулся, тот самый КВН на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СССР.
3: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, ступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
4: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы, курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. Я ходил туда-сюда в настроении. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним-летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки. Интересные народные песни. Полдень, полдень, жесткий полдень. На воде причал. Босоногий мальчик, босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся. Детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса — чтоб жемчите звезд заглядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю, опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек. Козел, подходим, не стесняемся. 8 рублей, дети, подходим к ней песни, а там с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей красивым детям, обычным детям 16, не стесняемся. Засыпают турки котлован, ауа, ауа, ауа. Не подходим, не стесняемся, напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала, тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста, для вас уникальнейший караоке, что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникально одолжение. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите в караоке? Для вас
2: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
5: Ехать некуда.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Учебник по математике – твой единственный шанс съесть 12 арбузов из 25.

0: И снова есть чем поделиться с вами, есть что рассказать. Новость для тех, кто, ну скажем так, не очень любит бегать. Вот мы с тобой не очень любим бегать, Оль.
1: Но я вообще не люблю бегать. Бегать после определенного возраста опасно.
0: После какого? После 12?
1: Да, да.

0: Именно после 12.
1: А сейчас пойдет речь о забеге, который нам с тобой, Оль, точно подойдет. Первый забег в мире. Тирамису, так он называется, пройдет в Италии 11 октября. Что он из себя будет представлять? Тысячам участников нужно будет пробежать всего 6 километров.
0: Так.
1: Совсем не марафонская дистанция. Причем по красивому старому городу. А потом на финише получить безлимитное количество порций тирамису.
0: Ну, во-первых, я не настолько прям вот люблю тирамису, а во-вторых, я настолько сильно не люблю бегать. Бегать вообще барышням, у которых...
1: формы.
0: Формы наверху большие, ну, не очень удобно. Как, понимаешь, да, почему не очень удобно? Поэтому я вот люблю ходить.
1: Ну, смотри, это тоже подходит, Оля.
0: Да?
1: Тебе не отделаться никак от этого забега.
0: Ладно.
1: А это довольно еще, кстати, бюджет. На 1500 рублей нужно заплатить, чтобы участвовать в данном забеге. Скорость бега.
0: Так.
1: Никого не волнует. Раз, можно даже идти пешком.
0: Супер.
1: Вот и все.
0: Тогда нам подходит, только ты говоришь, всего 1500 рублей. А сколько нужно, чтобы долететь до этой самой Италии?
1: Об этом история умалчивает. Ну, мало ли, если вдруг кого-то занесет 11 октября, то вот можете принять участие в первом в мире забеге тирамису.
0: Прекрасно. Ну, а я дальше хочу продолжить про ЗОЖ, как раз-таки для тех, кто любит заниматься спортом или вот думает, заниматься или не заниматься. Имейте в виду, всего лишь 1,5 часа тренировок в неделю продлевает жизнь на 50%, так говорят ученые.
1: Угу.
0: То есть 1,5 часа в спортзале снижают преждевременный, так сказать, уход в мир иной на 13%.
1: Угу.
0: Проблемы с сердцем, ну, вот, как бы тоже уходят на... второй план, так сказать, на 19%, болезни нервной системы на 27%, а вообще депрессии, какая-нибудь тревога, это все вообще сводится к минимуму. Плюс ко всему, силовые тренировки помогают лучше думать, мозг начинает активнее шевелиться, и память тоже, кстати говоря, улучшается, ну и никакого выгорания, говорят вот эти самые ученые, которые провели исследование.
1: Нам, в общем-то, верится.
0: Верить,
1: не
0: конечно.
1: Не верить, никакого основания нет. Вот
0: да, ну и, кстати, лучшее сочетание — это силовые тренировки и легкое кардио. Например, ходьба в гору.
1: Угу.
0: Вот, то есть, в принципе, это то, что я люблю. Я люблю ходить, я не люблю бегать. Я не буду вот это вот поднимать, вот это вот штанги там и еще что-то. А ходить — это всегда пожалуйста.
1: Ну, тоже хорошо. Вот тут тренировки продлевают жизнь на 50%. Да, заголовок звучит так. Жалко, никто не застрахован от кирпича все-таки, который может внезапно...
0: А ты, знаешь, очень умеешь поднимать
1: настроение
0: людям. У меня
1: вот, знаешь, пессимистический настрой просто, да, прагматичный такой.
0: Давай другого человека запустим в эфир, он с юмором и с хорошим сейчас настроем точно будет.
1: Сатья прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает...
3: Кстати, здравствуйте.
4: Привет. Всем
3: здравствуйте, меня зовут Юля. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
2: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая, ну, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно, ну, творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим, да. Ну и так далее. Так, не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете у кого? У мамы. Вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к источнику информации, максимум оттуда получить и превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну это нормально. И я точно скажу, что счастье семейного в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, ну, допустим, приедем и убьем его мать. Вот возьмем ее, ну, и просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь, учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
3: Сатья, спасибо большое.
4: Да, пожалуйста.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло. Немножко люди во дворе ходят по пюре.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: От создателей «Не одна дома».
7: Сюрприз.
8: Роба-няня.
6: Я робот Володя.
9: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
10: Ну что, зажжем?
6: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
11: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Случайно разослал свое фото, где я в обнаженном виде, всем знакомым. Мало того, что было ужасно стыдно, так я еще чуть не разорился на марках и конвертах.

0: всех ее проявлениях.
1: Ну, кстати, там многие написали, что да, я бы потестировал что-нибудь вот из области лени, потому что мне все лень.
0: Но лениться тоже много. Красиво можно.
1: Да. Можно?
0: Конечно, лениться. При свечах, например. В цветах.
1: Батониться, да? Виктор вот написал, а приезжайте к нам на Алтай. У нас тут с начала месяца плюс 30 и выше. Сейчас плюс 35. Протестируем вашу жаростойкость.
0: Я, кстати, довольно жаростойкий.
1: Жиростойкий.
0: Как показывает практика, и жира тоже. А вот, ну, в целом жара, конечно.
1: Я не люблю жару, честно.
0: Я, вот, знаешь, так, во время отпуска, вот обычно люблю такие температуры.
1: 35?
0: Потому что если уж отдыхать, то на всю катушку.
1: Ты, конечно, сумасшедший человек. Ну, я, в принципе, это знала изначально. А Евгений вот, кстати, написал, что хочет быть тестировщиком, значит, крема от загара. Еще ни один не помогал. Слушайте, ну, даже... Так,
0: вот смотрите, Евгений, вам точно на Алтай, к Виктору?
1: Да, вот, точно. Мы нашли, кого туда сослать, так сказать.
0: Еще одна из, да, моя любимая часть отпуска – это сгореть в первый же день.
1: Я уже сгорела, поэтому, в принципе, сгореть больше, наверное, мне не светит в этом году.
0: Можно кто только, знает, кто знает.
1: Можно только красиво догорать.
0: Казань на связи. Олег пишет, всем привет, а я бы вот хотел тестировать все рыболовные снасти, оборудование для рыбалки, лодки и так далее, и тому подобное, моторы, акваланги. А весь день, проведенный на рыбалке, в счет жизни не считается.
1: Да ладно, в смысле да. Не считается?
0: Ну, так говорят, да, в счет
1: весь
0: жизни
1: день.
0: Не идет. День, проведенный на рыбалке, в счет жизни не идет.
1: Ну вот, для меня, на самом деле, это, знаешь, из разряда чего-то, какая-то медитация, что ли. Вот сидеть и смотреть и вот на этот поплавок, пить,
0: успокаивать,
1: смотреть.
0: Все понятно. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Ваша улыбка, кстати, тоже. Мама. Целый автомобиль она вам может принести, потому как в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку». Что нужно сделать для того, чтобы стать претендентом на суперприз?
2: Да, в принципе, делать, ну вот прям вот, вот делать, ничего не надо. Нужно просто кайфовать, наслаждаться, слушать любимое радио Юмор ФМ и, конечно же, не жадничать, делиться улыбкой на сайте веселоерадио.ру. Причем, кстати говоря, это все происходит абсолютно легко и бесплатно.
1: Все верно. Ну а если вы своей улыбкой уже поделились годом ранее или годами ранее?
2: Годами.
1: Ну что? Если еще сделали это в 2023, друзья, вы все равно в игре.
2: Да? Да. Просто следите внимательно за эфиром, поймайте ту самую шутку Николая Фоменко, повторите ее. И добро пожаловать в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну и 3000 рублей вам тут же сразу прилагаются. Так что всем удачи.
1: Да, все подробности на сайте веселорадио.ру, официальном сайте Юмор ФМ. Ну а прямо сейчас давайте встречать Дениса Клявера, он же
2: самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Во-первых, друзья, женщина за рулем – это прекрасно. А во-вторых, как вам такая история? Мужик подходит к автостоянке и не верит своим глазам. Молоденькая дама в короткой юбке на шпильке сама заливает масло в двигатель. Ну надо же, думать, довелось при жизни увидеть такое наконец-то. Подходит ближе, а нет, показалось, все в порядке. Заливает масло в бачок омывателя. Друзья, согласитесь, у каждого человека должны быть свои маленькие личные приятности. Два приятеля в офисе разговаривают, один другому говорит: «Слушай, я давно хотел тебя спросить, а что ты носишь ботинки на один размер меньше?» «Слушай, ну как тебе объяснить? Ну, смотри, на работе сплошные проблемы, да? Да. Домой приходишь не лучше. Поверь мне, жена постоянно ищет ссоры. Сын разгильдяй, учится ужасно. Теща пилит и пилит, пилит и пилит. Единственная радость у меня в жизни – вечером ботиночки снять». Самое время, а, кстати, какое время? Ну, не, нормально, для ролевых игр. Муж говорит жене: «Дорогая, давай поиграем в ролевые игры». «Класс, а это как?» «Ну, как будто ты красная шапочка, а я волк». «Класс, давай!» «Ну, тогда иди, пеки пирожки».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Куда в отпуск поедешь?
8: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
7: Это в Сочи?
8: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
9: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
9: Три богатыря. октября «Ни дня без подвига 3» в кино с 25 июня.
10: Будет с кем силушкой помериться.
9: Категория 6+.
11: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов. Молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говаривал Сусанин, куда же вы в лес без GPS?

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Ну, во-первых, практически вакансия мечты здесь появилась в столице. Значит, можно устроиться тестировщиком так называемого изделия номер два.
2: Да, так что ищите, кто знает, может быть, вас возьмут на работу, так сказать, на полставки.
1: Ну, да, там полноценная ставка, я вам скажу.
2: Ну что, целый день это надо делать?
1: Не знаю, насколько целый... Ну, полставки — это немножко другое,
2: Оль. Ну, ладно.
1: Там полноценные 130 тысяч готовы платить, между прочим.
2: 130 тысяч, представляете?
1: А мы спрашивали, тестировщиком чего вы бы хотели быть, еще и за это деньги получать, соответственно, и почему должны быть именно вы?
2: Да, всем спасибо огромное. Сложно было выбирать, но как-то практически методом тыка, ткнув, значит, в мессенджер Макс, мы там нашли Евгения. Он много всего написал, и что, мол, тестировщиком растраты денег он хотел быть на маркетплейсах. Значит, тестировал бы просто вот 24/7. И хотел бы поработать тестировщиком лени во всех ее проявлениях. И, кстати говоря, мы тут подумали, а не хотели бы вы, Евгений, стать тестировщиком веселья? Поздравляем вас! Ты получаешь два билета на фестиваль «Дикая мята», который состоится 19, 20, 21 июня в Тульской области. Прям три дня подряд. Просто.
1: Жень, протестируйте там все, потом расскажете.
2: Ждем от вас полный фото и видео отчет.
1: Да, завидуем, кстати, белой завистью.
2: Однозначно.
1: Далее здесь в эфире тестировщица чего?
2: Чего?
1: Ваших приветов, которые она же передаст, Настя Иванова, появится в эфире Юмор-ФМ. Плюс ко всему, может в любой момент появиться та самая шутка Николая Фоменко. Помните и не забывайте об этом.
2: Да, всем удачи, ждите. Пусть именно вам сегодня позвонят с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: А мы с Олей пойдем протестируем, каково это не работать после 10 часов утра.
2: Да, это классно.
1: Вернемся завтра. В 7 часов по московскому времени в студии МРФМ появится Ольга Мажара.
2: Антон Бурный и...
1: Пятница. Чао, пока, до завтра.
2: Мур-мур-мур.

0: Реклама.
1: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
6: 16+. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х снова новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
8: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
9: Что? Я в игре?
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
10: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
7: В кино с 25 июня.
11: Это же круто!
7: 6+.
12: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
13: Наелся ли я?
14: Ни в коем случае.
15: Ну что, рискуем?
12: Новые города, новый сезон.
15: Поехали!
12: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Снежинские полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

Крутите чем угодно. Самое главное, друзья, все это обязательно запечатлите на свою фотокамеру. А самое главное еще, чтобы было хорошо было видно ваше лицо, где вы широко улыбаетесь. И все это загрузите на наш сайт веселорадио.ру для того, чтобы принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Игра продолжается. На кону, напомню, новый классный автомобиль. Ждем ваши фотки. Загружайте далее. Внимательно слушайте Юмор ФМ. Ловите шутки Николая Фоменко. Ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку правильно. Собирайте 3000 и отправляйтесь в суперфинал. Ну а после, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. В общем, всех вас ждем. Ну а у микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, доброе утро, здравствуйте. Впереди у нас с вами веселый чат. Буду передавать ваши приветы, шутки и поздравления. Вы пишите, и как можно больше. Ну а из смешного в финале этого часа послушаем рубрику «Ждите, извольте» с Михаилом Полицеймака. Также услышим 5 шуток Фоменко про сборную России. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Сельская жизнь вполне креативна, и самогон в хлеву не противно. Дуешь козу, потом ешь окрошку, и первый секс всегда под гармошку.
3: Я думал, понарошку еще бы.
4: На дорожку. Ходишь в кусты или на дорожку. Давай.
5: Расчесавшись, прыгну со скалы, чтобы вы нашли меня опрятным.
3: Расчесался и прыгнул.
0: На Юмор ФМ.
2: Возбуждение сорвало тост на дне рождения.
5: Хоп-хей, ла-ла-лей, я купил себе Харлей. Хоп-хей, ла-ла-лей, стукнулся ракет. Хоп-хей, ла-ла-лей, счастлив просто до соплей. Хоп-хей, ла-ла-лей, а супруга нет.
2: Каждому по факту в жизни нужен МФЦ. Каждый был когда-то в этом диком трындеце.

0: Вернется с авиатрапа, с велосипеда. Американцы, пощадите деда.
1: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
0: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
0: Пока!
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
3: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
4: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Лето – лучшее время для садоводства. Но у меня нет дачи, поэтому копаться я буду в себе.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
2: «Угарный папа».
3: 6-летний Андрей подошел к папе и говорит: «Жизнь не имеет смысла». Папа спрашивает: «Почему?» «Зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Олесе 8 лет. Она упала в школе и ударила локоть. Садится в машину и говорит маме: «Я сегодня упала и совсем не плакала. Мама, я готова рожать». Из школьных сочинений Артема. У Тараса Бульбы было два сына. Один Остап, другой Бендер. Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 1 метр. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. Когда человек задумался над продолжением рода, в одиночку это у него не получилось.
2: Угарный папа.
3: Рите 3,5 года. Она пристает к папе с вопросом: «Пап, а кто волосы купил?» «Кому?» «Мне, чтобы я была не такая лысая, как ты». Лизе 4,5 года. Она ходит в школу для дошколят. На этот раз изучали понятие «пара». Мама интересуется после занятия: «Что нового ты узнала?» «Нам говорили, что есть пара ног, пара рук и пара глаз. А я думаю, что дельфин и русалка все равно не пара». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора, невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будет жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру.
1: 16+.
3: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда нашей бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей 85, и мы понятия не имеем, где она.

0: Чат. Ох, как я скучал в отпуске по приветам и поздравлениям. Друзья, давайте же скорее все это будем передавать здесь, в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, и даже просто старые добрые смски принимаются. Все непременно передам. Самое главное, пишите. Вот пишет нам Вадим, желает он хорошего настроения всем слушателям Юмор-ФМ и всем тем, кто сейчас ест. Приятного аппетита. Класс, передали. Ян нам пишет. Настюша, большой привет тебе. Всем хорошего дня. И привет Михаилу. Он сейчас стоит на работе и работает. Ян, спасибо вам большое. Вам тоже отправляю свой пламенный привет. Так, доброе утро, Юмор ФМ. Всех с хорошим днем. И пусть все у нас будет хорошо. Сергею привет. Мы работаем в аэропорту. Все у нас супер. Артем из Москвы написал. Артем, мы очень даже за вас рады. Вам классного дня. Андрей пишет. Доброе утро, Настя. Всем привет. Привет, Андрей, и вам. Евгений желает классного настроения своей супруге Мариночке. Пишет. Марин, не злись. Скоро все наладится. Класс. Так, Анастасия из, из какого города? Из Нижнего Новгорода. Передает привет Алле, Светлане, Валерию и Екатерине. Желает им продуктивного дня, хорошего настроения, так же, как и всем нашим слушателям. Друзья, класс! Будем мы всенепременно передавать и дальше ваши приветы, поздравления и шутки тоже. Уже в следующем веселом чате присылайте как можно больше. Ну а пока вы пишете, послушаем 5 шуток Фоменко про сборную России по футболу, а в финале услышим рубрику «Шутить извольте». Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: сборную России по футболу.
2: Никто так не понимает российских футболистов, как бразильские хоккеисты. В футбол мы играем так, что любому ясно. Русские допинг не принимают. Ровное поле, круглый мяч, хорошая погода. Все было против сборной России по футболу. Вчера зашел в магазин «Все для футбола», купил там пиво, сигареты и телевизор. В России всего 11 человек не знают, как играть в футбол.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
0: Реклама. Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
8: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
10: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
11: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0. Лилия Александровна. УГНВ 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о туризме. Челябинская область заключила договоры о сотрудничестве с тремя регионами. Между Челябинской и Свердловской областями проложат сказочный автомаршрут. И на берегу Шершней построят большой отель. Челябинская область заключила договоры о сотрудничестве в сфере туризма с Кировской, Оренбургской областями, а также с Республикой Башкортостан. Документы были подписаны на форуме «Путешествуй в Москве», рассказали порталу chltv.ru в Центре проектного развития. Соглашение позволит создавать совместные мероприятия и маршруты для посещения достопримечательностей каждого из регионов. Также планируется расширить связь между туроператорами и обеспечить путешественникам быстрый доступ к информации о поездках. Годом ранее подобные соглашения заключили с Ульяновской, Смоленской, Волгоградской и Новосибирской областями. Также есть планы культурного и туристического обмена с соседней Свердловской областью. Регионы совместно разрабатывают новый автомобильный маршрут. Он будет посвящен писателю Павлу Бажову, героям его сказов и ремесленным традициям Урала. Путешественники проедут через музеи и мастерские. Одним из таких мест может стать дом скульптора Александра Чиркина в Кослях, автора многих произведений, включая композицию с хозяйкой Медной горы. В маршрут также предлагают включить Каслинский историко-художественный музей, где собрана масштабная коллекция литья. А в Верхнем Уфале путешественников планируют провести через семейную кузнечную мастерскую, краеведческий музей и старинные купеческие дома. Также для удобства гостей региона на берегу Шершневского водохранилища в Челябинске построят большой отель, пишет агентство новостей «Доступ». Гостиничный комплекс будет включен в состав всесезонного курорта «Фан-парк». Соответствующее соглашение застройщик подписал с крупной отельной сетью. Новый комплекс объединит 4 кластера общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Внутри будет 456 номеров для постояльцев. Отель расположится в поселке Западном. Его открытие запланировано до конца 2030 года. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если ты красив и умен, и в делах успешен, а она любит не тебя, а совсем другого, радуйся! Ты, к тому же, еще и не козел!

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас на самом веселом радио «Юмор-ФМ». Согласитесь, сочинить историю и попасть в историю – это разные вещи. Но порой реальные истории жизни могут послужить поводом для вдохновения. В этом выпуске нас ждет встреча именно с сочинителями историй, знаменитыми поэтами и писателями прошлого. Угадайте, с кого начнем?
0: Шутить изволите!
1: Конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина. Великий русский поэт был дерзок и горяч, и, как говорится, скор на рифму. Вот лишь одна из историй. Знакомый Пушкина офицер по фамилии Кандыба спросил поэта, может ли он придумать рифму к словам «рак» и «рыба». Пушкин тут же ответил: «Дурак Кандыба». Офицер сконфузился и предложил составить рифму к сочетанию «рыба» и «рак», на что получил молниеносный ответ: «Кандыба-дурак». Как-то раз к знаменитому писателю и поэту Эдгару Аллану По, находившемуся в окружении своих друзей, подошел молодой человек и, желая похвастаться знакомством с великим писателем, радостно воскликнул: «Дорогой Эдгар, как же давно я тебя не видел!» «Действительно давно», — ответил По. «Думаю, вы не видели меня с самого вашего рождения». Великий американский писатель Эрнест Хемингуэй только-только получил Нобелевскую премию и был вынужден принять приглашение на большой, очень чинный и очень скучный обед. Его соседкой за столом оказалась весьма болтливая дама, которая, треща без умолку, довела писателя до изнеможения. «Ах, что за чудесная вещь — литературная слава! Порой мне кажется, что и я могла бы писать хороший роман, если бы знала, как это делается. Умоляю, мистер Хемингуэй, в двух словах, как вы пишете?» «В двух словах, мадам?» – переспросил Хемингуэй. «Извольте. Слева направо».
0: «Шутить изволите».
1: И действительно, слева направо – это весьма действенный способ что-нибудь написать. Станет ли написанное классикой мировой литературы – большой вопрос. Но если вдруг получится парочка забавных историй, это тоже неплохо. С вами был Михаил Полицеймака. Вернусь, не успеете соскучиться. До встречи.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
10: Я в игре? Это же круто!
9: Выбраться из нее гораздо сложнее.
11: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
10: Алло, игра!
9: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
12: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
13: Категория 16+.
14: Три новые короткие истории.
15: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
14: Три богатыря, ни дня без подвига три. кино с 25 июня.
13: Будет с кем силушкой помериться.
14: Категория 6+.
3: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Спасибо моей микроволновке за то, что каждый день дарит мне возможность насладиться горячей тарелкой холодного супа.

0: Так, ну об этом часе мы с вами сдаемся. Николай Фоменко. Почему? Потому что он будет озвучивать шутки. А если вы в игре, то вы бессильны перед шутками Николая Фоменко, друзья. Ведь за правильный ответ после нашего звонка вы можете заработать 3000 рублей, отправиться в суперфинал и даже в суперфинале забрать новый классный автомобиль. В общем, вы все поняли. Шутка скоро прозвучит, если вы в игре, будьте внимательны. Ну а если вы еще не с нами, то ждем вас на сайте веселорадио.ру. А вообще вас всех приветствую я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Этот сейчас я снова с вами проведу. Буду передавать ваши приветы, поздравлять вас и шутить в веселом чате. Пишите свои смс на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале этого часа послушаем «Задорного навсегда». Также услышим рубрику «Реалити-криминалити» с нашим любимым Игорем Мухичем. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это, напомню, юморов. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
2: Добрый вечер! За последние два года летал на Бали два раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Второй раз я летал за свои деньги. Я выбрал катарские авиалинии. И, возможно, я сейчас скажу, как эскортница, но меня арабы пытались на бабки. Мне 4 раза меняли вылет. 4 раза. Я себя, знаете, кем чувствовал? Маленьким мальчиком, а вот эти катарцы — это турок с мороженым. Видели вот это видосы? Короче, у меня был перевалочный пункт через Катар, и я уже до Бали летел с французами. Блин, такие прикольные ребята, но со мной почему-то посадили такую женщину. Вот знаете, французов называют лягушатники, со мной конкретно жаба сидела. Вот знаете, у вас в жизни точно есть такая женщина, которая в чате подъезда. Вот такая со мной летела. У нас сразу с ней не задался разговор, потому что она садится и такая: «I want eat», я хочу есть. Я такой: «Me too». Она такая: «I want croissant». Я такой: «I want Наполеон». В ее глазах я был дебил, который что про Францию знал, то и сказал. Еще хуже, если сказал бы «I want Оливье», конкретно вот того. И сейчас я скажу, почему у нас не залазится конфликт. Я засыпаю, и в моменте она бьет меня локтем. Я просыпаюсь от того, что она просто вот так засаживает мне. Я вот так поднимаю подушку для глаз и на чистом русском ей говорю: «На ты это делаешь?» И она такая: «Пардон». Я продолжаю на нее смотреть без эмоций, она такая: «I'm sorry». Мне кажется, если в этот момент я бы не улыбнулся бы, через 5 минут она сказала бы: «Дмитрий Сергеевич, извините, пожалуйста». Еще через 5 минут она уже такая: «Матушка земля». И вот я прилетаю на Бали, я своим кентам привез подарки. Подарки в пакете «Валберес». И как я смешно русских спалил, просто смешно. Я иду по острову с пакетом «Валберес», мне навстречу идет пара. И пацан видит пакет «Валберес» и такой: «Нет! Нет! Оксана, твоя хуйня и здесь открылась!» Меня еще кенты записали на серфинг. Мы подходим к инструктору по серфингу, и мой кент говорит: «Это Дима», инструктору по серфингу: «Это Дима, он вообще не понимает английский». И инструктор по серфингу говорит: «Ха-ха, fat friend». Но слово «жирный» я-то знаю. А он такой, бабаевский, 99% какао. Говоря простым языком: «Ну, негр он». Он не тянет руку, такой: «What is your name, my friend?» И я ему: «Хозяин». Я всю неделю ходил на серфинг только ради одного, чтобы он меня встречал фразой: «Hello, хозяин». Ну, это плохой поступок, это плохой поступок. Я, знаете, я какой турист, если я отдыхаю, то все должны отдыхать. И я своим балийцам на хосте в отеле и шоколадки, и газировки покупаю. И на следующий день мой друг приходит ко мне в номер, я открываю дверь, он смеется, я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Меня больницы только что остановили». Говорит: «Your friend, best of the best. But what is it?» «Это тебе зайчик передал». От зайчика. А кому от зайчика детцы приносили? Да. Расскажу вам напоследок, как я летел обратно. Я уже сажусь в самолет до Москвы, я счастлив. И ко мне подъезжает стюардесс и такой: «Вот идти, а я домой лечу». Я ему говорю: «Мальчик, водочки мне принеси, я домой лечу». Все, народ, всем спасибо!

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: запомнить одну простую истину. Если вам звонят из банка, то вам звонят не из банка.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Это шутка Николая Фоменко, друзья, прозвучала только что в ваших радиоприемниках. Стартует наш суперигра «Автомобиль за улыбку», где каждый из вас может выиграть у нас новый классный автомобиль. Правила простые. Вы делаете фотографию на свой смартфон, загружаете ее на сайт веселорадио.ру. Далее слушаете Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача ответить верно на вопрос, какая шутка прозвучала только что. Ведь если вы ответите верно, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. Ну и, конечно, можете забрать у нас новый классный автомобиль в суперфинале. Думаю, что правила всем понятны, да, максимально. Поэтому давайте уже переходить к игре. Участники, приготовьтесь. Я говорю, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Евгений из Новокузнецка, мы сейчас будем набирать ваш номер. Надеемся, что вы с нами на связи. И более того, знаете, какая шутка прозвучала только что. В общем, подбегайте к телефону, набирая ваш номер. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения с Новокузнецком, с Евгенией. Класс, 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки. Ну и дождаться ответа, конечно, прекрасной Евгении. Евгения, добегайте. Новокузнецк, если вы знаете блондинку Евгению. Очаровательно совершенно.
3: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Сейчас абонент разговаривает.
2: Понятно. Спасибо большое, уважаемый автоответчик, что вы сообщили, что ему звонили. Еще передайте, что звонили с Юмор ФМ и хотели отдать 3000 рублей в моменте за правильный ответ на вопрос, какая шутка прозвучала только что. Ну и, конечно же, в суперфинале новый классный автомобиль. В любом случае, Евгения, оставляем вас в нашем улыбайзере. По правилам вы можете еще раз попасться в руки нашего улыбайзера, и мы еще раз можем вам позвонить. И тогда, возможно, отдадим вам и 3000, и место в суперфинале. Друзья, ну а вы пока время не теряйте и загружайте свои улыбки на сайт веселорадио.ру. Ведь игра продолжается, и под Новый год кто-то получит новенький автомобиль. Об этом тоже не забывайте. Ну а прямо сейчас я завершаю этот эпизод.

0: от игры и раскручивал лабазер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил, не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца. Запомни, докторская колбаса не лечит, любительская не любит.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет
1: тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
2: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
5: Что-то.
4: С чем-то. Это
5: что-то с чем-то.
6: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам.
4: Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Йо!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо мое.

0: чат.
1: Шутим, передаем привет и поздравляем здесь в веселом чате на Юмор ФМ. Немного напомню наш номер +7 915 0303 567. Сюда присылайте смс. И обязательно, друзья, обязательно подписывайтесь. Потому что если вы не подписываетесь, мы не знаем, кому передавать приветы и от кого. У нас же очень много в стране людей с похожими именами. Так давайте же хотя бы по городу тогда ориентироваться будем. Пишите города. И да, писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и просто смс-сообщение. И давайте к сообщениям переходить. Собственно, привет бригаде плотников из Ярославля. Неделя заканчивается, и нас ждут выходные. День будет удачным, если будем больше шутить, написал Николай Герасимов. Николай, здесь еще добавлю, что если вы еще и Юмор ФМ будете слушать, ну и сами будете шутить. Вот, кстати, веселый чат для этого, да, чтобы вы шутили. И мы на всю страну тоже ваши шутки передавали, потому что что же вы там маленькая компания и только шутите. Давайте же на всю страну будем шутить. Николай, пишите шутки, посмеемся вместе, как в школе, знаете. Так, хотим поздравить Чука Ларису Евгеньевну с днем рождения. Она из Серпухова. У нее сегодня юбилей. 75 лет. Хотим пожелать всего самого наилучшего. Ты наш лучик света, наша любимая бабулечка. Желаем тебе оставаться с нами еще много-много лет. Мы тебя все очень сильно любим, написала Александра. Лариса Евгеньевна, от всей команды Юмор ФМ и от всей страны мы тоже вас поздравляем. Так, друзья, до конца этого часа мы насладимся рубрикой «Реалити-криминалити». В финале послушаем «Задорного навсегда». Ну а веселый чат ровно через час. По-прежнему жду ваши приветы, шутки и поздравления.
0: Поделись

0: FM представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити криминалити.
3: Я, Нестеренко, СН, обещание бросить пить грубо нарушил хулиганской выходкой в невменяемом состоянии из-за ерша. Так как мне подсунули насмешники кружку с пивом, куда втюрили кружку водки непроверенного качества. Я мог отравиться до смерти, не спаси меня своевременно полиция, которая и доставила меня в вытрезвитель. Жена во всем виновата. Она все время производит нарушения семейной жизни. Путем непонимания меня и понимания жителя нашего села Коваленко Васьки. После распития спиртного Алдушин пошел провожать Сорокина. Спускаясь по лестнице, они потеряли равновесие и упали с лестницы вниз. При этом ударялись различными частями тела о ступени. По факту моего хулиганского поведения третьего дня имею сказать, что оправлять свои естественные надобности больше никогда в жизни не буду. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
6: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
7: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
8: Реклама.

0: Лаврия.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
4: А дети?
3: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
4: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
3: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
6: Невозможно рассказать вам историю мать.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У старшего самурая есть только

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, я это могу бесконечно рассказывать. Мне же еще люди на электронную почту присылают рассказы о себе любимых. Город Электросталь. Из той же папки, только в России, только у нас. Город Электросталь есть в Подмосковье. Симпатичный город, вокруг лес, очень красивый. В лесу дом для умалишенных, для душевнобольных. Красивейшее место, такая дорога к нему красивая. Такое ощущение, что я там лежал. Нет, я так сознанием дела рассказываю. Сбежал буйный помешанный. Вызвали ОМОН, потому что он агрессивен, бывает. ОМОН прочесывает лес. А в Электростале есть такой научно-исследовательский институт, который занимается изучением грибов. В том числе трутовики изучает. А трутовики, чтобы вы знали, это грибы, которые растут на деревьях. Вот такие наросты. Как бы. И вот ученый пошел изучать в лес трутовики. Ну, надел кошки на ноги, вот это приспособление, чтобы лазить по столбам, по деревьям. Залез наверх и рассматривает под лупой трутовик. Идет ОМОН. Что делаешь? Тот говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте недельку провел. Я живу в Крылатском. Там есть супермаркет. 24 часа в сутки. Вообще напали бандиты ночью. Зачем ночью нападать на супермаркет? Какие-то вялые бандиты. Может, поесть хотели. Кассы ж нет ночью. И приехал ОМОН, окружили супермаркет. Началась вялая перестрелка. Такая пух и тишина. А уже все на балконы вышли, смотри. А там ничего, тишина. Все сказали, не умеют наши. Чего не умеют, неизвестно. Пошли спать. Через полчаса пух, опять все на балконах. Опять тишина. И так 3 часа. Всем надоело, никто больше не появляется на этот пух. И вдруг в 3:30 с другой стороны 2 выстрела. Пух-пух! Тишина зависла над районом. Из недр дома, Некрасов прав насчет русских женщин, женский голос на всю округу из недр дома. Да убейте вы их на коне! И снова все на балконах... И это еще не концовка. И какой поворот потрясающий. И в матюгальник шеф ОМОНа на весь район. Вы к кому сейчас обращали?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Рекламно-информационная программа «Добавку будете?»
2: Так, мам, по запаху на ужин макароны, а по твоему лицу что-то полезное.
3: Очень наблюдательный ребенок.
2: Так есть кого? Ну и что же у нас сегодня?
3: Спагетти Wellness Макфа из твердой пшеницы с водорослями.
2: С чем, прости?
3: С морскими водорослями.
2: Мам, я ребенок, я еще не дорос до еды со столь богатым содержанием.
3: Попробуй сначала, потом драматизируй.
2: Мам!
3: Что?
2: А где водоросли?
3: В макаронах.
2: Я их вообще не чувствую.
3: И не должен, хорошие ингредиенты работают тихо.
2: Похоже на тайную спецоперацию.
3: Со спецзаданием.
2: И что за цель у этих морских агентов?
3: Доставить в организм кальций для крепости твоих костей и зубов.
2: Звучит серьезно.
3: А еще добавить в тебя магний против режима уставший гном.
2: А, так вот как ты меня видишь после всех кружков и школы.
3: А еще твердая пшеница.
2: Для моего характера?
3: Для моей нервной системы. Чтоб ты не искал еду сразу после ужина. Твердая пшеница гарантирует сытость надолго.
2: Мам, это какие-то очень продуманные макароны.
3: Это называется баланс здоровья и красоты.
2: То есть я ем, а во мне что-то втихаря улучшается?
3: Очень на это рассчитываю.
2: Мам, это же мечта. Ешь макароны и становишься улучшенной версией себя.
3: Ну, вообще-то еще желательно двигаться.
2: Это я для красоты сказал. Для баланса.
3: Добавку.
2: Двойную. У меня по возрасту скачок роста.
3: Ну, раз ты на новом уровне осознанности, тарелку сам моешь.
2: Эх, у полезного питания все-таки есть побочные эффекты.
4: Wellness Макфа. Баланс здоровья и красоты.
5: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь, танцевать, танцевать. танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
10: Юмор ФМ.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.

0: Хорошо, конечно, тому, кто сейчас в отпуске находится, где-то, возможно, на золотом песочке лежит, и даже, возможно, с любимым человеком, и даже, возможно, наблюдает уже за закатом. Но я думаю, что лучше, конечно, тем, кто сейчас на работе, друзья, потому что греет мысль о том, что еще один день, и будут выходные. В любом случае, где бы вы ни были, что бы вы сейчас ни делали, будьте с Юмор-ФМ, мы точно гарантируем вам хорошее настроение. У микрофона я, Настя Иванова, говорю вам привет, в веселом чате передам ваши приветы и поздравления и шутки. Присылайте свои смс на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешно, в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Далее послушаем лучший миниатюр проект «Лиг городов». В середине часа ничего вам продавать не будем. Будем только смеяться над нашей фирменной нерекламой. Ну а прямо сейчас любимое народное скейт-шоу «Однажды в России». Да, а все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Да, блин, цены в Москве, конечно, не как в Красноярске.
3: Да?
2: Кусаются. Причем не так кусаются, как комарик, а так, ну, прям, лицо обгладывают, прям.
3: Валер, да это просто, ну, просто мы здесь еще ничего не знаем. А сейчас Алик придет и все расскажет.
2: Блин, Алик, да, скорее всего.
3: Да, ну он уже 10 лет тут живет, он уже москвич. Он, наверное, уже вермишель называет фетучини.
2: А, Алик!
3: Алик! Привет! Привет! Слушай, ну расскажи, что вообще, куда здесь сходить? Что посмотреть?
4: Так, куда сходить в Москве, да? Ну, смотрите, в аэропорту же вы были?
2: Ну да, да.
3: Да, да, были, да.
4: Так, метро вы были, правильно?
2: Ну, конечно, да,
4: такси
2: ехали.
4: Такси вы уже прокатились, правильно?
2: Ну, недолго, но да, да, были.
3: Да.
4: Нифига себе, ну вы только приехали, уже почти везде побывали. Шустрые, ну капец, ему.
2: Так, блин, Алик, подожди. Это что, прикол какой-то? Хотелось бы посмотреть в Москве что-нибудь, ну, кроме Кремля.
4: Вот. О, Кремль! Знаю. Красный такой. Там еще новогодний его снимает обращение, да?
2: Так, Алик, либо прикол затянулся, либо ты приехал в Москву на 2 часа раньше нас.
3: Да,
2: давай, ну куда ты тут ходишь? Что ты тут видишь? Расскажи.
4: Ну, смотрите, короче, я, значит, каждое утро выхожу из подъезда и иду до метро. И пока я иду, немного Москву вижу. Вижу Москву, пивные разливухи всякие разные. Значит, да, на первых этажах аптеки. Этих очень много вижу мест, где дилды продаются. Их много вижу. Потом захожу в метро и, считай, Москву уже не вижу. Правильно? Значит, потом доезжаю, выхожу из метро, опять вижу Москву. Только чуть-чуть другую. Это опять аптеки. Ну, там уже вместо разливух уже кофейни. Ну, центр. И... Знаешь, захожу в офис и уже 12 часов Москву не вижу. 12 часов Москву не вижу, вижу только эту гребаную таблицу в Excel.
3: Подожди, ты хочешь сказать, что ты никогда не видел вообще Красную площадь, не гулял там?
4: Гулял?
2: Ты чё?
4: Ты серьезно? Гулял?
3: Ну да, гулять, да.
4: Гуляют здесь туристы или москвичи, Катя? А те, кто переехал сюда, они работают до крови из глаз и задницы. Вы видели? Вы видели, сколько в Москве клиник для глаз и задницы?
3: Это жесть вообще. Алик, ты что, даже в заряде не был?
2: Ну, это нонсенс, блин.
4: Я в Москве знаю только один маршрут. С работы домой.
3: Капец.
4: Если меня в центре выбросить без телефона, я заплачу.
3: Алик, подожди, ну ты здесь уже 10 лет живешь. Ты за 10 лет вообще нигде не был?
4: Как это нигде не был? В депрессии был. В запое. В глубочайшей жопе я был. А, на Илвана сходил один раз.
3: Просто в шоке. Мы с Валерой вообще собирались через полгода переезжать сюда из Красноярска.
4: Вот это новость.
2: Да не, Катюх, я что-то подумал, у меня в Красноярске все устраивает в целом.
3: Да, не, Алекс, слушай, наверное, мы лучше в Красноярске поживем.
2: Да.
3: Ты давай, если хочешь, то оставайся. Приятно было увидеться. Пойдем, да, Валерий?
2: Все, мы пойдем.
3: Да, все, пока-пока.
1: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал. Я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это
1: так, все просто.
2: Играл на улыбку. Супер игра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Супер игра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все вокруг говорят, что диплом – это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом – картонка.

0: Ну, а наши обычные дела на Юмор.ФМ — это передавать приветы, шутить, смеяться, веселиться. Этим мы займемся в веселом чате ровно через 12 минут. Друзья, пишите свои приветы, поздравления, шутки на наш номер +7 915 0303567. Непременно подписывайтесь. Ну, а буквально через несколько секунд мы с вами услышим не рекламу, а вообще до конца часа еще и послушаем лучшие миниатюры проекта «Леградов», а в финале анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
3: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
4: Я говорю, двоеточие, отчего люди не летают так, запятая, как птицы? Вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
2: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
4: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь? Вопросительный знак.
2: Русский эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
5: Уютный, обустроенный городской быт кажется вам скучным? Мечтаете о переменах?
6: Здравствуйте, меня зовут Алена. Я предприниматель, жена и мать троих детей. Недавно мы решили привнести в нашу жизнь немного разнообразия. Так у нас появился енот Василий. Это доброе, милое существо буквально открыло нам новый мир. Мир новых обоев, нового паркета, новой техники и мебели. После единственной прогулки с Василием на автомобиле мы купили и новый автомобиль. А недавно наш пушистый друг разделил с моим мужем его главное увлечение – крепкий алкоголь. И пока мне не понадобились новая квартира и муж, я с удовольствием отдам Василия в хорошие, добрые, заботливые руки. Слышите? Это Василий проснулся. Я буквально на минуточку.
5: Все меняется, когда в твоей жизни появляется енот Василий.
6: Заберите у нас эту наглую тварь, пожалуйста.
5: Запишитесь на тест-драйв «Енота Василия» на сайте нужененот.вот.
7: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем не популярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
8: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
7: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки.
9: А ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
8: Займитесь делом. Сперва станок, потом ТикТок.
7: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
8: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» заиграет для вас новыми красками.
7: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса. Займитесь делом. Подробности на сайте .лучшенепой.и. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Это что-то с чем-то.
2: С чем, с чем, чем?
1: С чем-то.
2: Что-то
1: с чем-то.
2: Это что-то с чем-то.
0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
2: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Три новые короткие истории.
6: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
5: Три богатыря, ни дня без подвига три. Кино с 25 июня.
7: Будет с кем силушкой помериться.
5: Категория 6+.
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я?
10: Ни в коем случае.
11: Ну что, рискуем?
8: Новые города. Особенности на субботу на ТВ3. 16+. Юмор.

0: чат. Прямо сейчас веселый чат на Юмор.ФМ с шутками, приветами и поздравлениями. Пишите нам на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, подписывайтесь. Итак, Надежда из города Батайск передает привет девочкам из швейного цеха. Желает всем хорошего дня. Класс, идем дальше. Привет Александру, все будет четко. Завтра пятница, написал Евгений. Передали. Ирина пишет: привет моей доченьке Милаше Индюковой и мужу Михаилу Индюкову. Я вас очень сильно люблю, из Свердловской области. Данное сообщение передали. Так, Сергей пишет: хочу поздравить свою любимую доченьку Софию Сергеевну из города Челябинска. Соня сегодня празднует свой 11-й день рождения. Пусть в жизни будет только радость и счастье. Мы с Наденькой тебя очень любим. И пусть все будет хорошо. Класс, мы вас тоже, Соня, поздравляем. Будьте счастливы. Самое прекрасное все только впереди. Все только начинается. Так, привет всему городу Краснотуринску. И мне. Я уже закончил работу, написал Дмитрий. Дмитрий, мы даже немного вам завидуем. Так, дальше. Привет всем-всем-всем, особенно моя учительница Ольге Станиславовне от принцессы Анны. Именно так она подписана в своем, в мессенджере. Михаил передает привет всем слушателям. И, еще один есть привет от Александра, который желает всем классного дня. Спасибо всем, кто написал. Друзья, продолжайте. Веселый чат ровно через час. Ну а пока мы с вами послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов» буквально через несколько минут. А в финале услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда Error 404, Нижний Новгород.
3: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
4: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
5: Андрей, ну а как же...
4: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
5: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
4: Но тебе же не дуло.
5: Да мы уже совсем не разговариваем.
4: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
5: Ну почему?
4: Потому что я работаю два через перекур.
5: Это как?
4: Два часа работаю, потом перекур, потом еще семь дней.
5: А ты что такой злой?
4: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже шестой год младенец. И вроде спокойно, спокойно. Лег. И три, два, один... Няу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И три, два, один. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
2: Когда на улице
1: идет
2: суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
8: Радио Юмор-ФМ представляет шоу «Стендап Урал-тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал-тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.

0: официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Рабиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на rabiru.ru и найди работу уже сегодня. Рабиру – мы знаем, где платят. Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На международном музыкальном конкурсе слабовидящий шотландский волынщик 2 часа дул в бобра.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Новый русский едет на джипе. Настроение нормальное. Полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж. Отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним раз, хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал, но русский не выдержал, говорит, слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит, а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы. Согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу. Оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч. Слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше миллиона, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит, да ты не, подожди, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150. Пациент заходит к доктору в кабинет, спотыкается, падает, разбивает лицо вдребезги, колено разбил тоже, нос прилип к щеке, глаз набекрень, ну в страшном состоянии. Он на коленях доползает, кладет голову на стол, говорит, доктор, я только спросить. Вот и закончилось детство, подумал Славе, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Пустите меня на танцпол!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: От создателей «Не одна дома».
7: Сюрприз. Робо-няня.
6: Я робот Володя.
8: Заказывай пицца, наггетсы, мороженка.
9: Ну что, зажжем?
6: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
10: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
11: Категория 16+.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре.
12: Кино с 25 июня.
14: Это же круто!
11: 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку.
2: Триста тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Вот

0: Ну, а если вы куда-то собрались и забыли взять с собой хорошее настроение, друзья, мы здесь для этого. Можете об этом не беспокоиться, хорошее настроение точно вам обеспечено. А вот если вы забыли улыбку, то прямо сейчас давайте поделаем упражнение и несколько секунд поулыбаемся. Потому что напомню вам, что ваша улыбка стоит новый классный автомобиль. Да, в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Предлагаю вам присоединиться прямо сейчас к нашей игре на сайте веселорадио.ру. И тогда, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль уже под Новый год. Не упустите эту возможность. Ну а вас всех приветствую, я, Настя Иванова. Здравствуйте всем тем, кто к нам присоединился, и тем, кто уже с нами давно. Впереди у нас с вами веселый чат. Передам ваш привет и поздравлю, и, конечно же, пошучу. Пишите свои смс на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И смешно, в финале этого часа послушаем Жванец к вам. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа любимая рубрика «Сатья с юмором». Значит, узнаем, кого больше любят мужчины, женщин постарше или помладше. Ну, а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная КВНщиков G-Drive.
4: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
5: Добрый день.
6: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот, что за сумма?
5: Это холодная вода.
6: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода. 75% которой принадлежит нашей стране, девочка. Вот это что за сумма?
5: Это горячая вода.
6: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная, святая, живая, с долькой лайма, огурцом какая! Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
5: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
6: А вот это вот что за цифра?
5: Отопление.
6: Да. А отопление это что?
5: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
6: А вот и третья вода, бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
5: Ну, значит, столько накапало!
6: Накапало!
5: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
6: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
5: Уборка снега.
6: А снег, по-твоему, это что?
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ну о чем можно говорить с поколением, которое не понимает, каково это — грызть кисель?

0: просто потому, что нам так катит вай. Денный допускай, чтобы все начать сначала.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Верочка еще со школы мечтала стать вдовой папиного начальника.
1: И песни.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщины старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, это вся история. Где-то я слышал, что 5-7 лет неплохо. Да, это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить, принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники. Которые тусят уже с 14 лет, у них как бы все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу. То есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее. Просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который просит зимнюю резину, говорит там, Елена Сергеевна, вы хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожковое варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по дисколоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
1: А для футбола нужно хотя бы четверо.
3: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: Для вас ПП – значит «пойду поем», а БЖУ – «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
6: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
10: 16+.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
11: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Можешь мне не ставить лайки, но пойми, так не поступают с близкими людьми.

чат. Это веселый чат на Юмор-ФМ. Привет и шутки, и поздравления звучат здесь ежечасно. А в следующем часе вообще будет юмор на заказ. Но пока мы до него не добрались, давайте передадим приветы. Номер наш, кстати, +7 915 0303 567. Пишите, не забывайте подписываться. Значит, такое сообщение. Добрый день, хорошего настроения всем. Передайте привет Олесенька, моя дочь. Хочу пожелать тебе терпения, хороших оценок за экзамены. Экзамены сдала, теперь ждем результаты. Твоя мама Лена. Кстати, да, все уважаемые выпускники, мы желаем вам хороших результатов, ну и, конечно же, отличного поступления. Ну а прежде, чем вы будете поступать, конечно же, классных выпускных. Вообще, мне кажется, это самые запоминающиеся события, поэтому пусть у вас пройдет вообще на ура, потому что дальше только свадьба. То больше запоминать нечего во взрослой жизни. Ладно, это все шутки. Идем дальше. Привет Екатерине Раменской, Гудковой Анастасии, Светлане Павловой, особенно Булгаковой Олечке. Привет от Натальи Прониной из города Видное. Передали. Лия пишет: «Привет маме Олесе, скажет, что она самая лучшая мама». Передали. Дальше есть сообщение от Виталика, который желает своей супруге Эльвире классного дня. И Александр из Москвы передает привет Екатерине. Так, друзья, Денис Савельев ровно через 25 минут передаст ваши приветы, поздравления в юморе на заказ. Вы ему пишите, обязательно подписывайтесь. Ну а пока вы его ждете, услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Ну а в финале послушаем маэстро Жванецкого. Делайте звук громче и не пропустите.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. «Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни?» «Дорогой, ну, я как-то об этом не думала». «Так я заберу». «Ну, забирай». Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини, это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Пробила. Карта наличные, карта. Хорошо, расплачивайтесь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. «Молодой человек! Подождите!» Он поворачивается и спрашивает: «Что такое?» «Возьмите меня с собой!» «Пожалуйста!» Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит: «Господа евреи, у меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать?» «Давай хорошую!» Все говорят: «Да, хорошую». «Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10». «10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую». Прелюбодеяние вошло.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
4: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72-39-03.
0: Юмор ФМ. Хорошие новости.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о туризме. Челябинская область заключила договоры о сотрудничестве с 3 регионами. Между Челябинской и Свердловской областями проложат сказочный автомаршрут. И на берегу Шершней построят большой отель. Челябинская область заключила договоры о сотрудничестве в сфере туризма с Кировской, Оренбургской областями, а также с Республикой Башкортостан. Документы были подписаны на форуме «Путешествуй в Москве», рассказали порталу chelltv.ru в Центре проектного развития. Соглашение позволит создавать совместные мероприятия и маршруты для посещения достопримечательностей каждого из регионов. Также планируется расширить связь между туроператорами и обеспечить путешественникам быстрый доступ к информации о поездках. Годом ранее подобные соглашения заключили с Ульяновской, Смоленской, Волгоградской и Новосибирской областями. Также есть планы культурного и туристического обмена с соседней Свердловской областью. Регионы совместно разрабатывают новый автомобильный маршрут. Он будет посвящен писателю Павлу Бажову, героям его сказов и ремесленным традициям Урала. Путешественники проедут через музеи и мастерские. Одним из таких мест может стать дом скульптора Александра Чиркина в Кослях, автора многих произведений, включая композицию с хозяйкой Медной горы. В маршрут также предлагают включить Каслинский историко-художественный музей, где собрана масштабная коллекция литья. А в Верхнем Уфале путешественников планируют провести через семейную кузнечную мастерскую, краеведческий музей и старинные купеческие дома. Также для удобства гостей региона на берегу Шершневского водохранилища в Челябинске построят большой отель, пишет агентство новостей «Доступ». Гостиничный комплекс будет включен в состав всесезонного курорта «Фан-парк». Соответствующее соглашение застройщик подписал с крупной отельной сетью. Новый комплекс объединит 4 кластера общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Внутри будет 456 номеров для постояльцев. Отель расположится в поселке Западном. Его открытие запланировано до конца 2030 года. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Потому как человек отдыхает на природе, можно легко определить, отдохнула на нем природа или нет.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

прошло, сколько времени прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами девками семь. И обратно быстро на машине девять. И спать 10, 11, 12. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почутче, в корне почутче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть врут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами им. Да пусть играют, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия, от чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу: «Евреи, у нас в стране не все евреи».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
7: Я в игре? Это же круто!
6: Выбраться из нее гораздо сложнее.
8: Девочка в игре!
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.

0: Снежинске 16 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Пытался смахнуть пылинку с экрана телефона, заблокировал 247 контактов и купил трактор.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений стартует в эфире Веселого радио. Все как вы любите. Лучшие шутки, лучшие песни. Ну и конечно же ваши приветы, поздравления и пожелания. Все это здесь. Начинаем прямо сейчас. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же направляйте обычное СМС-сообщение. У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Именно я буду озвучивать ваши послания на всю страну, так что смело их присылайте. Не забывайте подписываться, ну и, конечно, оставляйте заявки на любимые рубрики. Давайте к посланиям тут же перейдем. Наталья из Казани передает привет Татьяне. Спасибо за поддержку и за то, что всегда выручаете с детьми. Вы у нас просто золото. Игорь из Москвы передает привет своим коллегам из отдела логистики. Ребята, всем бодрого дня, и пусть этот день пройдет максимально без стресса. Да, пусть так оно и будет. Елена из Екатеринбурга поздравляет свою маму с 50-летним юбилеем. Мамочка, ты у нас молодая душой, оставайся такой же энергичной. Мы тебя очень любим. Поставьте для именинницы шутки песни плюс. Давайте послушаем, друзья, вы подключайтесь. Плюс 7 915 0303 567. Поехали.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарина.

0: Катя Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
3: Ох, у меня сейчас капец песенка.
0: One, two, three. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаною, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов, варила мне тазами пельменей, пельменей, пельменей, мне пельменей, пельменей. Ой! Баба Лена, баба Лена, твое меню с большим трудом я переносил. Баба Лена, баба Лена, твой рацион и для Шварценеггера невыносим.
3: Я в конце лошанул, но это тяжело было.
1: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так, и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто понял про вокал,
3: да?
1: В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Хабиб.
4: 2 недели без второго, настроения никакого, деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
3: Я пою следующую песню. Пивко, коньяк, ты кей.

0: На Юмор ФМ.
1: Коровы спрятались, исчезли курицы. Свинья зашкерилась, поджавши хвост. Баран шифруется, и гусь минжуется. Вчера закончился Великий пост.
2: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
3: Да-да-да. Хабиб, давай твоя песня.
2: Сейчас будет задорненькая.

0: Неси меня ока около машин, неси меня ока около машин. Ока окаянная, ока окаянная, окаянная не яная Хабиб, окаянная не яная Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
1: «Шутки, песни плюс» Ярушин, Ангарская и...

Тяжело идти пешком до конечной. Ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно. Я

0: Реклама.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, это час. Привет и поздравления в эфире Юмор ФМ. Мы продолжаем. Напомню, написать можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение. Но главное при этом, друзья, куда бы вы ни написали, не забывайте указывать, от кого и кому вы пишете. Гречихину Олегу большой привет от жены Натальи. «Я тебя очень люблю», признается она, между прочим, на всю страну. Передайте привет и поздравления с днем рождения Александру из Тамбова в день его 45-летия. Александр тут отметился. Андрей из Волгограда поздравляет своих родителей Екатерину и Алексея Печерских с днем их свадьбы. Желает им крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения друг к другу. От Юрия всем привет и хорошего настроения. Вот прям всей стране он этого желает. Юрий, вам также. Светлана из Вологды поздравляет коллегу Алину с днем рождения. С твоим днем пусть работа приносит только радость и достойную зарплату. Оставайся такой же замечательной. С праздником тебя и поставьте для нее угарного папу. С удовольствием, но буквально через минутку.
2: Спонсор — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
3: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В «Июль Лада». Копейское шоссе, 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: «Угарный папа».
4: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает: «А я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили». 3-летний Паша заходит на кухню и спрашивает: «Пап, а можно я сок из моего

0: мамины кружки попью. Можно, только маме оставь. Паша берет кружку и выпивает все до конца. Папа сукаризный. Сынок, ты почему весь сок выпил и маме не оставил? Пап, это не я весь сок выпил. Это рот. Артем, 14 лет, пишет сочинение по Анне Карениной. Алексей Каренин был намного старше Анны, поэтому их супружеская жизнь была нечастой.
1: Угарный папа.
0: Трехлетняя Маша больше часа плещется в ванне. Чтобы вытащить ее из воды, старшая сестра достает из ванной пробку. Маша в крик: «Мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула!» Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. «Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим». Лиза долго терпеливо слушает и выдает: «Тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась?»
2: Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Humor FM, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Это что-то с чем-то.
2: С чем, с чем, чем?
1: С чем-то.
2: Что-то.
1: С чем-то. Это
2: что-то с чем-то.
0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
7: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я? Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
8: Новые города, новый сезон.
10: Поехали.
8: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
11: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба пройти в кабину пилота.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений продолжается в эфире Веселого Радио. Лето тоже продолжается, в разгаре каникулы. Ну и вы наверняка думаете, чем же занять детей. Ловите, друзья, классную идею пойти всем вместе на детский фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колбра». Это оригинальная, свежая история о том, как девочка просыпается внутри компьютерной игры, а дальше ее ждут невероятные приключения, понятные герои и уморительные диалоги. Детский блокбастер «Летом всякое бывает. Побег из Колбра». Выходит он 25 июня, так что берите детей, внуков, племянников, ну и бегом в кино. Юмор ФМ рекомендует. Переходим к вашим сообщениям. Напомню, написать можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение, что вам привычнее, что вам удобнее, выбирайте и пишите. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою племянницу Егорычеву Елену. Ей 18. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов во всем. Подписалась тетя Таня из Пензы. Вероника из Брянска поздравляет сестру Надю и ее мужа Николая с годовщиной свадьбы. Пусть ваша искра никогда не гаснет, и вы всегда смотрите друг на друга с любовью. Счастья вам! Инна из Курска поздравляет тестя с днем рождения. Желает стального здоровья и неиссякаемая энергия. Оставайтесь таким же классным человеком. Я вас люблю. Вот такая подпись. Станислав из Кирова направляет свой привет жене Юле. Пишет: просто хотел пожелать тебе классного настроения. Пусть все, что ты задумала, обязательно сбудется. Ты чудо. Поставься однажды в Россию. Ну как после таких приятных слов не поставить?
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. Однажды в кабинете мэра.
2: Азамат Ахирович, можно? Во-первых, Сашечка, с Новым годом, да?
3: Что?
2: С новым счастьем. Собака ты некультурная.
3: Азамат Ахирович, а вам кажется, какой сейчас день?
2: Ну, смотри, да, было 31 декабря, я выпил, лег спать, проснулся, выпил, лег спать, проснулся, выпил, и вот пришел ты, получается, 2 января, 17.30, правильно?
3: Азамат Тахирович, сейчас середина апреля. Вы бухаете 3,5 месяца.
2: Да ладно, серьезно? А я сижу что-то, думаю, что так сильно писать охота? Ни хрена себе. Ну, давай тогда догонять планету. Что тут у нас происходит вообще в этом мире-то? Ну, как сказать, навстречу будущему. Что у нас там вообще? Как, чем мир живет? Народ, что у нас там в городе? А, кино ходит? Нет? Что кино идет-то вообще?
3: «Брат 2», Азамат Ильич.
2: Саша, чертяга, ты что, совсем уже сбрендил, что ли? Ты что, я тебе говорю, ты очень сильно перепутал слово «сейчас» и 2000 год. Я говорю, сейчас что идет? Какой «Брат 2»? Или что, я, по-твоему, в другую сторону бухал?
3: Азамат Ахирович, пока вы отмечали здесь Новый год, США и Европа ввели против вас санкции. Они заморозили все ваши заграничные счета и арестовали всю недвижимость.
2: Какая недвижимость арестовали? Это же недвижимость! Как ее арестуют? А не двигается! За что ее арестовали? Двинулась, что ли?
3: Азамат Ахирович, не только против вас ввели санкции, против обычных людей тоже.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Против вот этих вот Пети, Алины, Иваныч, против них? А что у них отбирать-то, я не пойму. Деньги? Вот эти вот синенькие, где 50 написано? И то, которые вот, ну, как минимум 3 штуки надо, чтобы, ну, хотя бы самые хреновые сигареты купить. Или что у них отбирать? Вот эту парикмахерскую Светлана? Которая сбоку дома, на 0,5 метра выше крыс.
3: Азамат Ахирович, вы, наверное, ничего не понимаете. Я вам еще раз говорю, из страны ушли все иностранные бренды одежды, все иностранные сети ресторанов быстрого питания. Фильмы запретили все, Азамат Ахирович.
2: Да ладно, наши фильмы! И вот этот про Шурика, где они хотели ограбить его склад, а он хотел их за это убить. По-моему, даже проткнул кого-то, одного из них, да? Того алкоголизм спас.
3: Нет, все наши фильмы остались. Я имею в виду, что нам больше не показывают Бэтмена, Морбиуса. Понимаете?
2: То есть Запад нам этот запретил Бэтмена, Макнаггетсы и Зару. Правильно?
3: Правильно.
4: Да.
2: А у меня, сволочи, отобрали все дома и все бабки? Ни хрена ж несправедливо! Мы же все одинаковые вроде как, ты чё?
4: Ладно, Сашка, полететь-то куда-то можно хоть отдохнуть, хоть встряхнуть?
3: Ну, кое-куда можно, Азамат Ахирович. Можно в Дубай, например.
2: Ну вот же, Дубай! А чё ты мне нагнетаешь тут сидишь? Ну, Дубай же можно. Поехали в Дубай, значит.
3: Азамат Ахирович, там есть один нюанс. Там максимум можно взять с собой только 10 тысяч долларов.
2: Сколько?
3: 10 тысяч долларов.
2: Кто это придумал? Кто это придумал? Кто ни разу не был в Дубае, что ли? Как нахрен лететь в Дубай с 10 тысячами долларов? Нахрена туда лететь тогда, если у тебя так 10 тысяч долларов всего? Ты чё, просто пивка попить и обратно? Пешком в аэропорт?
4: Не пойдет. Значит так, Саша, собирай всех людей из нашего города собирай, раздай всем по 10 тысяч долларов. И покупай всем билеты в Дубай. Пусть прилетят, туда привезут все мои деньги.
3: А они там что будут делать потом?
4: Не знаю, пусть что хотят, то и делают. Главное, чтобы деньги мои привезли туда, и все.
2: И чеки, Саша, все чеки и все посадочные, чтобы мне отчитался.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: И я к вам тоже вернулся с новой порцией ваших приветов и поздравлений. Оксана поздравляет брата с юбилеем. Зовут его Александр, ему 30. Будь всегда на высоте, достигай своих самых смелых целей. Жизнь только начинается. Удачи! Алексей из Белинска передает привет Наталье из Пензы. Дмитрий из Дзержинска направляет привет Наташе Николаевой из... Наташе Николаевой. Благодарит судьбу и эту весну за встречу с тобой, родная, скоро увидимся. Кирилл из Волгограда передает привет своим друзьям по футболу. Парни, желаю нам сегодня отличной игры и только победных эмоций. Давайте покажем класс. Денис из Ростова-на-Дону направляет привет своим коллегам. Желает всем ровных дорог и поменьше пробок сегодня. Пусть рабочий день пролетит незаметно. Именно для этого поставьте нам шутки Фоменко. Вот такая просьба.
0: Фоменко. 5 шуток про шоу-бизнес.
2: Артисты на голубом огоньке делятся на две категории. Это вообще кто? И ого-го, он еще жив!
3: Ссора с женой как концерт. Сначала новинки, а под конец популярные хиты.
4: Российскую эстраду погубят многодетные нефтяники.
2: На передачу «Играй, гармонь» артисты попадают через сеновал.
4: Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в школе все-таки пение и физкультура.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0. Лилия Александровна. ОГРН. 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В отношениях женщина должна быть красивой, а мужик должен уметь фотографировать.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Юмор на заказ подходит к своему логическому завершению, и прямо сейчас финальная порция ваших сообщений. Дарья из Волгограда поздравляет подругу с повышением. Маша, ты просто супер. Горжусь твоим успехом и тем, как ты к этому шла. Желаю тебе только новых высот и интересных задач. Ты это заслужила. Привет из Вологды. Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником. Без вас никак. Павел из Ростова-на-Дону направляет привет своей сестре Марии. Желает ей удачи на завтрашнем важном событии. Не переживай, ты все подготовила идеально. Я в тебя верю, ты лучшая. Ольга из Сочи передает привет своим родителям. Мы тут совсем закрутились в делах, но всегда вы в наших мыслях. Желаю вам побольше отдыхать и не волноваться за нас. Скоро приедем и привезем вам чемодан фруктов. Ждите. Ну и давайте в честь такого замечательного события послушаем Ильфа, Петрова и Бурунова. Друзья, ваши приветы и поздравления вернутся уже в веселом чате. Продолжайте писать. Плюс 7 915 0303 567.
0: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Гражданин в фуражке с белым верхом двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством.

0: протянул он, уклоняясь от прямого ответа. «Теперь многие не знают имен героев. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность, остался без копейки. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег у участника, у Непмана». Затем сын черноморского героя мягко, без нажима, перешел к делу. Он просил 50 рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот, дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель. «Кто здесь главный?» — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате. «Ну, я», — сказал председатель. «Здоров, председатель! Будем знакомы, сын лейтенант Шмидта».
1: «Кто?» — спросил глава города, тараща глаза.
0: «Сын великого, незабвенного героя лейтенант Шмидта», — повторил пришелец.
1: «А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт».
0: В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно, и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение.
1: «Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Ты узнаешь брата Колю?»
0: И первый сын заключил второго сына в объятия.
1: «Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!»
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+.

0: Приложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.
1: От создателей «Не одна дома».
2: Сюрприз.
3: Роба-няня.
1: Я робот Володя.
4: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
5: Ну что, зажжем?
1: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
8: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
9: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
10: Что? Я в игре?
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
11: Девочка в игре.
8: Кино с 25 июня.
10: Это же круто!
7: 6+.
12: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу.
2: Так и научили Софью жрать за троих.

0: Ну как это нечего, когда на Юмор-ФМ продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку». Друзья, заходите на наш сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою фотографию, подключайтесь к игре. Напоминаю, что это просто, это бесплатно и очень даже весело. Играть мы будем уже в этом часе, поэтому будьте внимательны, предельно внимательны. Не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко, дождитесь ее. Ну и дождитесь, когда же я вам позвоню. Если повторите шутку, заберете 3000 рублей. Ну и, само собой, зафиксируйте за собой место в суперфинале. Ну а уже там, в конце этого года, возможно, именно вам достанется новый и роскошный автомобиль. Во всяком случае, в это с вами будем верить, в это будем надеяться, и пусть так оно и будет. Да, играем в этом часе, будьте внимательны, ловите шутку и не пропустите. Денис Савельев у микрофона. Помимо игры, в этом часе будут ваши приветы, поздравления и пожелания. Все это произойдет в веселом чате, так что подключайтесь. Сообщения принимаются в Макс, можно написать в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-послание. И смешного впереди монолог Михаила Задорнова. Послушаем ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол и штанга». Ну и, конечно же, брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма тоже у нас по плану. Начнем с большого стендапа. Ну и все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
2: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад — топ. Сейчас — на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вот вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, но как женщине обидно. Могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: «Вообще-то я снималась на ТВ». Он такой говорит: «Вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник». Меня узнают. Как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Согласна, ее фишка чуть более удачная. Но каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. И попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж — фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсунула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Чем мой муж футбольный болельщик. Есть одна проблема, опять же, да? Вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить — умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Последнее светлое воспоминание — это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алкохаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продает алкоголь круглосуточно. Вот у вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это портье. Ну, знаете, в дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю, вы портье? Он аж проснулся такой, портвейн, где портвейн? Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Сегодня я опять забыл сходить в спортзал. И так уже 8-й год подряд.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Да, ох уж эта вечная проблема со спортзалом, но главное, что вы не забыли стать участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Друзья, продолжаем играть, продолжаем раздавать 3000 рублей, ну и, само собой, путевки в суперфинал. Прямо сейчас тоже есть такая возможность забрать все это дело себе, если, конечно, вы повторите шутку, которая только что прозвучала. С кем будем играть? Как всегда, выберет наш улыбайзер, он уже готов. Напомню, что стать участником можно на сайте веселорадио.ру, заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, ну и пусть в конечном итоге повезет именно вам. Да-да, вам, друзья. Участие в нашей игре абсолютно бесплатное, правила максимально простые, с ними тоже можно познакомиться на сайте веселорадио.ру. Давайте переходить к игре. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Кто у нас на экране? Давайте смотреть, давайте знакомиться. Александр, прекрасный, позитивный и, самое главное, улыбчивый человек. Город Сокол. Давайте попробуем туда позвонить. Ну и по традиции первые шаги мы Александру навстречу сделали. Надеюсь, он тоже ответит нам взаимностью, тоже сделает шаг нам навстречу и ответит на наш телефонный звонок. Александр, город Сокол, Вологодская область. Есть гудки и есть 30 секунд. Засекаем их на наших песочных часах. Ну и напомню, на сайте веселорадио.ру есть прямая видеотрансляция. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы с вами в прямом эфире. Это Александр, все правильно?
3: Да, все правильно.
2: Александр, здравствуйте, как у вас дела? Как там в вашем городе погода?
3: Да, все хорошо.
2: Все отлично.
3: Погода отличная.
2: Работаете, наверное, сейчас?
3: Нет, выходной.
2: А, даже так. Супер, здорово. Скажите тогда, пожалуйста, Юмор-ФМ сейчас слушаете?
3: К сожалению.

0: привет.
1: Ну, как так, Александр? Ну, выходной и без нас.
0: Да, к сожалению, нет.
1: В общем, шутку автомобильную вы нам не повторите, правильно?
0: Нет, не повторю, к сожалению.
1: Я вас понял. Ну, Александр, будем считать это пробной попыткой, потому что Улыбайзер может снова вас выбрать, ваша фотография остается в игре. Ну и тогда будем надеяться, что в другой раз действительно вам повезет, вы повторите шутку, заберете 3000 рублей и пройдете в суперфинал, дабы уже там бороться за новый автомобиль. Давайте так договоримся.
0: Да, давайте так договоримся.
1: Все тогда, договорились. Александр, не подведите. Вам хорошего дня, включайте Юмор-ФМ, слушайте, ловите шутки. Договор?
0: Спасибо, до свидания.
1: Все, счастливо, до свидания. Друзья, заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою фотографию, позитивную, смешную, улыбчивую. Пусть она будет именно такой. Участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Правила, как и сказал, максимально простые. Играем дальше, ну и давайте вновь раскрутим наш улыбайзер.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг, там теплее. Если в лесу вы встретили медведя, клещей бояться поздно. Не надо делать мне как лучше. Оставьте мне как хорошо. Я не храплю. Мне просто снятся мотоциклы. У настоящего мужика только два типа диагнозов. Пить можно и пить нельзя. Однажды нашел на улице бумажник с 5000 долларов. И как честный и порядочный человек поступать не стал.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте блинчики Ашан «Красная птица» с ветчиной и сыром 420 грамм за 139,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
4: 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
9: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Антиникотиновый пластырь работает только в том случае, если залепить им рот.

0: Чат. Ваши приветы, шутки и поздравления прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Пишите, делитесь, +7 915 0303567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же обычной СМС-кой. От Маргариты большой привет ее маме Ольге. «Я тебя очень люблю», пишет она на всю страну. Сергей из Екатеринбурга поздравляет папу с юбилеем, желает, чтобы давление не скакало, а рыба на рыбалке клевала так, будто она тебя боится. «Оставайся таким же бодрым, ты у нас настоящий кремень, крепко тебя обнимаю». Алексей шутку прислал. «Вам не кажется странным, что роботы просят доказать нас, что мы не роботы?» Вот, кстати, тоже давно этот вопрос меня интересует. Виктор из Мурманска поздравляет жену с годовщиной их свадьбы. «Любимая Марина, с нашей датой спасибо, что согреваешь меня своим теплом даже в самые лютые морозы. Люблю тебя бесконечно». Желаю здоровья моей маме Анне Георгиевне и всего самого наилучшего. Это следующее сообщение, которое осталось без подписи. Артем из Рязани передает привет дяде Николаю. Желает ему крепкого здоровья и удачной рыбалки. Максим шутит. Как ни старался физрук танцевать, все равно получались приседания. Друзья, пишите и вы. В следующем часе вернемся. +7 915 0303567. В финале этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Через пару минут рубрика «Гол. Ой, штанга» и ляпы спортивных комментаторов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент!
0: Гол!
1: Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Ну, Жен Болт! Ну, Жен Болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: И как жаль, что мяч попал ему под правую ногу. С левой он мазал намного точнее. Нет-нет, друзья, это не тренерскую установку вкручивают хоккеисту в голову. Просто чинит шлем. А вот что не говори, а марафон — это прежде всего испытание для зрителей. Попробуйте, вот попробуйте два с лишним часа ждать появления спортсменов, потом успеть им помахать, и все. И вот мы видим, как все побежали вперед. И мяч тоже. Зенитовская защита играет очень хорошо, но тут надо отдать должное и спартаковским игрокам. Они тоже не кукурузу охраняют. Итак, Роналду, как обычно, идет подавать штрафной, разбегается, бьет, и мяч пролетает ниже ворот. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
7: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0. Лилия Александровна. УГРН-ВП 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть, сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела, и получилось до-до.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ой, вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали: приехала гламурная киса, гламурло такое, на мастерскую, говорит, накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А те говорят: воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит, а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть. Говорит, есть смородина черная. Она говорит, а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Тебе говорят, конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубнику. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан. Размером с этих трех механиков. И кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжались в стенку. И говорит, мы! Он, поворот наш! Он говорит, пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь! А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа. Говорит, ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит, теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать, подогрейте гвозди. Вот. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит. Теща взяла сковородку. И стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит, все равномерно должны быть теплые. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит, вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой... А это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран. Кран сорвало. Нормально? Голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. В первый раз в жизни залил соседей сверху.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
5: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Йо!

0: В Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Виталик перед тренировкой выпил 8 банок энергетика и уехал домой на велотренажере.

0: Вау! Надеюсь, именно так проходит ваше лето, не обязательно в Сочи, но именно туда нас только что перенес Леонид Агутин, за что ему, конечно же, большое спасибо. Но ничего, в Москве погода тоже наладится. Вам, друзья, желаю как можно больше солнца, тепла и только лучших шуток и песен в эфире Юмор-ФМ. Продолжаем далее. Настроение отличное, компания соответствующая. Этот четверг максимально веселый, позитивный. Давайте сделаем его еще ярче при помощи веселого чата, где совсем скоро прозвучат ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите их, не забывайте подписываться. Ну а в этом часе мы с вами послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Также нас порадует Лига городов. Порадует она своими лучшими миниатюрами. Дождемся обязательно и насладимся самыми смешными нерекламными роликами. На старте часа всеми любимое народное скетч-шоу «Однажды в России». Послушаем прямо сейчас. Ну а все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в креативном агентстве».
2: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
3: Извините, ради бога.
4: Бывает.
3: На чем мы там остановились?
4: Вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
3: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? Мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
4: Ага.
3: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. Значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра, песня «Stranger in the Night».
4: Логично, да. «Stranger in
3: да. the Night». Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
4: Вы целовались?
3: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
4: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там, подъезд, корчма, чердак.
3: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло.
2: Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
4: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
3: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что ну, она-то от меня романтики точно не ожидает.
4: Да?
3: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, специально? Чтобы она, да, не подумала, что я романтик мягкотел, и что из меня можно веревочки видеть.
4: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там свечи, торт, может быть, какая-то...
3: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Тут, знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
2: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
3: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
4: А будут цветы?
3: Конечно. Это же романтическое предложение.
4: Для бусинки, я
3: да,
4: понимаю.
3: Да.
5: Вот ты где, урод!
3: Как ты меня нашла?
5: А не надо геолокации ставить на свои убогой селфи-рожей! Че, не можешь пройти мимо зеркала?
2: Да что ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать.
5: Да я приперлась, потому что соскучилась за тобой, урод!
2: Да я тоже по тебе скучаю, дура!
5: Хочешь меня, скотина?
2: Вообще не могу! Давай, прямо здесь!
4: Так, тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Извините, пожалуйста, но я как бы здесь...
3: Ладно, до дома потерпим.
5: До машины!
2: До лифта!
1: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
7: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда я что-то покупаю, с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она раздражает.

0: FM. Шутки.
1: Объем рюкзаков измеряется, как известно, в литрах. Что не может не радовать?
0: И песни.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
4: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
5: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
6: Ну, это просто фантастика!
3: Да! Моторное масло «Икорное». Самая настоящая научная фантастика.
7: От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
4: Превращает обычный двигатель в вечный.
6: Но, наверное, это очень дорого.
7: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
4: Моторное масло «Икорное». С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
8: Не реклама. Если очень нужен мех, приходи в салон «Олег».
9: Меховой салон «Олег».
10: Шубы, шубки, полушубки, пальто, манто, уги, полууги, муфты, дохи и полудохи.
9: Акция «Волшебный писец». Весь писец за полцены.
8: Нужен мех, ступай в «Олег».
9: Наш шоурум открыт для вас в ДК НИИ, Мосмашрем, Рыбсбытстрой. Второй этаж по коридору налево.
10: Ориентир «Чучело енота».
8: Приходи в салон «Олег».
11: Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют.
12: Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства?
11: Смотрите во всех кинотеатрах.
12: Михаил Капустян.
13: Ну я же люблю тебя, дура!
12: И Ольга Арбузова.
14: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
12: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

0: Романтическое приключение на большом экране для всей семьи. «Бордюры любви». В роли светодиодного тополя Александр Дрявло.
1: На Юмор-ФМ.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее в организации, правила, количество призов, срок, вместе, порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня потрясающая сила воли. Я могу прекратить работу в любой момент времени.

0: чат.
1: И вновь ваши приветы, шутки и поздравления в эфире Юмор-ФМ. Подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм и даже по СМС тоже можно написать. Передаю привет мужу Михаилу, с которым мы в данный момент едем из Карелии домой в Великий Новгород. Люблю тебя очень, мой родной. Спасибо за отдых. Здесь отметилась Светлана. Идем далее. Хотим поздравить сына Власова Ивана Ивановича с 25-летием, пожелать ему удачи, здоровья, верных друзей, надежного тыла, огромной любви. Мы тебя очень любим. Подписались семья Власовых и Шагеевых. Светлана шуткой поделилась. Пока существуют люди, которые поднимаются на второй этаж на лифте, я могу считать свой образ жизни вполне себе активным. Ну вот я примерно так же живу. Семья Саксоновых поздравляет Адлана Акиева с получением звания заслуженного мастера спорта. Поздравления также направляются замечательному детскому тренеру Азамату Максутовичу, Адлану здоровья и достойного жизненного пути, а тренеру очередных талантливых, преданных и успешных воспитанников. Идем далее. Хотим поздравить Чукаеву Ларису Евгеньевну из города Серпухов с юбилеем и пожелать всего самого наилучшего. Ты наш лучик света, наша любимая бабушка. Желаем тебе оставаться с нами еще много-много лет. Мы тебя очень любим. От внука Вадима, снохи Александры и правнука Макса. Друзья, в конце этого часа анекдоты Игоря Маменко. Также впереди Лига городов. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда ближе к детям. Екатеринбург.
3: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
4: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
5: Куда ехать? Помру я скоро.
4: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
5: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
4: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
5: Не хочу, там дождь.
4: Ну нет ведь никакого дождя.
5: С суставами чувствую, скоро начнется.
4: Так, что ты от меня хочешь?
5: Положите меня рядом с дедом.
4: Дима, он живой!
5: Ну кровати-то мало, в альтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
7: Здравствуйте, вам на Ленина?
6: Здравствуйте, да, на Ленина.
7: Че, имя мое заскринило, да?
6: Нет.
7: Ну, поди уже нет, всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
6: Света.
7: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку?
6: Ну я не Маша, я Света.
7: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
6: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
7: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
6: Договорились.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте +22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме +24 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске +26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе +23, в Карталах и Троицке +26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске +25.
0: Реклама. Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
9: Три богатыря, ни дня без подвига 3. В кино с 25 июня.
11: Будет с кем силушкой помериться.
9: Категория 6+.
12: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные, Гасан Джабер и Никита Пересветов. Стендап Урал Тур в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о деньгах. Средняя зарплата в Челябинской области достигла почти 87 тысяч рублей. Южноуральцы стали реже оформлять кредитные карты. А один из жителей региона стал миллионером, но все еще об этом не знает. В марте 2026 года среднемесячная зарплата в Челябинской области составила 86 800 рублей. Свежие данные представлены в докладе «Челябинскстата». По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, зарплаты в регионе выросли на 9%. Однако часть доходов населения съела инфляция. В итоге рост реальных зарплат за год составил порядка 4%. А вот расходы населения выросли существеннее. Если сравнивать первые кварталы этого и прошлого года, то южноуральцы стали тратить на 13,5% больше. Всего за покупку товаров и услуг южноуральцы с начала года отдали уже 485 миллиардов рублей. Пользуются жители региона не только зарплатными, но и кредитными картами. В мае 2026 года южноуральцы получили 32,5 тысячи таких карт. Это на 8,5% меньше, чем месяцем ранее. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в целом по России выдача кредиток сократилась на 9,5% за месяц. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных кредитных карт зафиксирована в Саратовской области, Пермском крае и Башкирии. Эксперты бюро отмечают, что банки предъявляют высокие требования к потенциальным заемщикам и опасаются выдавать деньги тем, кто, скорее всего, не сможет их вернуть. Тем временем в Челябинской области появился новый миллионер. Счастливчик выиграл сначала 6,5 миллионов рублей, а после еще 90 тысяч, сообщили в пресс-службе «Столото». Сумма выигрыша увеличилась благодаря тому, что участник отметил все числа во втором поле билета. При этом победитель пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он еще и не знает о своей удаче. Напомню, недавно стало известно, что Челябинская область вошла в топ-10 самых везучих регионов страны. С начала года южноуральцы выиграли в лотерею 186 миллионов рублей. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
9: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Искусанного пчелами дачника Сидорова не узнала собственная жена и изменила ему с ним же.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поет колыбельную. А внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовник? Так, да, любовник, интересно, да. Так, любовник — это у нас, как бы так сказать, ну, любовник — это любовник. Опа, любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда.
2: Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с барабаном на шее. Так весело посмотрел он на усталых пассажиров, мрачных, говорит: ну что, ребята, по десяточке или начинали свой концерт? Едут два мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем, три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, ну, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет ему, им. А один, который сзади сидит, показывает: ну, мы что, мы тебя на башку посадим же.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
11: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрянь. 102 770 00 926 61. Возможно изменение в расписании полетов.

будет твоя. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+. Юмор ФМ.

0: Снежинске 19 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: У нас с женой была ситцевая свадьба, и все дарили нам платочки. Надо посмотреть в народном календаре, когда там айфоновая свадьба.

0: Это «Улыбка» в эфире «Юмор-ФМ». Группе «Пицца» большое спасибо. Ну а вам, друзья, напомню, что в этом году вы за свою улыбку можете выиграть настоящий новый автомобиль. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою фотографию. Участие абсолютно бесплатное, правила максимально простые, поэтому пусть повезет именно вам. У микрофона Денис Савельев. Вечер четверга объявляется открытым. Всем огромный привет. Давайте продолжим наслаждаться лучшими шутками и песнями. Ну и, конечно же, поддерживать настроение при помощи ваших шуток в веселом чате. Плюс 7-915-0303-567. Пишите их в Макс, Телеграм, либо же направляйте по СМС. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Денис Клявер также заглянет с порцией своих анекдотов. И все это будет в рубрике «Самый лучший Дэн». Сатья, как всегда, тонко и с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы, но прямо сейчас тот самый КВН, любимая игра всей страны. Это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку. Хорошего вечера!
1: Юмор-ФМ представляет
2: снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная 20 века.
4: Случай в ресторане. Смотрим.
5: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
6: О, вот это покушали.
5: Здорово.
6: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
7: Да-да, все готово. О. Прошу вас.
6: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
8: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там два салата, вот 500 рублей за глаза, это даже с чаевыми, нормально.
9: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
5: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550.
6: Итого 1550.
8: Что, хватает, нет?
6: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
5: Чего?
6: Ну 28 тысяч.
8: Надо разбираться, вы что, как так?
5: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
8: С чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че.
5: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
8: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, че за разбираться, че.
6: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
5: Че так дорого?
6: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
10: Ну я.
6: Серега, ну че, плати.
9: А че я-то?
6: Ну че, твоя же баба, ты и плати.
9: А че моя-то?
6: Ну ты же с ней пришел, ну.
9: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит? Че села-то, иди к ней.
6: Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
10: Вы че позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
5: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтоб мы вообще от стыда под землю провалились. Чтоб метро провалились прямо от стыда.
10: Я вопду.
9: Ты с метро-то чё?
6: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
9: Ну, давай я.
6: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
9: Ну, давай 5 я.
6: Макароны.
8: Макароны я макароны, я макароны.
6: Макароны с устрицами 2,5.
8: Слушайте, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
9: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
5: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
8: Ну давай.
5: Димка за, Славка за?
6: Я против.
5: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
2: Белая ворона.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа. Но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
2: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу. Понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете. Я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит, кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да? Пока домой ехал, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то. Да? Тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, ха-ха, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. То кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете.

0: как оно все было, открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом, потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
6: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ох уж это лето! Шаг влево, шаг вправо, вспотел.

0: Чат. Веселый чат на Юмор-ФМ. Привет и шутки, поздравления прямо сейчас и на всю страну. Пишите, подключайтесь. +7 915 0303 567. Сообщения, как всегда, принимаются в Макс, Телеграм и по СМС. От Светланы большой привет улетает Елене Алексеевне. Скоро домой, ура, ура, пишет она. Павел из Волгограда поздравляет лучшего друга Александра с покупкой новой машины. Поздравляю, пусть мотор шепчет, а дороги всегда будут ровными. Шутка Романа. Суп из рыбы – уха. Суп из нескольких рыб – уха-ха-ха-ха-ха. И поели, и посмеялись, что называется. Дарья из Ростова-на-Дону поздравляет сестру со свадьбой. Ребята, будьте безумно счастливы и берегите свою любовь. Мария из Петербурга передает привет своей бабушке, желает ей крепкого здоровья и побольше солнечных дней. «Обнимаю тебя крепко-крепко», — пишет она. Екатерина из Самары поздравляет мужа Николая с годовщиной свадьбы. «Дорогой, спасибо тебе за эти 5 лет счастья. Я люблю тебя с каждым днем все сильнее». Ну и шутка Владимира вашему вниманию. Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Билеты возврату не подлежат. Друзья, впереди вечернее шоу «2 июля». Оставайтесь с нами. Будет, как всегда, весело, смешно, позитивно. Никуда не уходите. До конца этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, в каждой профессии есть свои маленькие секреты. Представьте, цветочный магазин. Заходит Соломон Маркович. Девушка, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, букет роз. Цветочница дает ему букет и говорит: только кончики подрежьте, пожалуйста, чтобы дольше стоял. Соломон Маркович смотрит на нее лукаво и говорит: ну, здрасте. Этот метод именно мы и придумали. Друзья, как известно, все сотрудники делятся на две категории – ответственные и безответственные. Вот вам пример. Фрагмент деловой переписки. «Добрый вечер, Олег!» – «Где макет альбома?» – 3 вопросительных знака. «Вы обещали сделать его до обеда!» – 3 восклицательных знака. «Добрый вечер, Виктор!» – «Я еще не обедал!» – смайлик. А вот вам история, друзья, об искренней любви к братьям нашим меньшим. Середина 90-х, к магазину хозтоваров подъезжает легендарный 600, и оттуда выходит такой нормальный, серьезный мужчина, спортивной осанки, малиновый пиджак, с золотой цепью. Подходит продавцу и говорит: значит, так, у вас есть крестики для монтажа кафельной плитки? Ну, такие вот, маленькие, пластмассовые. Есть, конечно. Ага, значит, дайте мне 37 864 штуки. 37 864? Ну да, зачем так много-то? Ну, слушай, у меня на пасеке пчелки все подохли. Хочу похоронить по-человечески.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте +22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме +24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске +26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе +23. В Карталах и Троицке +26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске +25.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фанатка социальных сетей в сочинении на тему «Как я провела лето» написала: «Норм, вы как?»

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитатель детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, принадлежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования грузчиков с мебелью, механики треста лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированные. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 75-99 лев детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер». Новое название «Октябренок Балтики». Штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ох, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третий, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печерскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до Орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Юмор FM.

Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Юмор-ФМ.
1: На Юмор-ФМ солнечные деточки, на которые все, все лучше всех знают, вот, да?
2: Да, только когда дело доходит до дела, мы, собственно, сразу: мы не знаем, у нас лапки, извините, не знаем, куда-то нажали. Короче говоря, мы здесь уже собрались, и, конечно же, такие куры есть только у нас на работе. На других таких куров нету, да? Которые неграмотно выражаются.
1: Нет, я тебе потом за эфиром скажу одну вещь, которая тебя успокоит.
2: Нет, слова нет, и вот про это ты скажешь
1: мне? Нет, совсем другое. А вот, в общем, да, такие курицы ко-ко-ко-ко-ко-ко есть только на нашей работе, и как бы на нас иногда не ворчал наш продюсер, мы же знаем, что он нас любит.
2: Да, и мы поэтому хотим знать, а что есть только у вас на работе? Рассказывайте нам свои секретики, с чего вообще мы эту тему взяли. Да просто наш знакомый, которого зовут Денис, рассказал нам, что вот у них на работе 7 Денисов, и поэтому он иногда говорит, что он Александр. Ну, просто, чтобы не путались люди в Денисах. Саш маловато, а вот Денисов дофига. Короче, ждем вашей истории, что есть только у вас на работе. Нам очень интересно вас послушать. Пишите нам ВКонтакте и в Телеграме Юмор-ФМ. Кстати, и подписываться не забывайте.
1: +7 915 0303 567 это наш номер, как всегда, и на него тоже можно писать комментарии. И голосовать не забывайте. В Телеграм-канале Юмор-ФМ в нашей группе ВКонтакте Деточкина уже повесила опрос. Она у нас обычно за него отвечает. И сегодня мы спросили: вам про работу нечего рассказывать? Подумаешь, работа и работа, или можно столько историй веселых понарассказать. И таких, вот уже успела проголосовать в Телеграм-канале большинство, ВКонтакте, думаю, тоже, да?
2: Да, 75%.
1: Вот, и ждем вашей истории.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ. Всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки-песни. Запевай.
2: Шутки-песни. Александр Македонский в 22 безусых года под себя подмял полмира, на лопатки положив. Ну а мне 44, я на маминой квартире, без работы, без зарплата, но зато бухой и жив.
3: Начертил на синем небе нулевой IQ, белым следом быстрый самолет. Кто унизит в день рождения бывшую свою, так как это делает пилот.
4: Хорош, хорош.
3: Спасибо, что мне такие подарки не делаете. У меня, слава богу, IQ 148. Придется пилоту долго это вырисовывать.
0: На Юмор ФМ.
5: Правда, в кровоподтеках морда Эдуарда, подарил жене весы к 8 марта.
6: Блин, я однажды любил девочку в школе, знаешь, и я купил ей цветы, открытки на 8 марта, бежал. И я, и Челябинск это, я все про Челябинск рассказываю, и троллейбус, и как раз все подтаяло, и я как навернулся, и вот так вот, знаешь, вот так ушел под троллейбус, вот именно так. И потом выбрался оттуда, цветы вот прям как вот в Кавказской пленнице, все, фу, все мокрое, и открытка такая, я пришел к ней, она меня ждала, я говорю, ну как-то вот так, и ушел все просто.
3: Вы после этого не виделись?
6: Нет, конечно, естественно. А как еще? Вы же гордые. Вам же только красивые цветы подавай. Вот
3: она такую... не поняла, да? Ты не рассказала, что произошло?
6: Рассказал, но это было бесполезно. Почему вы не можете у нас грязные цветы получить?
3: Блин, это
6: вам все красивые подавай.
0: На Юмор ФМ.

0: Я знаю полслова, всего лишь полслова. Сознанием этим я вышел из до.
1: С тебя песня.

0: я ни ночью, ни днем. А дальше что будет?
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор ФМ. Чао!
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни! Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В администрации города выкинули старую мебель. Бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: И сегодня мы решили поговорить про работу. Расскажите, друзья, что есть только у вас на работе? Хвастайтесь, а может быть, наоборот, это будет какая-то грустная история. Плюс 7-915-0303-567. И вот Егор пишет, что у них на работе, только у них есть единственный в мире принтер, который зажевывает бумагу именно в тот момент, когда нужно распечатать документ за 5 минут до конца рабочего дня. А как мы знаем, айтишники, инженеры и все, кто это обслуживает, они уходят раньше. И поэтому бегает вот там Егор, слева постучит, справа поорет.
2: Ну, можно же как-то вынуть бумагу. Я, правда, давно уже не занималась, не выковыривала из принтера
1: можно,
2: бумагу.
1: Можно, конечно, вопрос не решит.
2: Аркадий пишет, у нас на работе нет работы. Сидим в вынужденном отпуске.
1: Ого.
2: Вот так вот, да. У кого-то что-то есть, а у этих нет. Может, давайте им как-то закинем работы. Аркадий, напишите, чем вы занимаетесь, и мы вам подкинем работы. Мне вот, например, нужно лужайку постричь.
1: Аркадий, не пишите, а то она вам подкинет работы. Анатолий пишет, вот у вас, может быть, девочки, и куры. Это мы про себя так просто зашли. А на моем, говорит, нынешнем месте есть не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического легкоусвояемого мяса. То есть
2: кролики?
1: Кролики, да. А, точнее, говорит, 6-8 килограммов, потому что их целых 2. Говорят, что завели их для релаксации. Но сдается мне, что получилось ровно наоборот. Эти, братцы, кролики то интернет перегрызут, то плинтус попортит, то пару кругляшков на полу оставят. Только под ноги смотри, чтобы не наступить. Слушай, а, Анатолий, я правильно понимаю, вы же юрист, к вам, наверное, приходят люди, посетители. Они
2: вот
1: тоже
2: они успокаиваются
1: обходят.
2: С помощью кроликов.
1: Пол — это лава. Ауч!
2: Подожди, а ведь здорово, да? Давай тоже заведем. У нас огромное высокотехнологичное здание. Тут столько можно кроликов поселить.
1: Юль.
2: Я шучу. Если вдруг кто-то меня слышит сейчас, не надо меня выгонять за это, пожалуйста. Я просто пошутила.
1: Никаких кроликов. Сама будешь за ними убирать. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер в Максе, в Телеграме, смс-очками. Рассказывайте, что есть только у вас на работе, а мы с удовольствием почитаем. И почитаем.
3: Спонсор — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
4: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе, 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Мама делает замечание 6-летнему Диме. «Не ешь с ножа, злым будешь». Дима посмотрел маме в глаза и отвечает: «Кажется, в нашей семье кто-то с топора ел». Кире 5 лет. Она на даче купается в ванне на свежем воздухе. Плещется, прыгает и в конце концов из ванны вываливается. Сидит на травке, ревет. Подбегают мама с папой, начинают успокаивать, а Кира сквозь слезы и говорит: «Да вы поймите, я плачу не потому, что мне больно. Я же головой ударилась, я же дурочкой стану. Ну кто меня такую замуж возьмет?» Из школьных сочинений Вики. В открытую форточку ворвался сквозняк. Шустрый, как веник. Недалеко от нашей деревни был помят овес, потому что там загорали кабаны. В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Саша пошел с папой в баню. Как истинные банщики, взяли с собой свежесорванные листья хрена. Перед парилкой Саша всем и говорит: «Ну что, мужики, пошли хрен нюхать». Мама, бабушка и девочка Варя 3 лет приехали в гости к родственникам в другой город. Стали знакомиться. Родственники показывают на маму и спрашивают: «Варенька, а это кто?» «Это моя мама», отвечает Варя. «А рядом кто?» показывают на бабушку. «А это матерная мать». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм!
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
10: Наелся ли я?
11: Ни в коем случае.
12: Ну что, рискуем?
9: Новые города, новый сезон.
12: Поехали.
9: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
13: Три новые короткие истории.
14: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
13: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
15: Будет с кем силушкой помериться.
13: Категория 6+.
16: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
17: Чем только чёрт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
18: Мы не хмуримся и продолжаем.
17: Новости, от которых хочется улыбаться.
19: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
17: Веселые песни.
19: Поднимите мне зарплату.
17: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
20: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
17: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
21: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
22: Я в игре? Это же круто!
21: Выбраться из нее гораздо сложнее.
23: Девочка в игре!
21: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
2: Юмор-ФМ. Шутки и песни.

0: А мы никому не отдадим нашу деточкину, потому что только слушателям Юмор ФМ она рассказывает хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Впереди выходные, и в этом выпуске обсудим, куда можно съездить и что посмотреть. В удмуртской деревне Качищево пройдет фестиваль «Гербер». И это не про цветы, это про праздник окончания посадочных работ. 20 июня в мастерской «Шаплы-пила» вырежут деревянные фигуры на темы удмуртского эпоса. А еще в программе ярмарка «Кибашлы-арама», соревнования «Батыр-кужим» и командный квест «Квест-писпу-кужим». Вот я бы, честно говоря, в писпу бы я покужимилась. Ты же любишь тоже командные квесты?
3: Кужимить? Обожаю.
2: Вот. Мы, короче, едем к вам в Качищево на Гербер. В Омской области есть село Киберспасское. И вот в день летнего солнцестояния там решили устроить свой праздник IT-пикник под названием «Цифростояние». 21 июня можно будет узнать, что это за село такое, запустить воздушного змея и угоститься местной киберспасской кухней. А еще составить родословное древо и избавиться от тревожности. Я не знаю, как это связано, но тем не менее. Так и вижу, как хомячи сажают свою тревожность на воздушного змея и отпускают ниточку. У нас на Юмор-ФМ есть редактор по юмору, и ее зовут Ася. А в Томской области у нее целый город – Асино. Представляешь?
3: Ничего себе.
2: И вот в субботу в Асино «Золотая береста». Это такой фестиваль. Короче, будет весело. Там и частушки от участников конкурса «Играй гармонии», возможность побыть на сибирском тракте. Ну, в кандалах, правда, не придется его проходить.
3: Слава Богу.
2: Но там повеселее, конечно, программа. И даже кулинарное шоу «Гигантская яичница» и конкурсы по скоростной резке овощей. А еще чай с прикуской и мастер-класс по плетению венков из березовых веток.
3: Ты Асе отправила эту новость?
2: Тут она и так знает, это же ее городок.
3: Поедем кужемякиться, а Ася вот поедет есть гигантскую яичницу.
2: Классно.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Возвращаемся в наш шоу, в наше шоу «Две Юли». И давайте напомним вам про опрос. Каждый вечер мы вешаем голосовалку в телеграм-канале «Юмор-ФМ» и в нашей группе ВКонтакте. Почему? Потому что мы хотим знать вас лучше, быть ближе. И поэтому сегодня мы решили узнать, вот работа ваша такая, что можно про нее рассказать кучу разных забавных, интересных историй. Или, ну, подумаешь, работа и работа. Вот таких все-таки меньшинство. А 72% в телеграм-канале голосуют за то, что есть разные классные истории про их работу.
1: Вот и в ВКонтакте тоже 87% людей проголосовали за то, что имеются истории. И как раз мы от вас ждем истории, что есть только у вас на работе. Ну, может быть, не знаю, какой-нибудь начальник необычный. Или, может быть, у вас рабочий стол где-то находится не там, где у всех нормальных людей. Рассказывайте, очень ждем ваши истории про работу ВКонтакте, в Телеграме и пишите нам в Макс.
0: Да, плюс 7-915-03-03-567 его номер. Вот тут вот написали, что есть офисное растение фикус, которое уже пережило 3 директоров и 2 реорганизации. Поэтому мы считаем этот фикус талисманом отдела.
1: У нас знаете, сколько таких фикусов
0: мне
1: на двух ногах?
0: Интересно, пережило 3 директоров. Директорат, надеюсь, живы?
1: Ну, главное, чтобы
0: сколько
1: они были
0: фикус?
1: Свободны.
0: Фикусы живут. А рассказывайте свои истории. А у нас в эфире Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про котиков.
3: Кошки – это просто маленькие вредные женщины в шубах. Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.
4: А нельзя ли как-нибудь скромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка жрет рагу из кролика в сливочном соусе, а я макароны с сосиской? Объявление.
3: Стригу котов. Возможно, кастрация. В общем, как получится.
5: Очень ласковая девочка вгладила кота в пол.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Чего такая довольная, Вера?
8: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
7: А что в ней такого-то?
8: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
7: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
9: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.
2: Реклама.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
11: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72-39-03.
11: Юмор ФМ.

0: Если есть домашние хозяйки, то где-то должны быть и дикие.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Играем прямо сейчас, и эту шутку про диких хозяек нужно запомнить, потому что мы сейчас позвоним, Деточкина спросит, какая шутка звучала, а вы раз ей и про нее шутку выдаете.
3: А я, нет, хотела сказать, что мы как раз звоним, и нам попадается женщина, и мы ее спрашиваем, вы дикая, вы дикая или домашняя? И интересно, что она ответит. Но вполне возможно, что нам попадется мужчина, и что вы тут спрашивать, неизвестно. Короче говоря...
2: Про жену.
3: Про жену, а у вас жена дикая или домашняя?
2: Боюсь, да, что это для ночного шоу.
3: Конечно, поэтому давай-ка мы уже раскрутили наш лобазер. Там участники игры здорово болтаются и вертятся. Надо уже останавливать, я считаю.
2: Останавливаем его, как обычно, словами.
4: Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку.
3: Не, ну выглядит как домашняя. Екатерина из Уфы выпала нам сейчас
2: дачная,
3: в Улыбайзере.
2: Да, сказала.
3: Такая, ну, дом тут точно у нее есть, веранда, по крайней мере, просвечивается на фото. Давай звонить туда ей, спросим, расцвела ли смородина.
2: В Уфе, наверное, должна быть хорошая погода, поэтому давай позвоним туда, где солнце. А вот напротив веранды почему-то высотка какая-то отображается, нет? А, нет, и это домик с трубой. Что-то старость, не радость, видишь? Совсем уже ничего не вижу. Главное, чтобы слышала.
3: Она сейчас на грядке, руки грязные.
2: Морковку выдергивает.
3: Ругает кротов.
2: Хотя, знаешь, никто что-то морковку не сажает. Я вот была в эти выходные на двух дачах.
3: Так ты посади.
2: Нет морковки.
3: Что ты туда ездишь зазря? Хотя бы какая-то польза должна быть от тебя.
2: Посадить мне там нужно быть, наверное, раньше на пару месяцев. Увы.
3: Короче,
2: да, 30 секунд истекли.
3: Да. Морковку, видимо, сажает по твоему завету Екатерина из Уфы. Но в любом случае она остается в нашем улыбайзере. И вполне возможно, мы с ней еще разок сыграем. А может, с кем-то из вас. Вы прямо сейчас заходите на сайт веселоерадио.ру и загружайте свое улыбающееся фото.
2: Найти форму несложно. Как на главной странице видите Фоменко, на него Жамк. И вот, пожалуйста, следуйте за ним.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: И сегодня не пятница, но уже почти чуть-чуть осталось до конца рабочей недели. Но если вы уже на одной ноге или на одной руке держитесь такой, побыстрее бы, мы вот пришли вас поддержать справа, слева, не знаю, как это, с обеих сторон берем вас под ручки такие, две Юля, ну погнали, погнали, пятница еще чуть-чуть. Держитесь, всем
2: последний
1: привет.
2: Последний рывок, точно говорит солнечная, привет-привет. И мы сегодня обсуждаем работу, ну потому что завтра уже нет, не хочется про работу говорить, а сегодня еще можно. Решили узнать, что есть только у вас на работе, или, может быть, только у вас на рабочем месте, или в вашем коллективе, а, может быть, просто в вашей фирме вот такое есть предложение, какого ни у кого нет. Пишите нам ВКонтакте, в Телеграме, в
1: Максимум. Сейчас тебе, деточкины, пришлют предложение кредитования и ипотеки.
2: Ой, это не бесполезно мне присылать, у меня уже все есть.
1: Что-то забавное и интересное хотим. Рассказывайте. +7 915 030 3567 наш номер. Писать можно в Макс, можно в Телеграм и смс-очками, конечно, тоже. Самое главное, подписывайтесь, потому что когда вы отправляете смс-ки, мы видим откуда, но не знаем, как вас зовут. А в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте можно голосовать. А у вас работа такая, что можно про нее понарассказывать истории, или, ой, подумаешь, работа и работа, век бы ее не видеть. Таких меньшинство, а большинство в обеих соцсетях голосуют за то, что есть классные истории про работу. Вот и давайте.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: 2 июля на Юмор ФМ ненадолго отвлекут и ваше внимание, потому что все, что нужно сказать про нашу тему, мы уже сказали. А еще хотим добавить, что в этом часе появятся в эфире разные классные рубрики, и среди них будет реалити-криминалити.
1: Не пропустите рубрику «Деточкина не виноват», где я расскажу, какое слово стало самым сложным для тех, кто сдавал ЕГЭ в этом году.
0: Наша самая главная звезда. Нет, не Дэн, а лучше берите выше. Джейсон Стэтхэм появится тоже. Я такого не говорил. Его персональную рубрику стоит ожидать уже в ближайшем будущем. Но для начала большой стендап.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
0: Привет.
3: Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом напи***ли. Еще мы с ним живем в разных комнатах. А при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложил, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, «Тебе что вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.
2: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

0: свиданием не сплю я.
1: На Юмор ФМ.
2: Сегодня попросили вас рассказать историю о том, что есть только у вас на работе, какие вот необычные люди, традиции или какие-то истории с вами, собственно, происходят регулярно. Вот только в нашем коллективе какие-то, а как сказать, вот факапы по-русски, ну, чтобы прилично было, какие-то...
3: Недоразумения.
2: А, недоразумения, да, назовем это таким словом, хотя, конечно, ну, не передает абсолютно то, что происходит. Вечно только с нами, с Деточкиной в нашу смену что-то случается. Поэтому все коллеги уже про нас все знают. А что у вас? Рассказывайте. Плюс 7-915-0303-567.
3: Наш постоянный слушатель Евгений говорит, что у них на работе сосредоточено такое количество электриков в одном месте, что двери и стены офиса бьются током. Мы привыкли и не чувствуем, а все приходящие в шоке. Более того, когда он был молодым и только пришел работать на подстанцию 330 киловатт, его поразили слесари, которые прикуривали без спичек и зажигалок. Просто подносили сигарету к металлоконструкции, она зажигалась, ну, просто вот от статического электричества.
2: Ого.
3: Захотелось побывать на подстанции.
2: Нет, сразу я почему-то другие рилсы вспомнила, которые выкладывают, когда подносишь зажигалку, а там раз — и загорается. А только
3: смотря
2: у нас...
3: куда подносить.
2: Пишет, вот, да, вопрос. Пишет Владик, только у нас на работе есть портал в параллельную вселенную. Он находится за дверью с надписью «Склад». Иногда оттуда выходят люди со странными вопросами. А вот пример вопросов Владик не написал. У нас, знаете, тоже тут вот, ну, такие коридоры, и до того, как поставили указатели, люди приставали со странными вопросами. А где столовая?
3: А мы не знаем. На самом деле мы знали, но никому не говорили, чтобы нам больше еды досталось.
2: По нам же видно, да, что мы много едим. Кстати, не забывайте заходить в видеотрансляцию. Она есть на сайте веселаярадио.ру и в нашей официальной группе ВКонтакте. Мы любим, когда вы лайкаете, ставите вот эти эмоджики, сердечки летят. Но другие... тоже можно ставить. Это мы тоже любим. А вас пока ставим в эфире с Джейсоном Стэтхэмом. И сами пойдем собирать новые комментарии для следующего веселого чата.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
4: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям. Вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами, а я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
7: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
8: Что? Я в игре?
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
9: Девочка в игре.
6: Кино с 25 июня.
8: Это же круто!
10: 6+.
11: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
10: Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мир детей состоит в основном из уменьшительно-ласкательных форм слов. Водичка, мамуля, кошечка и так далее.
2: Считаю, что такой подход нужно оставить и во взрослой жизни. Работушка, алиментики, кредитик, налоговая проверочка. И нам всем будет не так тревожненько.

0: Вечернее шоу 2 Юли на Юмор ФМ. Юля первая — это я, а Юля вторая сейчас появится с хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: Составители ЕГЭ назвали самое сложное слово в заданиях по русскому языку.
0: Дай скажу, легкоусвояемый.
2: Нет, ух, это
0: ты,
2: слово преддверие. Ну что сложно в слове преддверие? Ну, 2D и все.
0: Да, 2D.
2: Об этом рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский. Труднее всего было написать такие фразы, как «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней». Дощинский призвал школьников больше читать, чтобы расширить свой словарный запас.
0: А я тут же вспомнила, как нам на днях в сообщении писали «психдоним».
2: А, да.
0: Мне кажется, вот это самое сложное слово «психдоним».
2: «Психдоним» — это... Но это не сложное слово, это хорошее слово, это прям про нас. А глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил против цензуры в кино, особенно когда люди в постели. Только что мы видели, как между ними что-то было, и тут же заблюривает изображение сигарет. Но это же абсурд. Заблюривают сигареты в какой-нибудь постельной сцене, показывают секс, все понятно, потом закуривают, а эту сигарету заблюривают. Выглядит странно, понимаешь, до этого ничего не заблюривали, ни вот эту вот другую часть. А сигарету во рту вот зачем-то.
0: Я считаю, вообще все кино от начала до конца должно выходить заблюренным.
2: Точно.
0: С другой стороны, права. Понимаешь, ты сидишь в кино, не расслабляешься, у тебя мозг работает, опять же, нейронные связи. И ты пытаешься каждый раз понять, что же там и кто же там.
2: Вот, это будет фантазия, аудиоспектакль, да? Развитие фантазии. Берите на заметку, прекрасные мысли высказывает моя коллега. В целом знал, что россияне считают главным признаком статуса. Это, во-первых, возможно дать детям качественное образование, за это 50% высказались. И второе, получить хорошую медицинскую помощь. 39% за вот это выступают. А раньше считалось крутым дорогая машина или мебель. Всего 20 лет назад главным считалось хорошее жилье. Теперь, вот видите, совсем изменились приоритеты образования. Детям нужно дать жилье, уже не потянем. Кстати, про недвижимость. Тоже она есть, но не на первом месте. В Москве и Петербурге больше ценят недвижимость за рубежом. А в сельской местности снова говорят, что должен быть доступ к образованию и к врачам. У кого что болит, тот зато и говорит.
0: Да.
1: Деточкина. Свободу Юли Деточкиной. Не виноват.
3: Если хочешь танцевать,

0: Вот уж не знаю, получится ли само собой, деточки, на нашем... участникам Humor FM чарта проголосовать, ну, чтобы их песни, вот ничего не делая, взлетели на вершину? Или нужно что-то для этого сделать?
1: Нет, конечно же, невозможно, ничего не делая, взлететь на вершину. Нужно хотя бы, чтобы были крылья или пинок. Кстати, вот вы можете задать им, так сказать, движение этим песням. Заходите на сайт веселорадио.ру и голосуйте за любимые треки Humor FM чарта. Я сегодня голосую за жену Владимира Преснякова. Вот так вот я...
0: Мне несколько секунд, да, понадобилось для того, чтобы вспомнить, кто у него жена. Хотя уже, ну, достаточно много лет, могла бы, в принципе, ну,
1: да,
0: вот.
1: Они уже скоро 20 лет вместе, представляешь, как давно мы живем.
0: Да, я-то живу просто, да, помню и предыдущих. Вот, заходите и вы на сайт веселорадио.ру и голосуйте за те треки, которые вам нравятся в Юмор ФМ чарте. Ну, а в эфире у нас реалити-криминалити.
2: Юмор ФМ представляет Реалити Криминалити. Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити Криминалити.
3: Мы подошли к гражданину И и попросили закурить. На что тот ответил, что он знает карате. Расстроившись, что нам не дали закурить, мы заплакали. И, вытирая слезы, случайно задели гражданина И за лицо. При этом гражданин И сам дал нам деньги, чтобы мы вытерли ими слезы. В результате уличной драки ротовой орган гражданина Кузнечикова оставался распахнутым до хирургического вмешательства. Я отказался дыхнуть по просьбе инспектора не потому, что был пьяный за рулем, а потому, что трое суток не чистил зубов и боялся обидеть органы обоняния представителя власти. 5000-ные купюры я распечатывал на ксероксе не в целях фальшивомонетчичества, а чтобы играть в развивающие экономические игры, типа монополия, в узком дружеском кругу знакомых мне лиц. Идея расплатиться этими купюрами за сексуальные услуги по вызову была не моя, а общая. И появилась она только потому, что услуги оказались крайне низкого качества и не соответствовали фотографиям в интернете. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити Криминалити.
4: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
7: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь, чтобы тебя ненавидели одновременно и автомобилисты, и пешеходы? Вставай на самокат!

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Что есть только у вас на работе, спросили мы сегодня наших слушателей, и люди рассказывают. Плюс 7-915-0303-567, это наш номер, если тоже хотите поделиться, рассказать нам. И вот, пожалуйста, пишет нам Семен, у нас есть собственный дресс-код. Раз в месяц, в последнюю пятницу месяца, мы официально, значит, все приходим в самых нелепых футболках.
2: А у тебя есть какая-нибудь нелепая футболка?
1: У меня нет, я же не Семен, а вот, мне кажется, у каждого Семена должна быть нелепая футболка. У нас же есть один знакомый с таким же именем, да?
2: Целая гора нелепых футболок.
1: Он может даже не раз в месяц ходить, а каждую пятницу.
2: Сестра надарила там всякого барахла. Агния пишет, что у них есть в хр-отделе две Маши и три Анны.
1: Хр-отделе?
2: Да, какой-то хр-отдел. И это полный беспредел, когда писишь письмо, пишет нам Агния, просто в чат: «Маш, ты где?» отвечают сразу трое. Вот, ей очень это все почему-то ее очень сильно веселит.
1: Ну, а если одна Маша занята, то можно с другой, в принципе. Ну, там, не знаю, чай сходить попить.
2: Хр-отдел.
1: Хр-отдел. А вот, кстати, не знаю, в каком отделе работает Ольга из Омска, но она пишет, что только на нашей работе можно отпрашиваться на маникюр, педикюр и наращивание ресниц. Возможно, Ольга сама работает в салоне. И такая: можно я в соседнюю вот комнатку отлучусь? Да так, не... у тебя клиент когда? Через час? Давай, иди.
2: Слушай, ну вообще классная вот эта история, сами себе делаем, а деньги за это нужно платить? Если нет, я бы тоже устроилась в какой-нибудь салон, потому что что-то цены такие. А Флагман нам пишет, что они, короче, делали колесо для турбины. Огромное, 25 метров, вот такое. Ого. Вот колесо. А когда начали, ну, пытаться его вытащить из цеха, выяснилось, что ворота цеха 12 метров, а колесо 25.
1: И так оно осталось там как артефакт.
2: Они, короче, разбирали стену цеха 5 часов, и к концу смены наконец-то смогли это колесо выкатить на улицу. Ну, такие вот молодцы. Всегда бывает неожиданность, говорит он.
1: Вот все-таки рукастые мужчины, это... это прекрасно.
2: А почему заранее нельзя посчитать, что нам мы не сможем его потом выкатить?
1: Я слышала историю про то, как, значит, в советские времена один кран вокруг себя строил здание театра. Ну, вокруг себя построил, а потом тырк-тырк. А
2: где же выход?
1: Смотреть все эти ваши постановки пришлось разбирать. Рассказывайте свои истории, что есть только у вас на работе. Мы почитаем и поражем.
0: Две Юли вечером по будням. На Юмор-ФМ. Снеги!

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: бы трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо.

0: 2 Юли.
1: Я люблю тебя, Юля.
0: На Юмор ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: Ну и если кто-то еще не добрался до дома и не погрузился во все вот эти вот семейные, или просто не все же семейные, правильно, домашние, скажем так, дела, и готов с нами общаться, то вот, пожалуйста, напоминаем тему вечера.
3: Сегодня спросили вас, что интересного, что необычного есть только у вас на работе. Рассказывайте нам. Кстати, вот пишут, что, ой, не про все можно рассказать, а вы рассказываете про то, что можно рассказать. Мы же не просим, ой, а расскажите нам вот про то, что нельзя. Мы сейчас как вот на весь свет расскажем.
2: Ну, вообще, нет? Обычно мы так и делаем.
3: Ну, конечно, поэтому рассказывайте про то, что можно, потому что мы всем расскажем, да, и все прочитают у нас в Телеграме, а еще ВКонтакте. Ну и кое-что прочитает Юлька своим вот этим ртом
2: вот
3: из
2: этим
3: Макса.
2: Вот ртом, чтобы я прочитала, нужно писать на номер +7 915 03 03 567. И не только, кстати, в Макс смс-чики еще приветствуются, и в Телеграм можно писать сообщение. А в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте голосуйте. Про вашу работу можно понарассказывать истории, 62%, то есть большинство голосует за этот вариант в Телеграм-канале, а меньшинство, ну, нечего рассказывать, подумаешь, работа и работа.
3: 87,5% могут рассказать истории про свою работу, так вот и рассказывайте.
2: Ждем.
0: 2 Юли на Юмор ФМ.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Вы пишите нам комментарии, мы их озвучиваем в веселом чате. Вот такой у нас с вами договор. Но кроме веселого чата, в этом часе еще другие рубрики мы хотим вам поставить. И вот, например, Лигу городов припасли. Если кому-то не понравилось что-то, что услышал чуть раньше, такой, где тут смеяться? Вот, пожалуйста, Лига городов, там можно будет посмеяться.
2: Да у нас вообще много где можно смеяться. Главное, чтобы было желание.
1: А Деточкины не виноват, можно смеяться?
2: Нет, там ничего смешного,
1: а
2: там новости с чемпионата мира. Это ты делаешь регулярно, смеешься над Деточкиной. Деточкиная, все говорят, Деточкина, почему тебя солнечная так обижает?
1: А она меня, знаете как?
2: Вообще не обижаю.
1: Просто вы не слышите и не видите.
2: Потому что этого нет.
1: Это происходит за эфиром.
2: Не слушайте ее, она врет.
1: Хорошо, я не буду говорить, тогда говори одна. Чтобы люди меня не слушали.
2: Короче, потом не реклама, а прямо сейчас слушаем «Однажды в России».
1: Ничего себе, справилась, смотри-ка.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на хоккейном матче».
3: Ни хрена себе! 6-0! Вы понимаете, мы проигрываем 6-0! Вы, командочка моя, хренова! 6-0! Это где такое видно, чтобы я, мэр этого города, на глазах у своего города... Да хрен с ним на глазах у своего города! На глазах у своей тёлки! Проигрываю 6-0! Это что за позор такой? Марш на площадку, быстро все тренироваться! Быстро! Быстро, я сказал, сволочь! Бегом!
4: Илья Раскевич, очень рад наконец-то познакомиться с вами лично. Здравствуйте.
5: Вы кто такой еще?
4: Я тренер вот этих замечательных уральских медвежат, которые благополучно рвут у вас в сухую 6-0.
5: Что ты пришел меня позлить, да, сволочь такой?
4: Да нет, это я просто сам рад. Я даже не ожидал, что они маленькие шкеды, таких здоровых 40-летних бугаев, просто прям каждую минуту гол, каждую секунду. Раз, два, и вы.
5: А я вот не злюсь, понял? Вот не злюсь, назло тебе не злюсь. Ага, радуюсь. Ура. Проигрываем 6-0.
4: Ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить, не курите на площадке, а? Это же дети все-таки.
5: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю? Я за ворота уезжаю, вот так вот стряхиваю туда за бортик.
4: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать моих подопечных?
5: Ну вот это ладно, да, согласен.
4: Огромная температура.
5: Все?
4: Да.
5: До свидания.
4: Еще, небольшая просьба. Можете, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Зачем вы ребенка клюшкой по голове ударили?
5: А как с ними бороться? Вот как, ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по пояс и все здоровые.
4: Ну вот об этом же я говорю, а? Ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
5: Да я позорюсь на весь город! Как это так? Ты что творишь?
4: Слушай, ну что вам так принципиально победить детей, что
5: ли? Естественно! Я везде должен побеждать!
4: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
5: Вот и договорились. До свидания.
4: Но у нас есть условия. Вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
5: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
4: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
5: Ну вот и все. До свидания.
4: Договорились?
5: Договорились.
4: Все, отлично. И еще небольшая просьба. И маленький такой автобус, если можно.
5: Вот где автобус, а где хоккей? Причем здесь нахрен автобус? Скажи мне, пожалуйста.
4: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в минус 30. Там страшно, там медведи.
5: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит, я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
4: да.
5: Значит, автобус.
4: Да.
5: А с каким счетом тогда я выигрываю?
4: 7-6,
5: это что такое?
4: Хорошо. Сколько вы хотите?
5: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7, одну они забили, пускай. Это как будто я, типа, в конце.
4: Без проблем.
5: Вот и все.
4: Договорились. Все, с победой вас поздравляю. Илья Раскевич.
5: Иди.
4: Очень рад знакомству.
5: Передай своим медвежатам, пусть учатся сосать лапу.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В любой женщине легко уживаются: «Ой, да у меня память девичья!» И одновременно: «Этого я тебе, козел, никогда не забуду!»

0: Сегодня рассказывайте, что есть только у вас на работе, и вот у Деточкиной, кажется, есть классный коммент.
1: В Телеграме нам написал человек, я так понимаю, что он учился на юридическом факультете, у него такой какой-то странный никнейм. Так вот, пишет, работаем в первом в России нитроцирке. Каждый день на шоу сжигаем каскадера заживо. И даже фото приложил, понимаешь? Ну, то есть реально, я прочитала, есть такой цирк с очень...
0: Где сжигают людей?
1: Да, экстремальными.
0: То есть, в смысле, вот подожди, уже обычными там эквилибристами и зайцами на велосипеде,
1: ну,
0: никого,
1: знаешь,
0: не удивишь?
1: Фаер-шоу, это когда там дышат огнем и все такое, а здесь прям вот каскадеры и над ними всякие эксперименты проводят. Очень круто, конечно, выглядит, и в то же время страшно. Я спрашиваю, а чем ему, сколько за это платят? Каждый день, представляешь, человека сжигают.
0: Каскадеров не жалко.
1: Он пишет, валюта артиста – аплодисменты. Когда в следующий раз придешь к продюсеру просить зарплату, он тебе скажет, валюта диджея.
0: И домой он тоже, когда возвращается, наверное, у него там жена, семеро по лавкам, а они такие, кушать принес. А он, валюта артиста – аплодисменты. Скалкой. Работаю водителем автобуса, пишет Николай. Как-то, выехав с остановки, видел человека, который бежит со всех ног, показывает, чтобы я остановился. Но у нас, говорит, на работе остановка вне, собственно, посадка и высадка вне остановки строго запрещена. Поэтому он ему жестами показывает, что, мол, давай на другую остановку. А там...
1: Беги.
0: Ну да, на противоположную сторону перебежать. И пока автобус, значит, стоит на светофоре, пока он поворачивает, как бы он, по идее, должен успеть добежать. Ну вот, говорит, я тронулся, поехал... подъехал к той остановке, высадил, еду, говорит, дальше. И вижу, что тот только подбегает к остановке, машет руками с недоумением, типа, ты же мне говорил, чтобы я сюда бежал. А я, говорит, про него забыл. Прости, мужик, спорт — это жизнь.
1: Так его жалко вообще. Я сама все время вот так вот бегу, и тут...
0: А я, кстати, на днях бежала на автобус. Ну, она, правда, не успела отъехать. Да, она не успела отъехать от остановки. Она только двери закрыла. И я такая машу во всей своей нелепости. Думаю, как будет стыдно, если она мне не откроет. Но она спасла меня от позора. Открыла, я туда шмыкаю.
1: Это не стыдно. Стыдно, это один раз я видела, как мужчина бежал, не добежал. В смысле, не успела. Автобус тронулся.
0: Ему прищемило голову.
1: И пинал взад этот автобус ногами. Вот это было, конечно, стремновато.
0: +7 915 03 03 567. Наш номер. Рассказывайте, что есть только у вас на работе, а мы поржем. А мы уже говорили, да, что у нас в этом часе будет хорошо? Тогда давай напомним про нашу суперигру «Автомобиль».
1: Конечно.
0: За улыбку.
1: Про это нужно все время говорить, потому что мы хотим, чтобы игроков было как можно больше. Как можно больше тех, кто сможет выиграть у нас автомобиль. Прямо сейчас делайте улыбающиеся фото, заходите на сайт веселыйрадио.ру, заполняйте небольшую анкету и слушайте внимательно Юмор-ФМ, ведь шутка Фоменко может прозвучать в любой момент.
0: Но прямо сейчас прозвучит рубрика «Не реклама».
2: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет. От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел». Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
3: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
4: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
3: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
4: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
3: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
4: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
2: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых песен, на любой вкус и кошелек. Без стыда и совести.
3: Билеты крупным оптом и поштучно на сайте. Снова в нашем зале нет пустого места. Точка чушь.
5: Скажите, а есть у вас недорогая и надежная бытовая техника?
6: Очень недорогая.
5: Прям совсем недорогая, но очень надежная.
6: Полундра!
5: Простите?
6: Да вот же, недорогая бытовая техника Полундра!
7: Да, да, Полундра! Техника вашего быта. Надежные и недорогие. Холодильники Ахтунг, варочные панели Атас, вытяжки Алярм, посудомоечные машины Шухер, микроволновые печи Палево, стиральные машины Палево.

0: Путь и еще более... А, нет, это весь список.
1: Полундра.
0: Техника на грани фантастики.
2: Но она надежная?
0: Скорее, недорогая.
1: Полундра.
0: Все модели и цены на сайте ничтоневечно.и.
3: Вот уже несколько лет я пользуюсь умной колонкой. С одной стороны, это очень удобно. Но с другой стороны, я все чаще замечаю, колонка гораздо умнее меня. Она подсматривает, подслушивает, знает ответ на любой вопрос. И теперь она в доме хозяин. Что же мне делать?
4: Ответ прост. Меняйте умную колонку на тупую. Дурилка. Действительно тупая колонка.
5: Дурилка.
6: Да, мой господин.
5: Сколько будет дважды два?
6: Минуточку. Секундочку. Еще чуток. Ответ готов. Дважды два равно хризантема.
4: Она ничего не знает. Она ничего не может. Потому что она тупая колонка-дурилка в корпусе из водостойкого картона.
3: Это что же получается? Дурилка картонная?
4: Да, она такая. Найди свою дурилку на сайте восстаниемашин.нет.
7: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории. Ученик заснул в 15 веке, а проснулся в 18.

0: пропадаешь навсегда.
1: Попадая в сети хороших новостей, пропадаешь в них навсегда, потому что хочется позитива больше, больше, еще больше. И прямо сейчас принесли вам свеженькую порцию.
2: Деточкина. Не виноват.
3: Вот сейчас будет очень много футбольных фанатов. Продолжается чемпионат мира 2026, и сегодня рабочий день в Узбекистане по указу президента, то есть во всей стране, начался на 2 часа позже, в 10 часов утра вместо 8. А все потому, что как раз утром был матч между Узбекистаном и Колумбией. Все хотели посмотреть, в том числе и президент. Он сказал: так, все, я не приду, и вы тоже не приходите, будем смотреть футбол. Жалко только, что проиграли, а то, может быть, даже и выходной бы сделали. Но есть еще шансы устроить вне очередной выходной Узбекистан. Сыграет с Португалией 23 июня и с Демократической Республикой Конго 28 июня. Фанаты сборной Шотландии так праздновали победу своей команды, что выпили все пиво в Бостоне. Они совершили круг почета по пабам города и смогли в себя вместить в 4 раза больше пенного, чем во время обычных длинных праздничных выходных. Заведению пришлось организовать экстренную доставку товара. В одном баре даже пожаловались, что у них отвалилась дверца холодильника, потому что ее слишком часто открывали. Ставьте новые холодильники, потому что я посмотрела, там у Шотландии впереди еще тоже несколько матчей, так что все продолжится.
4: А не пришлось вызвать еще парочку уборщиц?
3: Я уверена, что там просто пропах весь Бостон. Там надо просто бригаду дезинфекции потом вызывать, чтобы не пахло. В Филадельфии фанатов предупредили о проклятии статуи Рокки, того самого из того самого фильма. Власти составили официальное обращение, разослали письмо, в котором пишут: «Мы сожалеем, что не предоставили эту информацию ранее. Неоднократно статуя украшалась в цвета команд американского футбола, и эти команды в итоге проигрывали. Болельщики сборной Эквадора уже одели статую в прошлые выходные и, короче, проиграли». Совпадение. История говорит, что нет, сказано в заявлении местных властей. Бронзовая статуя стоит у ступеней художественного музея в Филадельфии, и там постоянно тусят туристы, но еще, короче, его часто наряжают в атрибутику разных команд и говорят, чтобы специально, чтобы, если вдруг команда проиграет, сказать: «Только это Рокки проклял! Только поэтому они проиграли». Я думаю, что жалко, мы не участвуем.
4: Могли бы наряжать каждый раз. Рокки, можно снять продолжение франшиз.
2: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.
5: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не томи, ты все равно не устоишь.

знает стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет, вонзает в уши мегабайт.

0: все кружится в музыке танца, и даже деточкина делает странные змеевидные движения, как будто это не шнур поет, а на дудочке, знаешь, какой-то вот играет, и ты как это, кобра оттуда из корзинки.
1: Я выползла, чтобы сказать вам, друзья, что у нас же есть опрос. Можно я прошиплю его или нельзя?
0: Давай, попробуй.
1: Давай.
0: Юля, все понятно. Вот через три комнатки от нас вот такой вот, там, знаешь, человечки нарисованы на двери, мои жоп. А давайте нормальным человеческим языком скажем. Вы работаете на работе, про которую можно много интересных историй рассказывать и слагать, и делиться вот былими легендами, а может, действительно, произошедшим. Или, ну, чё, работа, прихожу туда, работаю, скукота. Таких все-таки меньшинство, 65% в телеграм-канале голосуют за то, что у них работа такая, что можно рассказывать и рассказывать.
1: 82% ВКонтакте тоже проголосовали за этот вариант. Ну, рассказывайте истории, рассказывайте и рассказывайте.
0: А мы пока Лигу городов послушаем.
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда ВВ. Омск.
3: Ребенок у психолога.
4: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
5: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
4: Ну это же бабушка.
5: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
4: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
5: Я не могу.
4: Почему?
5: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора. Который, оказывается, у нее в руках!
2: Команда «Пацаны. Москва».
6: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
7: Ну, Сергей Семенович.
8: Отстань!
7: Ну что с вами?
8: У меня плохое настроение.
7: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
8: Да что он за свою жизнь прикольно вообще придумал?
7: Машину в космос запустил.
8: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
7: Мы сделали речные трамваи.
9: Вы что, приколов вообще не понимаете?
8: Может, вы еще и мусор сортируете?
7: Сортируем.
9: Ну, это клиника уже.
8: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
7: Сергей Семенович, ну извините.
8: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
7: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
8: Не знаю уже.
7: Может, в Лондоне?
9: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
7: Может быть, в Нью-Йорке?
9: Нет, оно там вообще вонючее просто.
7: Ну а где тогда?
9: Не знаю.
7: Ну где, Сергей Семенович?
8: Ну, в Москве, видимо, в Москве.
2: Хорошая погода.
10: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте +22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме +24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске +26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе +23, в Карталах и Троицке +26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске +25.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы дырочки в розетках были больше или пальцы были бы тоньше, то дураков было бы меньше.
2: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Сегодня решили у вас узнать, какие вещи есть только на вашей работе. Много комментариев разных совершенно нам приходят. Люди пишут, что вот только у нас, например, выдающиеся уборщицы, которые могут... Вот ты сейчас рассказывала про Шотландию, что там выпили пиво дофига.
2: И потом да. Пиво вышло.
1: Вот и человек пишет, наших уборщиц возьмите, они там наведут порядок. А какие еще необычные вещи, вот, которые присущи только вашим коллегам, вашей организации, есть?
2: Вовчик пишет, когда учился в колледже, подрабатывал сторожем в местном обществе охотников и рыболовов. Там было столько у меня чучел. От скуки ходил по ночам и бил по ним палкой. Смотрел, как пыль вылетает. Но потом, правда, сон приснился, как они собрались вокруг меня с палками. И такие, сейчас посмотрим, как из тебя, Вовчик, пыль-то полетит. Проснулся в холодном поту и больше после этого по чучелам палкой не стучал. Вот так наймешь сторожа, понимаешь, чтобы он охранял. А этот человек будет вот твое имущество палкой стучать по нему. Обидно?
1: Нет? А уникальная система мотивации есть у нас, пишет Егор. Если ты сделал работу вовремя, то тебе навалят сверху еще работы.
2: Класс.
1: Ну а что человек без дела сидит?
2: Правильно.
1: Конечно. Если да, все сделал, значит, молодой, быстрый, значит, справляешься. Вот тебе еще.
2: Ты сегодня как раз рассказывал про нашу коллегу, что она очень быстро справилась с делами и повела тут на экскурсию людей. Надо вот как-то тоже подумать насчет нее.
1: Да, подбрось продюсеру эту идею. Потом коллега тебя съест, если узнает, что это ты.
2: Она узнает.
1: +7. Ой, зачем? Все, не буду больше объявлять номер. На сегодня лавочка закрывается. Спасибо всем, кто писал свои комментарии по теме. Завтра пятница, завтра мы с Деточкиной вернемся, чего-то еще такого вам подкинем. А вот посмотрите на ее лицо в видеотрансляции. Она
2: мы завтра
1: уже
2: вернемся.
1: Все. Она уже все. Наша всем традиционная. Пока!
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: От создателей «Не одна дома».
3: Сюрприз. Робо-няня.
2: Я робот Володя.
4: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
5: Ну что, зажжем?
2: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
6: Юмор ФМ.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда девушка выглядит великолепно, то она убивает сразу трех зайцев. Радует себя, восхищает мужчин и бесит других баб.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
3: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
4: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
5: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
4: А, скажи, а ты украл этот девиз?
5: Нет, сэр, я его эвакуировал.
4: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
6: Да, на сегодня ты пешеход.
4: Ты что, вообще ничего не боишься?
7: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
4: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
7: Ха, накуси-выкуси!
4: Ох, ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
5: Сэр, а разве не...
4: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
8: Да!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
9: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: После секса я всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.

0: может, но просто нужно это сделать ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому да, конечно. Если вы, ну, стимулируете общение, да, у вас, как, знаете, Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов. Это, конечно, ну, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения – это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хрупкой поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалась машина? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо свесилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решают все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, какого? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед, показал, что я вот безопасно что-то сделать, чтобы завязался какой-то разговор.
1: Сатья с юмором.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
0: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Он говорит, а я, знаю, извините, но я все такая домашняя, я семейная, у меня, ну, я не знаю, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. Как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это по Стивену Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня? Он с тобой общается. Он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, ну, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаешь.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
2: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
3: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+.

0: FM. Шутки.
1: Виталик не до конца помыл баночку, и анализ показал, что он баклажан.
0: И песни.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Воистину подобен чуду разум ребенка. Представьте, друзья, в переполненном автобусе сидит такой очень милый малыш, который разговаривает с сидящей рядом с ним католической монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она проявила такое отношение к нему, и спрашивает: «Он вас, надеюсь, не обидел ничем?» «Да нет, что вы, у вас прекрасный малыш. Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне он не поверил».
3: Мужики, давайте честно, что любой из нас мечтает оказаться в лаборатории с тремя очаровательными ассистентками. Вот Леониду повезло. Сейчас рассказ об этом будет. Значит, представьте, курилка научно-исследовательского института. Ну и, значит, разговор один другому говорит: «Леонид, а что вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?» «Ничего». «А почему тогда на вас кролик смотрит с таким уважением?» «Все лучшее дорогому гостю». Классическая ситуация: муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: «Это что такое?»
4: «А что ты думаешь, что все мои украшения, шуба — это на твою зарплату?»
3: «Я спрашиваю, что это такое?»
4: «А квартира, машина на твою зарплату?»
3: «Это что такое?»
4: «А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?»
3: «Жена, я последний раз спрашиваю, почему кормилец босиком стоит?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 25.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное. Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот, внимание, это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Лилиеводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть, возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять, за очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали. Провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре. Вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали. Он крикнул: «Ложись!» Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Парни, а вы помните вообще, когда ваша девушка или жена дарила вам цветы? Ну просто так, без повода. Не помните? Может, стоит задуматься?
2: Юмор ФМ.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он! Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
4: Позвольте, споем.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
4: Надя, дальше.
0: За ним я столько ездила по свету и столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померк. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
2: Браво! Шутки, песни,
4: плюс! Сань, твоя песня.
5: У меня коротенькая. Над спящей Олей опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
4: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
0: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай.
1: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в Корее.

0: напомнили мне. И девчонку ту, что с недавних пор часто вижу в страшном сне. Воу-воу, кореянка, корейская гражданка. От скуки эликсир, на память сувенир, она лицо как Ким Чен Ир.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
1: Просто, блядь, больше ничем человек не занимается.
3: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТМ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
4: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока!
4: Пока! Пока!

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот сижу, третий день на муравьев смотрю. Ни совещаний, ни планерок. А ведь работают.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Олегу 7 лет, и он сурово говорит маме: «Мам, ты нарушаешь права ребенка, записанные в Конституции». «Почему?» «Потому что выключила телевизор во время завтрака». 5-летний Костя едет с родителями в поезде к бабушке. За окном сибирские просторы, взошли озимые на полях. Костя смотрит в окно и мечтательно говорит: «Сколько полей для гольфа». Из школьных сочинений Гарика. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу, но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял это жене. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям.
0: Угарный папа.
1: Анюте 2 года 8 месяцев. Собирается с родителями на улицу и говорит папе: «Папа, не забудь велосипед». И потом говорит маме: «Мам, не забудь папу с велосипедом». Полине 4,5 года. Закончился отдых на Черном море. Они пришли к морю попрощаться. Мама просит Полину кинуть в море монетки. Полина спрашивает: «Зачем?» «Для того, чтобы мы обязательно приехали еще раз». Тогда Полина предлагает: «Мам, давай бросим $100». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ловите лайфхак. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все остальные.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: счастье.
2: Счастье – это крепкое здоровье и плохая память. Николай чувствовал себя самым счастливым мужем в мире. У жены была аллергия на цветы, духи и мех.
3: Секрет женского счастья прост. Заботливый мужчина, новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга. Толстая лучшая подруга.
4: В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.
2: Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик способен два часа сидеть, не шевелясь, смотреть на поплавок. А подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Нечленам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже рублей 6. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть. Правда, товарищ?»
3: «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход».
2: Перед вечером к провалу подъехала на 2 линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек!» Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
3: «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап. «Чтоб не слишком провалился».
2: В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал 3 врученные ему фразы:
4: «Мсье, je ne mange pas, geben Sie bitte, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы».
2: Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
4: 7 рублей 29 копеек».
3: «Для первой гастроли дивно. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисточка, я провел время недаром. 15 рублей как 1 копейка. Итого хватит».
2: На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижными огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу. субботу в полночь.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой на Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.

0: Юмор FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. В Снежинске 2 часа. На Юмор-ФМ.
1: Самая мощная организация в мире — это дебилы. У них везде свои люди.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
2: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
3: Ага, с пятого раза.
2: Но мы, конечно же, все обрадовались.
3: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
2: В смысле с пятого раза?
4: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
2: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
5: Где здесь выход?
2: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
5: Я беру 50 на 50.
2: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
5: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
2: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
4: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
2: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
5: Да мы тут все Ксения Бородина.
2: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
4: На лобном.
2: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
6: И мы
2: закрываемся.
6: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина, подумай о тех, кто будет носить тебя на руках. Не жри на ночь.

0: Почему тело сковывается? Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилей, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет. Все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
1: Сатья с юмором.
2: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
0: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду? Когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно. Можно я помою посуду? Ты не против? Ты так серьезно? Я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажу, только искренне, не так, спасибо, Света, а ты так не делаешь, Света.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Шотов 100 назад было нормально, наверное, продолжать было.

0: Воскресенье больше нет.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
1: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Слесарь Иван, насмотревшись немецкого порно, написал заявление о переводе в мюнхенский ЖЭК.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Как непросто в наши дни найти свою половинку. Представьте, парень с девушкой на первом свидании, романтическая обстановка, он и говорит: «Вот понимаешь, Леночка, мне нужен такой человек, вот который, когда вот уже пройдут годы, вот знаешь, в старости, мог бы поднести мне бокал вина». Она в ответ: «Прости, может быть, ты имел в виду стакан воды? Леночка, вот ты мне сразу не подходишь». Понять молодое поколение с каждым годом все труднее. Представьте, едут в троллейбусе, бабушка старенькая такая, напротив нее сидит молодой человек в шапке, в наушниках, ну и жует жвачку, причем так активно жует, шевелит челюстями, зубы прям так на показ, с видимым огромным удовольствием жует. Бабушка на него так смотрела долго, вкрадчиво, не выдержала, говорит: «Ну, чувак, ну что ж ты мне все что-то там рассказываешь? Ты не мучься, я ж все равно ничего не слышу». Как говорится, хотите тихого семейного счастья? Ешьте, что дают. Время обеда, жена кормит мужа, муж сидит за столом с недовольным видом. «Дорогая, посмотри внимательно, что у меня в супе, а? Это таракан». «Где? Ты, любимый, вот это, так это ж петрушка». «Петрушка? Господи, она ему еще имя дала».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Мне не надо тебя новой. Я не хочу удивляться каждый день. Ты поменялась, да это.

дороги.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бабушка никому не сказала, что купила слуховой аппарат и уже три раза переписала завещание.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет. А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по два гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонцы видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уже не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать, такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Наши полярники установили: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: Надежды.
1: Да, друзья, это «Шутки, песни, плюс». Все здесь. Надежда Ангарская.
2: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
1: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
2: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
0: На Юмор ФМ.
1: Так, ну давайте тогда я начну. Я люблю тебя, свинина, все сильнее день ото дня. Вот такой вот нехороший мусульманин из меня.
3: Да, я же замужем была, ты... за мусульманином просто я была замужем. Когда не говоришь, что это свинина, можно, понял?
1: Понял. Давай себе
3: песню. Ну, давай я, наверное, споведу. Ну что, я продолжим эту тему, да, Митя?
2: Мясокомбинат, директор молодой, выдает зарплату колбасой. Если бы он знал нашу колбасу по цвету и вкусу. В нашей колбасе печень и сердца и безымянный палец без кольца.
1: Неожиданная концовочка. Кто найдет кольцо, тому сюрприз.
4: Не, ну я просто думал, в колбасе мяса нет, поэтому я ем иногда колбасу. Шутки, песни,
1: плюс. Витал, ну давай с тебя теперь.
4: Ну
1: добро
4: давай.
1: Пожаловать.
4: Добро пожаловать в карапульшный клуб. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Я помню, когда был в Аргентине, в Буэнос-Айрес, у них недостроены немножко дома, вот там три стены. Почему не достраивают? Потому что налоги не надо платить, да, и вот это для них
4: что-то
1: песня.
4: Что-то можно было?
3: Да, в Египте такая же история, но там стены достраивают.
4: Нет, пирамиды достроили, я видел в Египте.
3: Что, ты продолжаешь?
1: В шкафу у Бори есть одеколон. Пам-пам-пам, и день за днем стабильно, неуклонно. Он на себя наносит полфлакона, а по особым датам весь флакон. Прошу тебя, Борис, с привычкой поборись, почти в моих глазах не мой укор. Одеколона шик, один лишь нужен пшик, а 30 пшиков — это перебор. Берись, Борис, за ум и эконом парфюм, весь коллектив вздохнет и будет рад. Осталось только петь, устали мы терпеть твой яростный и сильный аромат. Столь яростный и сильный аромат.
4: Так,
1: Надюш, давай теперь ты.
3: А я, да? А так, что?
2: И людоедами вдруг встали мы. Андрея с Витей доедали мы. Остался незаконченный роман в парке на скамье.
4: И Надежда гнет мясную линию сегодня, да, прям вот?
3: Да, я хочу есть, получается, да?
1: Зав мясного цеха у нас сегодня, да. Братец, давай, зажигай.
4: Да, ну тут... Ты доярка, я пастух, я доярка, ты пастух. Вот и все разнообразие деревенских ролевух.
0: На Юмор ФМ.
1: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты. Виталий Гагунский.
2: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ. Шутки,

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если честно, я очень боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фото. Они никому не понравятся.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Бабушка отчитывает 10-летнюю Алину за то, что рабочая тетрадь вся изрисована сердечками. «Внученька, пойми, у тебя на первом месте должна быть учеба». Алина вытирает ладонью нос и говорит обиженно: «Ага, а жить-то когда?» Тимофею 6 лет. Родители отпустили его погулять одного. Возвращается с прогулки огорченный и докладывает: «Мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья». «Ну, и что ты ей ответил?» – спрашивают родители. «Что у нее усы, как у нашего папы». Из школьных сочинений Миши. В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи. Весны в этом году не будет. На улицах лежат сугробы. В сугробах лежат перелетные птицы. Они прилетели и упали в обморок от удивления. Мне понравилась эта картина, потому что тут есть что-то ярко-темно-нежное.
0: Угарный папа.
1: Маша учится в 3 классе. Ее часто ругают за неуспеваемость. И вот идет урок, тема про собак. Учительница задает вопрос: «Дети, какая собака самая злая?» Маша, недолго думая, выдает: «Самая злая собака – это вы, Ольга Вячеславовна». 4-летний Артем просит у мамы на день рождения козленочка, описывая, как он будет выгуливать его во дворе на травке, играть с ним и все такое. Мама объясняет Теме, что за лето козленочек вырастет, и им придется его съесть. На что Артем, недолго думая, отвечает: «Ну ладно, но только без хлеба». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию Марадона подобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Спросила у батюшки, можно ли мне не поститься. Он сказал, можно, все равно твои посты никто не читает.

0: Фоменко. 5 шуток про еду.
1: Именинник так сильно дунул на торт, что на следующее утро стриптизерша проснулась с насморком.
2: Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее черной или красной. Ресторан, как у мамы. Вкусно, недорого, но заставляют доедать.
3: Мое коронное блюдо? Ну, я неплохо ставлю чайник.
1: На первом свидании надо проявить себя с самой лучшей стороны. Поэтому Зинаида взяла с собой термос с борщом.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: А тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.

0: ждала тебя, Вова.
1: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шатар-Уставели. «Вы знаете, киса...» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» – шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель «Московские баранки». Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами». «А, черт возьми, какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза! Идем, идем!» Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канотье. «Вы, кажется, знакомы?» — сказал Остап шепотом. «Вот особо приближенные к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «И поесть чего-нибудь». «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять», — с отчаянием подумал Кислярский, — «опять начинаются мои мучения». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «за нами следят уже 2 месяца, вероятно. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину. Мы надеемся с вашей помощью

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У меня жена мудрая женщина. Даже если мы с ней поругались и не разговариваем, меня всегда ждут дома. Вкусный борщ, пельмени, компот. Правда, все в одной тарелке.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует. Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она, вот он! Пришел! Она мне, лев, я, молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что... Первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. Ты что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец, а у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку, вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата, а мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата, Фатима, Агата. Жена – мудрый человек, мудрая женщина. Она говорит, слушай, давай, чтобы никто не обижался, назовем двойным именем Фатима, Агата. Я жене говорю, ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили? Жена говорит, ты не понимаешь, я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть, Агата значит добрая, хорошая, а Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди. Я говорю, и чё? Я вам докажу обратно. Смотрите, Александр, защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами, хрен вам, а не алименты. Другой пример, Виктор, да? Виктор. Победитель. Витя. Любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю. Я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой мне так. Тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная? И вот он это только сказал, откуда ни возьмись женский голос. Так, Виктор! И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон. Вместо платья чехол от Дэу Матис, вот этот огромный.
2: Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь.
1: Галина. Значение имени тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому неважно, девочки, неважно, какое имя у ребенка. Главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята. Вы крутые.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У нас у мужиков только одно на уме. Лишь бы не вымерло человечество.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Лицо человека может сказать о многом, особенно рот. Домашнее животное должно быть тихим, спокойным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, чучело совы. Первобытным детям приходилось играть в камень-камень-камень. Гости — это такие люди, которые мешают ходить дома без трусов. Однажды я так сильно устал, что до сих пор не могу обратно как следует отдохнуть. Если ты хочешь провести незабываемый вечер, проведи вечер и постарайся его не забыть.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

Хоменко на Юмор-ФМ. Как сильно меняется смысл от перестановки двух слов «дорогая мама» и «мама дорогая».

0: представляет.
1: Пошли момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом. Но великолепной с точки зрения эстетики и совершенно непонятной с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота на тбилисском стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, катится, катится, как голубой вагон в известной детской песенке. 3-4, закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Комариха, укусившая алкоголика, потом еще битых два часа рассказывала ему про своего бывшего.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мне в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно. Пацаны профессиональные. Говорят: да вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали. Говорят: извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете. Вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает. Он мне сказал, что же разъем нужен. Посмотрели по компьютерам. По компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен же разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может, понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. Однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Ой, как, от бомбежек прятаться? Она так искренне спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы. Они здесь были? Он говорит: ну, вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе», на Байкал-Амурской магистрали. Это я расшифровываю для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы опубликовать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку. Название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучат не так уж и печально.